0: Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Поиграй, Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя...

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Новости.
1: Трамп ожидает победу США над Ираном в течение 2 недель. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 9 июня, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала Wired, вице-президент США Джей Ди Венс заявил телеканалу Fox News, что интересы США в иранской ядерной сделке могут отличаться от интересов Израиля. Трамп считает, что мы можем добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной сделки. Израилю это может нравиться, а может и нет. Но в основе своей мы считаем, что это в наилучших интересах Соединенных Штатов. Поэтому мы будем продолжать добиваться этого, потому что именно для этого был избран президент США, заявил Венс. Ранее Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие 2 недели США объявят о полной победе над Ираном. На митинге в поддержку сенатора Линдси Грэма спустя несколько часов после предотвращения крупной израильской атаки на Иран и на фоне переговоров по ядерному соглашению Трамп заявил: «Сейчас мы ведем переговоры, и они хотят достичь этого очень хорошего соглашения. Они готовы отдать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия». Накануне вечером на улице Бар-Илан в Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксальной общины против строительства скоростного трамвая. Демонстранты перекрывали движение, поджигали мусор в мусорных контейнерах, ломали заграждения и пытались нанести ущерб строительной технике. Полиция и бойцы пограничной полиции применили силу для наведения порядка. 2 участников протеста были задержаны во время акта вандализма на участке, на котором ведутся работы по прокладке трамвайных путей. В полиции назвали вчерашние беспорядки серьезным инцидентом, обвинив демонстрантов в насилии и нанесении ущерба общественной инфраструктуре, предназначенной для всех жителей города. В заявлении правоохранительных органов говорится, что акты вандализма, умышленное причинение ущерба и блокировка центральных транспортных артерий нарушают нормальный ритм жизни и наносят ущерб общественной безопасности. Прокуратура Рима начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира по делу о задержании участников флотилии Сумуда. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. По данным агентства, среди материалов расследования фигурирует видеозапись, на которой Бен-Гвир запечатлен в порту Ашдода с задержанными участниками флотилии. На кадрах видно, как активисты стоят на коленях с завязанными руками, а министр ходит между ними с израильским флагом и выкрикивает: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева, каникулы закончились». По информации ANSA, в Риме уже несколько недель ведется расследование обстоятельств перехвата флотилии израильскими властями. Среди участников прорыва морской блокады Газы были граждане Италии. В рамках расследования, по данным агентства, среди прочего проверяются подозрения на то, что задержанные подвергались пыткам. Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении закон об охране границ, кардинально меняющий подход страны к борьбе с контрабандой. Согласно закону, контрабанда, осуществляемая путем незаконного пересечения границы, будет квалифицироваться не как уголовно-гражданское правонарушение, а как преступление против государственной безопасности. В связи с этим ответственность за борьбу с такой контрабандой будет передана от полиции Израиля Шабаку и Цаалю. Дела о контрабанде будут сразу направляться в окружные суды, а не в мировые. А максимальное наказание будет повышено до 9 лет тюрьмы. Силовые структуры долгое время выступали против закона, однако изменили свою позицию на фоне резкого роста контрабанды оружия в Израиль из Египта и Иордании с применением дронов. По данным спецслужб, к росту контрабанды причастны враждебные государства и, в первую очередь, Иран. У берегов Кубы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила геологическая служба США. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в акватории неподалеку от острова, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Информация о пострадавших или серьезных нарушениях на данный момент не поступала. Власти продолжают оценку возможных последствий и мониторинг ситуации в регионе. Сейсмологи отмечают, что такие землетрясения в районе Карибского бассейна не являются редкостью, однако требуют постоянного наблюдений из-за плотности населенных прибрежных зон. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится. Ясно и жарко. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде и на Голландских высотах 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: I just might.
1: Я просто должен, сказал Bruno Mars. 7 часов 8 минут утра, и мы просто должны объявить, что это первое радио 89.1 FM. Впрочем, вы это прекрасно знаете. И знаете, значит, что прогрев шоу сейчас прямо на первом радио вместе с Леной Семеновой, глубоко вздыхающей.
2: Доброго утра всем, да, потому что вставать сегодня не хотелось. Но я сегодня очень... Видно или обидно?
1: Видно.
2: Видно?
1: Не, обидно. Почему мне должно быть обидно?
2: Я только что...
3: Тогда уже и стыдно.
1: Ну, кому как. Есть утро стыдно, а тебе обидно.
2: Это Кристина Кипнис.
3: Мне не стыдно. У меня опять вопросики. За что? У меня опять непонятки.
1: Перке.
3: Зачем? И кто это вообще все придумал? И кому претензию предъявлять? Кому по голове настучать? Андрей Ежов.
2: По голове настучать, Андрей Ежов.
1: Ты знаешь, есть детская присыпка, есть недосыпка. Вот у нас Кристина недосыпка.
3: Я сегодня недосыпка, потому что я похвастаюсь немножко.
1: Этим обычно не хвастают, Кристина.
3: Я похвастаюсь немножко. Меня, значит, привезли кровать с новым матрасом вчера.
1: И как?
3: И потрясающе.
2: Вставать
3: не хотелось.
2: Но
3: несправедливо, да, в 5 утра меня будильник поднял.
1: Тебя подразнили, да? Тебя подразнили комфортом.
3: Да, вот это, знаешь, это вот как будто вот так вот палочку повесили. Впереди, значит, там вот, я
1: ослика.
3: Не знаю, какая-нибудь нелюбимое слово мое, вкусняшка.
1: Как мы ногами прошлись по падежам
3: и склонениям. И я вот на этот вот запах как бы иду. А взять вкусняшку не могу. Это вот так вот, такой вот сон у меня сегодня был. За что?
2: За шкаф. Нормально?
1: Слушайте, мы сегодня прям бодрые, веселые. Я прям с утра не могу нарадоваться, друзья.
3: Да на самом деле все нормально. Мы же играем, мы же актеры.
2: На самом деле, дорогие друзья, вы слушаете первое радио, ваша любимая волна 89.1 FM. И это действительно прогрев шоу. Ближайшие 2 часа мы с вами в студии. Вас ждет очень много полезной информации, а главное, актуальной информации. Пройдемся по праздникам, будет гороскоп. Во втором часе мы обязательно поиграем приз, ребята, сегодня. Просто обалденный. 2 билета... На фантастический просто концерт, поэтому никуда не уходите. А в первом часе у нас будет конкурс викторина от спонсора.
3: А вот по поводу приза, который мы сегодня будем разыгрывать, на вашем бы месте я бы просто уже... Я никуда бы телефон не откладывала, держала пальчик наготове, чтобы набрать номер, который мы объявим во втором часе.
2: Да. В общем, а также бодрое настроение на весь день абсолютно и много-много любимой музыки. Вот прям поехали, начинаем.
1: Просыпайтесь, Соня, друзья, на первом радио спать не положено.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Празднички, празднички, празднички, празднюшки. Так, поехали, что ж там?
2: Первый пункт вообще в списке вот этих праздников — Международный день друзей. Ребята, поздравляю. Слушай, друзья на самом деле есть у всех. У кого-то много, у кого-то по пальцам одной руки пересчитать. Но главное, что мы в компании этих людей чувствуем себя комфортно.
3: Да. У меня есть вопросик.
2: Так.
3: Вам обоим.
2: Ну.
3: А вот вы как считаете, друзей должно быть много, либо один, но качественный?
2: Слушай, вот на мой взгляд...
1: Чехословацкий.
2: На мой взгляд, друзей, именно друзей, вот с тем понятием, что я в это слово вкладываю, их не может быть много. Знакомых, приятелей, да.
1: Товарищей.
2: Вот их целая страна может быть. А вот именно таких вот друзей, мне кажется, их просто не может быть
1: У
2: много.
1: Меня есть знакомый, у которого не было друзей, у него были чувачки.
3: У него
1: были чувачки, он всех называл чувачок. У меня в какой-то момент начал называть чувачок. Мы все делаем в институте, а он вообще не помогает. Сидит, чувачки. Я в какой-то момент просто не выдержал и пошел на него драться.
2: Правильно.
1: Ну, подожди, чувачки. Не, он ничего плохого не сделал, просто вот это вот абсолютный пофигизм и все чувачки.
3: Угу.
1: Вплоть
3: вот,
1: до педагогов.
3: Кстати, пофигизм — это хорошо.
1: В разумных рамках.
3: Но здесь еще следующее, где мы с Леной должны просто сделать... Это значит...
1: Пойти
3: день...
1: на рок-концерт, что ли?
3: Нет, день заботы о любимом коте.
1: Ну,
2: о любимом котике. Да,
1: ну, конечно.
2: Да,
1: ну,
2: вот.
1: Конечно.
2: Мы же с Кристиной кошачьей мамки.
3: Да.
2: Вот, она там...
3: Я многодетная
2: мать.
1: Матерь котья, правильно говорить.
3: Ну, а еще, вот смотрите, Всемирный день памяти домашних животных.
1: Ну, это если вспомнить.
3: Это грустненько немного.
2: Это грустненько, но тем не менее.
3: Но вспомнить приятно.
1: Это, как говорится, это без шуток. Хотите, чтобы ребенок понял, что такое смерть, заведите ему хомяка.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, давай мы не будем про это.
3: Международный день архивов. Если вам интересно и вы любите пересматривать архивы, то вам тогда на YouTube Первого радио.
2: Вот это, кстати, вот это увязало, молодец. А еще сегодня день пускания мыльных пузырей. Я вот в детстве я обожала это. А потом, когда изобрели вот эти вот специальные машинки, вот, которые выдувают,
3: да.
2: То есть там много, например...
1: У тебя
2: вот
1: машинка
2: этих...
1: была?
2: Была. Вот,
3: взорванная?
1: Ага.
2: Короче, нет, там был такой, знаете, вот короб и, ну, понятное дело, с вентилятором, с этим самым, со специальной емкостью вот для этой вот воды, а впереди на панели были много маленьких отверстий, там их, наверное, было, может быть, штук 20, но они были маленькие. И вот это вот таким вот водопадом, каскадом, ребята, я просто упивалась своим счастьем.
3: А я вот сейчас поняла, когда говорят, типа, закатай губу, вот это вот все, когда от зависти, у меня сейчас так щелкнуло челюсть от зависти, что я теперь эту фразу прям на себе прочувствовала.
1: Лен, можете пуговичку к лбу приделать, пожалуйста, чтобы губу пристегивать?
2: Завидуйте
3: молча. Так это нам надо, у нее-то это мафынка была.
1: Да, у нее она уже откатана вниз.
3: Да.
1: Международный день мотоциклиста.
3: О!
1: Международный день мотоциклиста.
3: Люблю, уважаю, но...
1: Но жена убьет, если я получу категорию А.
3: Вы знаете, а я когда-то хотела заняться мотокроссом, но не прошла меддосмотр из-за коленочек моих. Их больных, разваливающихся. И мне сказали, деточка, дверь видишь?
2: Езди на тележке.
1: Лен,
2: да?
1: Дай угадаю, после этого медосмотр проходил врач. Зная Кристине нрав.
2: Психологически.
1: Это как минимум. Ну и, соответственно, гипс тоже надо бы наложить на переломанную руку.
3: Я просто ему высказала все, что я о нем думаю, и вообще бы и посоветовала проверить ему зрение.
2: У меня есть знакомый, который всех мотоциклистов, неважно каких, он называет их хрустиками.
3: Хрустиками?
2: Да, хрустиками. Ну, потому что на самом деле, вот почему в Израиле, например, да, страховка на мотоцикл значительно дороже, чем застраховать машину.
3: Потому что один раз может.
2: Ну, вот да.
3: Второй раз не продлит.
1: Также, дорогие друзья, сегодня день Дональда Дака. Я очень плохо его спародировал, но 92 годика этому замечательному мультипликационному персонажу. И я вам хочу сказать, что это наше детство. Общее.
2: Да, это оно?
3: Да. Я, кстати, не хотела...
1: Не путай, Даффи Дак — это Луни Тюнс.
3: Нет,
1: это
3: она спела «Утиные истории».
1: Нет, а я ж тебя не осуждаю, я просто добавляю, Лен.
2: Хорошо,
1: молодец. Что она взъелась на меня?
2: Никто не убьет. А, он меня убьет.
3: Такой звук был неприятный.
2: Давай посмотрим, что сегодня. Что... Нет, ну нормально вообще.
3: Да он
2: я,
3: нарывается.
2: Между прочим, еще не использовала индульгенцию твоей.
1: Не использовала
2: индульгенцию твоей супруги.
1: Пользуйся.
2: Поэтому я вполне могу, но я вот еще жду. У меня еще пока. У меня ангельское терпение.
3: А да. Вот давайте вернемся в мою любимую США, значит, давай. Рубрику. Mm-hmm. И вот здесь, значит, позвоните своему врачу.
2: Так.
3: И просто не потому, что у вас что-то болит, а
1: спишь.
3: Просто позвоните. Да. Как дела? Много сегодня пациентов, что говорят. А еще день.
1: А что та бабка сказала, которая после меня зашла?
3: Да. На что жаловалась? А, смотрите, значит, и еще, значит, день секса. Вот мне интересно, как они это все сегодня празднуют?
1: То есть, ты думаешь, что это все соединено, да?
3: А может быть, врач-гинеколог? Или уролог?
2: Давайте послушаем песню, выйдете на такую тему,
1: Лена,
2: что мне будет стыдно.
1: Я предлагаю все-таки...
2: Испанский стыд, я пошла из вот из студии.
1: Кристин, я предлагаю, пока у Лены, значит, сумасшествие легкое,
3: день
1: я предлагаю...
3: Писателей.
1: Подожди, на гинекологи и урологи не заканчивайте выход в эфир.
3: А было бы интереснее.
1: Я бы хотел сказать, что сегодня еще родились несколько очень важных людей.
3: Давай.
1: Между прочим, Карл Юнг.
2: Так.
1: Это швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии.
2: Да.
1: А, это Никола Тесла.
2: Да.
3: Крутой.
1: По старому стилю.
2: Угу.
1: А, дальше это Булат Акуджава.
3: Ой, я обожаю, люблю очень сильно.
1: Советский поэт, бард, писатель.
3: Да,
2: я обожаю. Слушайте, закидайте меня тапками, я не люблю бардов.
1: Я с удовольствием.
3: Я Акуджаву очень люблю.
2: Не Акуджаву, не Митяева, не
3: вот этих вот всех. Мы такое пропустили. 9 июня 1822 году, опять же, в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть.
2: Серьезно?
3: Друзья мои,
2: уже больше 200 лет.
3: 204 годика. Прикиньте.
2: Искусственная челюсть.
3: Позвоню бабуле.
2: 200 лет назад? Серьезно?
3: Да.
2: Интересно, как она тогда выглядела.
3: Вот протез, я думаю, был страшный, но вы прикиньте.
2: Слушай, ну еще в Древнем Египте же были эти, как их, зубные техники, и вместо выпавших зубов, да, вставляли зубы умерших людей.
3: Да, они все проволоки вот это специальные.
2: Да, проволочка вот это вот все. А как выглядело 200 лет назад?
3: И протезы, кстати, на руки, там
2: искусственную
3: ноги.
2: Челюсть? Это очень интересно. Ну, теперь уже можно музыку?
1: Теперь уже можно музыку,
2: спасибо.
1: Потому что сегодня день рождения у Билли Джоэла, который ждал своего выхода. Американский певец, композитор, пианист и рок-легенда. Поэтому сейчас мы его послушаем.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
4: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от Битуах Леуми и страховой компании. Махали,
8: нам важен результат. Звездочка 9624. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
9: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну а теперь, дорогие друзья, внимание! Мы обещали вам конкурс-викторину от нашего спонсора. Вот, давайте дадим старт. Конкурс называется «Путешествие в страну вкуса» при поддержке компании «Шефа Бухари». Сейчас объясню, что нужно сделать, чтобы стать обладателем очень актуального и крутого подарка. Итак, буквально через полминутки в нашем эфире прозвучит кулинарный вопрос, который, понятное дело, требует ответа. Но есть условие. Ответить на него вы можете посредством, понятно, сообщение на наш WhatsApp, WhatsApp студийный первого радио 054 20 70 800, и только во время песни, которая последует сразу после вопроса. В другое время ответы не принимаются. Все, кто пришлет правильный ответ, примут участие в лотерее. А знаете, за что будем бороться? Главный приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шефа Бухари». Ну, настоящий, правда, вселенский гастрономический рай. Финальный розыгрыш, напомню, пройдет в прямом эфире первого радио 22 июня в 16:15. Так что не забудьте включить ваши радиоприемники и аппликации. Ну а теперь, дорогие друзья, ушки на макушке.
0: Внимание, вопрос.
2: Какой фрукт считается родственником розы?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
0: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот и стоп-игра, дорогие друзья, на часах 7 часов 34 минуты. Ответы с этого момента больше не принимаются. И теперь, внимание, правильный ответ. Но сначала, понятное дело, повторю вопрос. Он звучал так. Какой фрукт считается родственником розы? И правильный ответ – это яблоко. Все, кто ответил именно так, поздравляем. Вы попадаете автоматически в список тех, кто примет участие в лотерее. Приз победителя ждет фантастический. Большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных нашим спонсором, компании «Шеф Абухари». Ну а финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Так что время на то, чтобы попасть в список претендентов на победу, у вас есть. Главное, дорогие друзья, слушать Первое радио, правильно ответить на вопрос и прислать этот правильный ответ к нам на WhatsApp в строго определенное время. Напомню, вопросы на конкурс, который называется «Путешествие в страну вкуса» при поддержке «Шеф Абухари» будут звучать в нашем эфире по 21 июня включительно в 7:30 утра и в 17:30 вечером.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель «Дакс». Ришон Лицеон, Лещанский 3.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: А я знаю, чего ждут все слушатели Первого радио.
2: Прям зарплату? Сидят
1: и ждут. Нет, они сидят и ждут гороскоп.
3: А, гороскоп, поэтому зарплату.
1: Давайте глянем, что там. В общем, если брать все знаки зодиака и общий прогноз для всех, то звезды говорят, что сегодня на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость. Поэтому вероятность перегнуть палку в общении велика, как никогда.
2: То есть черты черта.
1: Да, ну, как есть. Уж лучше действовать сегодня по формуле 7 раз отмери, там далее по тексту. Впрочем, в любом случае рассчитывать стоит в первую очередь на себя.
3: Всегда.
1: Да, любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами планы, лучше всего отложить на потом, на другое время. Зато сегодняшний день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
2: Прекрасно.
3: Ура, ура, и еще раз что? Правильно, ура.
1: Ура.
3: А теперь овны. Окружающие люди сегодня будут поражены вашей невероятной проницательностью и умением читать между строк. Ловите знаки судьбы. В сегодняшних случайных разговорах именно там скрывается ключ к решению давней запутанной проблемы.
1: И вот здесь мне вспомнилась вот эта история, как ты в метро была и услышала. Вот оно, ловите знаки случайных разговоров.
3: Да.
2: Тельцы, нынешний день идеально подходит для того, чтобы круто изменить свои повседневные привычки и впустить в жизнь что-то новое. Смело соглашайтесь на сегодняшние спонтанные предложения о поездках. Они подарят вам мощный заряд незабываемых эмоций.
1: Близнецы, вам звезды советуют сегодня полностью довериться творческому порыву и не бояться экспериментов. В течение сегодняшнего дня вы будете находиться в самом центре внимания, что поможет обзавестись полезными и весьма влиятельными связями.
2: Представляешь, стоит человек возле адронного коллайдера по знаку зодиака Близнецы и такой: нужно довериться творческому порыву.
1: Да, на,
2: да. И у нас черная дыра посреди Земли.
3: Странно, что после черной дыры будут раки. Ну так, для вас наступает прекрасный период духовного обновления, когда любые внутренние сомнения исчезнут, ну вот, сами по себе.
2: Ну, черная даже дыра.
3: Постарайтесь провести сегодняшний вечер в максимально комфортной и уютной обстановке, балуя себя кулинарными изысками и любимыми фильмами.
1: Ой, это вообще мечта.
3: Да.
1: Посидеть, посмотреть киношку и пожрать что-нибудь
3: особенно
1: вкусненькое.
2: И пожрать вкусняшку.
1: Да.
3: А особенно если завтра не надо на работу работать.
1: Согласна.
2: Левы. Ваша фиска сегодня, или как правильно, фисечка.
3: Очень хорошо, что исправил, потому что услышалось по-другому.
1: Так, давай, левы.
2: Левы. Ваша фишка сегодня — феноменальная убедительность, способность склонить на вашу сторону любого оппонента. Направляйте этот энтузиазм на укрепление своего авторитета в коллективе и смело презентуйте личные амбициозные планы.
1: Ну, норм. Девы, удачное стечение обстоятельств сегодня позволит вам легко справиться с горой накопившихся мелких дел. Сегодняшние возможные денежные поступления окажутся как нельзя кстати и позволят порадовать близких неожиданными приятными подарками.
3: Скажи, пожалуйста, мы тебе близкие?
2: Где мои деньги, девочки?
3: Не-не-не, ты нас должен радовать. Хочу тебя сегодня радовать.
2: А что у тебя? Я убью тебя, лодочник проснулся.
3: Это я так вижу. Я художник, я так вижу.
1: Она художник, она так видит.
3: Весы! Сегодняшний день откроет перед вами двери, которые до этого момента казались абсолютно неприступными. Верьте в свои безграничные силы и используйте свой созидательный потенциал для реализации самых смелых интеллектуальных идей.

0: идей. Скорпионы, звезды настоятельно рекомендуют вам сфокусироваться на вопросах личных взаимоотношений. Сегодняшний откровенный разговор по душам поможет растопить лед в общении и вернет прежнее абсолютное взаимопонимание.
1: Стрельцы, ваша природная любознательность сегодня подтолкнет вас к изучению совершенно новой и невероятно перспективной сферы деятельности. Не бойтесь рисковать и делать уверенные шаги вперед. Звезды полностью на вашей стороне.
2: Полностью. Козероги, сегодня вам стоит проявить максимальную гибкость и философски относиться к любым изменениям в расписании. А зная козерогов, это очень тяжело. Вечерние часы преподнесут волшебный романтический сюрприз, который заставит вас забыть обо всех рабочих заботах.
1: А можно сразу вечер? Вот сразу, знаешь, так вот утром проснулся? Неважно.
2: Тогда не надо.
0: Водолей, вам предстоит пережить удивительный эмоциональный подъем, который привлечет в вашу жизнь множество единомышленников. Используйте сегодняшнее вдохновение для обустройства своего рабочего пространства и создания вокруг себя атмосферы гармонии.
1: Ну и рыбы, сегодняшний день потребует от вас умения вовремя сказать «нет» чужим навязчивым проблемам и просьбам. Поставьте на первое место свои личные интересы, и вы удивитесь, как быстро восстановится ваш внутренний баланс всего.

0: 7:53 утра, 9 июня 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. Лена Семенова,
1: Андрей Ежов и Кристина Кипнис здесь же в студии.
2: Не забыли мои пупсики.
1: Пупсики, она нас назвала пупсиками.
0: А все, я...
1: Короче, ребята, первый
0: сейчас
1: час...
0: радуга вытечет из башки.
1: Первый час «Прогрев шоу» подошел к концу, но впереди еще один час, где будет много классной интересной информации и обязательно игра с обалденным призом. Ребята, два билета на фантастический концерт. Поэтому будьте здесь, будьте рядышком, и будет вам счастье!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Жаркое лето в Центркар.
11: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
10: Центркар Азур.
11: 03-558-5458.
12: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
1: Реклама.
13: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
15: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
16: Первое радио. Новости.
17: В Ормузском проливе разбился американский вертолет. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Вчера в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет «Апачи», используемый для обеспечения блокады и контроля над сухопутным, над судоходным коридором. Оба члена экипажа спасены, обстоятельства крушения на текущий момент не установлены. Президент США Дональд Трамп в интервью Sky News сказал, что не думает, что Израиль вернется к войне с Ираном. Отвечая на вопрос, что он будет делать, если премьер-министр Бениамин Нетаньяху вернется к войне с Ираном, Трамп сказал: «Я не думаю, что это произойдет. Все идет очень хорошо. Иран делает то, что должен делать. И я не думаю, что это произойдет». По распоряжению Министерства здравоохранения все больницы, больничные кассы, филиалы Типат-Халав, окружные управления здравоохранения и другие учреждения государственной системы здравоохранения возвращаются к работе в полном объеме. Распоряжение, согласованное со службой тыла, вступило в силу сегодня в 6 утра. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранен от работы до проведения голосования стран-участниц Международного уголовного суда по поводу его дальнейшей судьбы. Об этом сообщил руководящий орган суда по итогам расследования, выдвинутых против Хана обвинений в сексуальных домогательствах. Руководящий орган МУС направит свое заключение всем 125 странам-участницам суда, которые, как ожидается, позже проголосуют по вопросу возможного смещения Хана с занимаемой должности. Дипломатический источник, ознакомленный с решением, сообщил, что исполнительный бюро постановило, что Хан совершил серьезный проступок. Речь идет о сексуальных взаимодействиях без обоюдного согласия. Карим Хан с мая прошлого года находится в отпуске на время расследования. История вокруг главного прокурора МУС приобрела дополнительный политический резонанс на фоне споров вокруг ордеров суда и давления на Гаагский трибунал со стороны США и других стран. Хан, который ранее выдал ордера на арест премьер-министра Бениамина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в связи с войной против Хамаса в секторе Газа, категорически отрицает все обвинения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, ясно и жарко. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на голландских высотах 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 35, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Время на часах 8.07, 9 июня 26 года. Вы слушаете «Прогрев-шоу» и, конечно же, в эфире Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипня здесь же.
2: Здесь же я. Здрасте. И Андрей Ежов с нами. Или с вами. Мы еще не определились.
3: Здравствуйте. Час начался хорошо. С конфликта, да?
2: Да.
3: Как мы любим. Конфликтная ситуация, конфликтная.
1: Все, как мы любим.
2: Но на этом мы не останавливаемся. Дальше у нас только интересно, намного больше информации. Информации и развлекательных новостей. И вот я, пожалуй, начну.
1: Давай.
2: Коллеги, вы не против?
1: Нет.
2: Итак, больше двух сотен участников сыграли в рекордный настольный футбол. И, казалось бы, и чё, да?
1: Угу.
2: Ну, спросите меня.
1: Ну и чё?
2: А вот всё в том, что, смотрите, значит, весь, как говорится, казус. Значит, в кампусе политехнического университета Хамбер, так он называется, это Канада, там он находится, состоялась игра в настольный футбол, причем необычное. Прежде всего, ее отличие, значит, от просто вот этого настольного футбола, как мы все привыкли его видеть и знать, заключается в том, что в него вместо вот этих вот фишечек были реальные люди. То есть они были вот привязаны к этим палочкам. И ими, значит, играли и говорили, куда идти, как защищать свое поле, свои ворота, куда пинать мяч и так далее и тому подобное. А самое главное... Да?
1: Угу.
2: Значит, это был официально признан, значит, мировым рекордом, ведь поиграть с него собралось, внимание, 254 участника.
1: Обалдеть! А кто в итоге победил?
2: Не написано,
1: так.
2: Но говорят, что было очень интересно, развлекательно, неординарно и очень круто. И ребята, которые приняли участие, во-первых, советуют другим людям принять участие во всей этой ванханалии, да, назовем это так, и не отказывать себе удовольствие.
1: Слушай,
2: такой игры.
1: Отличный лайфхак для какого-нибудь тимбилдинга.
2: Да!
1: Надо нашим, кстати, вот нашему рекламному отделу предложить или кому-нибудь
2: Главному редактору.
1: Главному редактору.
0: А что делать, если во время тимбилдинга всех укачивает?
1: Так.
0: Это я к чему?
2: Ой, проблемка.
0: Дело в том, что компания Freedom Ship продвигает концепцию гигантского судна за 16 миллиардов долларов. Для внимания, 80 тысяч человек. Это судно будет с 30 палубами. Это судно будет, на котором будут люди жить. То есть оно будет курсировать по всему миру, а люди там будут жить на постоянке.
1: Угу.
0: Оно будет настолько гигантским, что ни один шторм с ним не может справиться.
1: Вау. Обалдеть.
2: Вау.
0: Вы бы готовы были? Там будут сады, гигантские госпитали и не один. Там будут две вертолетные площадки, в том числе экстренная. И многое-многое другое. Естественно, театры... кинотеатры, торговые центры.
1: Ну, короче, город,
0: парки,
1: плавучий город,
0: да.
1: Такой. Очень
0: 80
1: круто.
0: Тысяч человек.
2: А в каком мультике, помните, был заколдованный кит, на котором был вот этот город, сказка какая-то.
0: Чудо-юдо, рыба-кит.
2: Да, откуда я вылетела с головы?
0: Ну, чудо-юдо, это рыба-кит, это, в принципе, такое мифическое существо.
2: Да, где оно участвовало?
1: Ну, ладно,
0: фольклория.
1: Сейчас вспомним, скажем. А теперь давайте перейдем к очень актуальной теме. На этой неделе стартует чемпионат мира по футболу 2026 года. Так вот, болельщики по всему миру массово протирают глаза от шока и пересчитывают свои сбережения. Но я уже сказала, на этой неделе стартует чемпионат мира, и FIFA решила, ну, скажем так, включить так называемое динамическое ценообразование. Итог. Перекупщики на вторичном рынке сошли с ума и продают билеты на финальный матч, внимание, по цене от 8 до 33 тысяч долларов. 33 тысячи баксов,
0: обалдеть.
1: Карл, да.
0: А ты знаешь, что, более того, поездка на общественном транспорте выросла в некоторых регионах, где будет проходить ЧМ, в 10 раз.
1: Слушайте, тут вот один фанат из Бразилии говорит в интервью в одном, сказал,
0: лично
1: ребята,
0: ли?
1: Это не билет на стадион, это лотерейный билет на безбедную старость, который я не смогу себе позволить.
0: Да, вот именно.
2: А я сейчас буду, значит, вот такую новость вам рассказывать.
0: Давай.
2: Где, я надеюсь, вот многие сейчас услышат, и, может быть, я не знаю, как-то обезопасят таких людей добрых, которые вот, ну, просто вот готовы последнюю рубашку с себя снять и отдать людям. Смотрите, значит, притворившись больной женщиной, мошенник выманивал мужчины, да, мошенница, у мужчины крупную сумму денег на протяжении долгого времени. Все это произошло, значит, в США, и мужчина, имя которого не разглашается, посылал деньги некой женщине, с которой познакомился в интернете. Дама, та самая, с которой общался доверчивый наш мужчина, оказалась очень больна, и ей требовалось немалые суммы на покрытие медицинской, значит, страховки, расходов и так далее. Добряк с тревогой читал и, значит, о мольбе вот этой вот, значит, пассии, о помощи, и посылал ей деньги, вот, чтобы она все это оплачивала и так далее и тому подобное. Правда раскрылась, когда полицейские задержали 38-летнюю, и здесь написано ее имя, Кенни Осаса Акуанхэ. Вот это вот не выговорить, блин. Вот, именно он, значит, вернее, этот мужчина.
3: Она сейчас по такой тонкой дощечке от расизма идет.
2: Выдал себя за больную женщину, нуждавшуюся вот в этой вот, значит, помощи, да, и которая выманивала деньги, и, между прочим, 400 тысяч долларов она выманила у этого.
1: Не хухры-мухры. Слушайте, я помню, как-то однажды читала новость. Я вообще, честно говоря, я не понимаю, как можно повестись вот-вот-вот на это все. Когда-то вот курс курсировала, я не знаю, может быть, там месяцев 8 или с год назад, курсировала вот такая новостишка в этом самом в интернете о том, что японка или какая-то там китаянка повелась на развод одного парня, который с МКС не мог вот это спуститься на землю, ему нужны были деньги, и она на это повелась, и она отдала ему все свои сбережения. Да. Да.
2: О, кстати, любовь.
3: Какие же люди доверчивые.
1: Да, вот я тебе об этом говорю.
2: Мы сейчас все вместе, коллективно, дружелюбно, и, значит, говорим спасибо Любовь, которая написала, что «Чудо-юдо, рыба, кит» — это сказка о коньке-горбунке.
1: О! Вот, вот, да.
2: Огромное вам спасибо. Всякую ерунду помним, а это не
3: главное,
2: классика.
3: Друзья, загуглите и узнайте у знакомых, как звучит конек-горбунок на иврите. Поверьте мне, это будет очень смешно.
2: Да, не в эфире сказано, как говорится.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour. Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион чокопай. Всем чокопаем чокопай.
5: Орион чокопай.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицеон. Бен Цви, 23.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
13: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
14: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

Итак, дорогие друзья, буквально через 2 минуты вас ждет зажигательная игра с не менее крутыми призами. Звоним на номер телефона прямого эфира 07-52-891, 07-52-891. Друзья, не пропустите, игра будет мощная, призы будут крутые.

У вас осталась буквально минута, чтобы дозвониться и принять участие в игре 07-52-891. 07-52-891. Нам нужно два участника.

0: четыре черные кишки, четыре чонка, четыре черные, четыре белые, четыре черные.
1: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Видели бы вы сейчас выражение лица Андрея Ежова. Это говорит о том, ребята, что в эфире у нас игра.
3: Цирк будет, с конями.
2: Будем играть в бубнолинг. Просто сразу скажу, чтобы звонили 0752-891. Ребята, у нас сегодня на кону два билета на единственный концерт в Израиле легендарной группы «Машина времени».
4: Поэтому... Я бы боролась за этот приз.
2: Да, абсолютно, потому что легенда русского рока возвращается, и это будет действительно вот прям событие событийное, я бы сказала.
5: Так что давайте, молодые, колышьте супербасы. И звоните нам на номер телефона прямого эфира 0752-891. Нам нужно как минимум два участника. Эй, эй, эй, камон, камон, everybody, put your hands up. И к телефону звоним, мы вам отвечаем и, соответственно, принимаем участие в игре.
2: Да. Что, собственно, мы
4: будет
2: будем...
4: происходить?
2: Что будет происходить?
4: Значит, как всегда, у нас будет каша-малаша во рту.
2: Да.
4: И мы вам с этой кашей будем пытаться сказать слова... Они сложные, да.
2: Сегодня это, кстати говоря, сегодня это прилагательные.
4: Да. И мы, значит, будем вам их говорить, а ваша задача
2: понять,
4: повторить,
2: да,
4: что это за слово, только уже не как мы вот это вот все, а четко и внятно. Понятно?
3: Четко и внятно понятно.
2: Слушайте, вот мне кто-то звонит на наш WhatsApp. Ребята, на WhatsApp сейчас звонить не надо. Телефон прямого эфира 07-5-2-8-9-1.
3: Ждем второго участника, а у нас есть уже один. Доброе утро.
2: Алло, как вас зовут?
6: Яша.
2: Яша? Как здорово, Яша. Как у вас дела, Яша?
6: Замечательно, как у вас?
2: У нас отлично.
4: А что делаете?
3: Спишь?
6: Нет, не сплю, уже проснулся на работе.
2: В смысле,
4: то есть
2: на работе,
4: вы свою работу на сделали, работе мы разбудили Яшу.
2: Яша, мы вас разбудили, это прекрасно.
4: Но окей. Вот есть соперник.
6: Яша или сильно хочет пойти на концерт.
4: Яша будет бороться.
2: Всем хочется,
3: сейчас
2: конечно.
3: Узнаем, насколько сильно хочет пойти на концерт второй участник. Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Очень плохо вас слышно.
6: Здравствуйте, зовут меня Илья.
4: Илья. Отлично. Значит, сегодня у нас мальчики.
3: Яша Илья.
4: Да, прям рыцари. То есть у нас будет, получается, рыцарский такой бой.
3: Да,
2: Ильяша.
3: Слушайте,
2: ну, ребята, как уже сказала Кристина, Яша и Илья, у нас мы будем максимально стараться непонятно вам сказать слова, а вам нужно услышать это слово правильно и повторить его в эфир. Это понятно?
4: Но у них еще одна задача. У них есть еще одна задача, это значит выбрать, с кем они будут играть. Яша, вы дозвонились первый, поэтому выбор для вас первым.
6: Кристина.
4: Отлично, так. Хороший выбор, надеюсь.
2: Илья, а вы с кем будете играть?
6: У меня варианты Елена и...
4: Андрей.
6: Давайте Андрей.
4: А давайте.
2: Хорошо, окей, сейчас мы... Так, ну, поскольку Яша у нас первый дозвонился, вот, я это самое, я предлагаю сейчас... я буду рефери, я так понимаю. Вот, Илья, вы, значит, с Андреем сейчас молчите, а Кристина с Яшей будут играть, а я буду считать вот эти вот самые слова. Помните о том, что боремся мы за два билета на единственный в Израиле концерт легендарной группы «Машина времени».
4: Ну, у нас должна быть разминка, как обычно, всегда. Да, перед игрой.
3: Будь здорова.
2: Яша, вы понимаете Кристину?
4: Яша, реагируйте на этот голос, он, по-моему, будет слова говорить. Давайте еще раз. Яша.
6: Я здесь.
4: Яша, не бросайте меня в этой борьбе, пожалуйста.
3: Вы сейчас больше не соревнуетесь, а флиртуете. Давай уже, работай.
2: Немножко попозже.
4: Я говорю, Яш, вы меня понимаете? Короче, мы...
6: Плохо.
4: Плохо? Ну, это так нормально. Вы с Марса, я с Венеры, вот и все. Вот поэтому у нас идет вот это недопонимание.
2: Так, секундомер у нас заряжен?
3: Да.
2: Тогда давай...
3: Стреляем.
2: Стреляем,
4: Яш,
2: да.
4: Давай, приготовились?
3: Раз, два. Да, а можно мы ваш Александр один считать будет? Три. Два.
2: Погодите, ребята, сразу. Яша, еще раз напомню, что сегодня это прилагательные... Чтобы вы понимали, о чем.
6: Окей,
2: все. Тогда давай.
3: Три, два, один.
4: Взаимное
6: что-то предательство.
4: Не надо из своего личного опыта.
6: Взаимное Не понял. Дальше.
4: Идем дальше. Эхо-эхи-кишки. Ирахо-эхи-кишки.
6: Реалистически.
4: Нет.
2: Нет.
4: Ума...
6: Умопорочительный.
4: Практически. Это вы про себя, да, или про меня? Ума-невостижимый.
6: Непостижимый.
4: Ума невостижимый.
6: Ума непостижимый.
4: Правильно.
2: Да, так.
4: Парадоксально абсурдный.
6: Можно еще раз?
4: Парадоксально абсурдный.
6: Парадоксально абсурдный.
2: Да.
3: Да.
2: Так.
4: Много аффектный.
6: Еще раз.
4: Много аффектный.
6: Много уважаемый?
4: Нет. Много аффектный.
6: Много волшебных, много волшебных.
4: Ну, практически, но это был полбалла. Давайте засчитаем. Много-то он прочитал.
2: Хорошо.
3: А теперь везем прокапывать
2: много
3: Кристину.
2: Аспектный. Получается 2.5 у нас. Угу, окей. Теперь у нас...
6: Маловато будет.
2: Маловато будет, ну подождите.
4: Ну, подождите,
2: секундочку.
4: Сейчас посмотрим, как
3: нет,
4: Илья
3: нет,
4: справится.
3: Это абсолютно, кстати, нормально, я вам скажу.
2: Да.
3: Так, на каком слове мы закончили?
2: На многоаспектном мы закончили.
3: Многоаспектный. Хорошо. Вот так мы и сделаем. Так, на очереди, значит, мы
2: да.
3: со вторым претендентом, Ильей. С
4: Ильей.
6: Илья.
3: Илья, вы готовы?
4: Закричал свое имя.
3: Илья, вы готовы?
6: Да.
3: Хорошо. Так, 3, 2.
2: Один. Поехали.
7: Итак. Взаимодиссимилируемый.
6: Взаимодиссимилируемый.
7: Нет. Взаимодиссимилируемый.
6: Взаимодисциплинированный. Давайте дальше.
7: Нет.
2: Ладно, половинку засчитаем.
7: Профилактичный.
6: Еще раз.
7: Профилактичный.
6: Не знаю, краеугольный.
7: Естественно,
6: нету дальше.
2: Нет, дальше.
6: Естественно-исторический.
2: Да! Да! Юху!
7: Самонадеянный.
6: Самонадеянный.
7: Правильно.
2: Так.
7: Клубно-разделимый.
6: Клубно-разделимый.
2: Еще раз,
7: Клубно-разделимый.
6: Клубно-растительный?
2: Нет, давай дальше.
7: Глухо-выхильный.
6: Следующий.
2: Все.
3: Все.
2: И между прочим, 2.5 тоже.
4: Тоже 2.5?
2: Да, тоже 2.5.
4: Давайте тогда, может, по одному слову еще каждый скажет.
3: Еще по одному.
4: Так, я Яша.
3: Давайте.
4: Яша, Яша, ты здесь?
6: Я предлагаю дать 2 билета Илье и 2 билета мне.
2: А
4: я предлагаю послушать просто слово, которое мы будем говорить.
2: Так, Яша, слушайте слово дополнительное.
7: Глубокомысленный.
6: Глубокомысленный.
2: Да.
4: Так, теперь ты.
2: Так, это 3.5.
7: Суетня чистолюбивый.
6: Чистолюбивый?
7: Суетня чистолюбивый.
2: Еще раз.
7: Как? Совестно чистолюбивый.
6: Ну, я слышу, совестно чистолюбивый.
7: Почти.
2: Ну, почти, но нет.
4: Ну, получается, выиграл Яша.
2: Выиграл Яша.
3: А у тебя слово было легче.
4: Конечно.
2: Половину слова, Илья, вы угадали, а у Яши у вас получилось всего 3, а у Яши 3.5. Яшу мы поздравляем. Илья, вам не повезло, но тем не менее.
4: Но повезет в любви.
2: Обязательно. И еще на первом
6: месте.
2: Обязательно будут еще разыгрываться билеты на этот самый концерт, потому что он пройдет 19 июня. Вот.
4: Ну, а теперь хотелось бы слово дать победителю.
2: Да?
4: Яша.
6: Яша, аплодисменты.
4: Яша, аплодисменты. Это фамилия, что ли?
3: Нет, это его кликуха.
2: Дайте Яше аплодисменты.
4: Давайте.
3: Яша, аплодисменты. Ишь какой!
4: Яша, от всей души поздравляю. Спасибо, что приняли участие в сегодняшней игре.
3: У нас сейчас прямая трансляция с...
6: Спасибо большое.
2: Да. С кем пойдете, кстати говоря?
3: С кем?
2: С кем?
6: Да, в смысле, с кем пойду, а с женой, естественно.
2: А, ну вот, вот, это прекрасно, между прочим.
4: Только не говорите заранее, пусть для нее это будет сюрприз.
2: Да, сюрпризом. Яш, еще раз поздравляем, вы получаете 2 билета на единственный в Израиле концерт легендарной группы «Машина времени». Да, дорогие друзья, легенда русского рока возвращается. Группа «Машина времени» снова в Израиле, и это событие, которое просто невозможно пропустить. Их песни уже давным-давно стали частью нашей жизни. Они, между прочим, помогают не только снимать стресс, но и напоминают о временах, когда мир казался проще и добрее.
4: Так вот, на следующей неделе, в пятницу, 19 июня, эта легендарная команда сыграет свой единственный израильский концерт. Площадкой для этого грандиозного шоу станет Тель-Авивский концерт, концертный зал Грей Хал Атарбут на улице Уберман 1. Чтобы вы понимали, это лучшая акустическая площадка страны, а значит, идеальный живой звук, мощная энергетика, невероятные эмоции и бесконечный драйв вам гарантированы.
2: На концерте, ребята, будет все, как вы любите, бессмертные хиты, которые все знают наизусть, новые глубокие песни, конечно, потрясающая атмосфера ностальгии. Эта музыка заряжает оптимизмом и возвращает веру в то, что дальше будет обязательно только лучше.
4: Для тех, кто не понял или не услышал, единственный в Израиле концерт легендарной группы «Машина времени» состоится 19 июня, это пятница, в Тель-Авивском концертном зале Гехал Хатарбут, что на улице Уберман 1, в 20:30. Приходите большой компанией или с любимым человеком, вот, например, как это сделал наш победитель сегодня, Яша, чтобы подарить себе вечер любимых песен, чистого счастья, искреннего общения. Билеты уже в продаже в полной, как бы,
2: вполне себе вменяемой цене, да. Также можно, кстати, билеты купить на сайте showman.co.il. Дорогие друзья, не упустите момент.
4: Еще раз, пятница, 19 июня в 20:30. Не пропустите.
0: Четыре черненьких, чуваньких, черчонка, четыре черные, черделами, черчон.
1: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Жаркое лето в Центр Кар.
11: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
10: Центр Кар Азур.
11: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Друзья, новость с пометкой срочно. Ридли Скотт, известнейший режиссер, снимет «Остров сокровищ», внимание, с Хью Джекманом в роли Джона Сильвера. Кто не знает, Хью Джекману уже в районе 60 лет.
2: Но выглядит, между прочим, он очень
1: великолепно.
2: Круто. Он в отличной физической форме.
3: Мне бы так.
1: Слушайте, я сейчас сразу вспоминаю мультфильм «Остров сокровищ», советский, который стал мемным, причем по всему миру. Образ доктора Ливси копируют все. Вот это слово «ром» и слово «смерть» для вас означают одно и то же. Интересно, кто его будет играть? Давайте делать ставки.
2: Я даже предположить, честно говоря, не могу.
1: Кто бы мог вот его сыграть? Александр Ревва.
3: Ну, кстати, да.
2: Нет, тогда Артур Пирожков.
3: Он бы справился с этой ролью.
1: А Билли Боунса? А Слепой Пью? Кто бы был?
2: Не знаю.
1: А этот Дэнни Девито?
3: Да, кстати. Да, хороший вариант. Интересно, надо потом будет проверить, наши ставки сыграли.
2: Давайте перейдем к другой немножко теме. Я тут прочитала про офисный хоррор. Оказывается, людей могут уволить за здоровый образ жизни.
3: Что?
2: Смотрите,
3: хотя так и надо.
2: Тут написано: если вам кажется, что ваш начальник излишне строг, вы просто не читали свежие откровения из соцсетей про самые абсурдные причины увольнения. Настоящим хитом этой недели стала история парня, который посмел взять трехдневный больничный. Когда на четвертый день он, абсолютно здоровый и счастливый, открыл дверь офиса, босс молча протянул ему заявление и отрезал: у нас в компании не болеют. Больничный – это измена родине. И это не все. Другой бедолага рассказал…
1: Еще раз, это где?
2: Это тут не написано. И другой бедолага рассказал, что его замдиректора буквально по часам отслеживает по камерам безопасности, как часто он ходит в туалет, извините, и сколько граммов кофе он насыпает в чашку.
1: Можно в суд подать, на самом
2: можно,
1: деле.
2: Можно, да.
3: Это беспредел,
1: нужно,
3: господа.
1: Нужно в суд подать.
2: Да, нужно, однозначно.
3: Что
2: но
3: за
2: я,
3: бред
2: я
3: вообще?
2: Например, ребята, цените реально свою работу и пейте кофе спокойно, ради всего святого. Не чихайте в коридоре, чтобы, не дай бог, вот эти бациллы не разносились.
3: Ну, а я про интернетских, значит, мошенников. Кавалер бросил даму в ресторане, и ей пришлось платить по счету, прикиньте. Значит, смотрите, Джульетта...
1: То есть он тарелочник?
3: Получается. Джульетта Аватта, так ее зовут, предупреждает всех женщин, что нужно внимательнее, значит, и с осторожностью относиться к онлайн-знакомствам. Значит, женщина познакомилась с мужчиной, они, значит, пошли в ресторан. Отлично провели вечер, там поговорили, общались, ужинали, и все в этом духе. Ну, а потом, значит, мужчинка, да, назовем его так, он ей говорит: ой, мне нужно тут отойти, позвонить, мне просто музыка мешает.
1: Чувствуешь, лапшу надо снимать
3: вот
1: уже?
2: Попахивает.
3: А вот она не сразу вот это все распознала, значит, и она такая сидит, думает: ну, сейчас, ну, серьезный, долгий разговор,
2: а
3: важный.
2: А он не вернулся?
3: А он не вернулся, вместо него пришел официант и говорит: а по счетам платить собираетесь?
2: Вот
3: а
2: гад.
3: между прочим, она заказала еды всего лишь на $12,
2: а
3: пришлось заплатить все 70.
1: Девочки, а вы представляете, до чего мы докатились? То есть мы осуждали тарелочниц за это же, а сейчас появились тарелочники.
2: Ну, как есть.
1: То есть тарелочка повернулась, получается.
3: Революция пошла не туда.
1: Вот, а что вообще происходит? Остановись планету, я сойду.
3: Вот и я о том же.
1: И осуждают при этом, вот при всем, при условии наличия тарелочницы тарелочников. Извини, я на тебя показал случайно, Крис.
3: Ты обещал, что ты никому этого не расскажешь.
1: Ну, это автоматически, прости, Крис.
2: Слушайте, ребята.
1: Я хотел просто договорить. У меня, я больше склоняюсь теперь к пополамничеству. Это будет в этом случае справедливо.
2: Это по чесноку.
1: Хотя бы по чесноку. Сейчас многие осуждают:

0: вот это пополамничество, хотя бы так.
1: Лучше так, чем ты поел, значит, на 12, а платишь все 70.
0: Вот именно.
2: Ну, это на самом деле, да, такое себе. И тут вот еще одна новостишка, как раз вот для любителей собак. Оказывается, в Пенсильвании обычная утренняя прогулка с собакой превратилась в мистический детектив с элементами паранойи.
1: Ой-ой-ой!
2: Местный житель преспокойно шел по привычной лесной тропе, как вдруг его пес намертво вкопался лапами в землю и наотрез отказался идти дальше. Причина?
0: Остановки.
2: К одному из деревьев была привязана огромная суповая кость. Но собака посмотрела на все это, решила, что это ловушка. Вот там, я не знаю, кого.
1: Умная собачка.
2: Иллюминатов, масонов или там, я не знаю, лесных ведьм. И потащила хозяина домой, причем на бешеной скорости. Вот она, собачья интуиция. А может быть, это была не суповая кость?
0: Не знаю.
1: Мы не знаем. А может быть, действительно, это была ловушка. Поэтому собака молодец, настоящий друг человека.
0: Кстати, у меня в школе был человек по фамилии Масонов.
1: А, да, реально?
2: Дразнили?
0: Нет.
2: Нет?
0: Мне тогда не знали, кто это такие. Это было в начальной школе.
1: А потом, когда узнали, стали бояться.
2: Все, ребят, на этом прогрев шоу завершает свою работу, но эфирный день на Первом радио продолжается следом за нами. Время газетных заголовков и статей с Марком Кричевским. Включайте в 9 утра колесо обозрения, если, конечно, хотите быть в курсе того, о чем пишет сегодняшняя печатная пресса.
1: Ну и, естественно, не забываем подписываться на YouTube-канал Первого радио, потому что там, во-первых, есть архив, во-вторых, есть картинка, во-вторых, открытые комментарии, потому что каждое слово важно для нас. Ставьте колокольчик и обязательно будьте в курсе всех наших программ.
0: Прогрев шоу на Первом радио заканчивает на сегодня свое вещание. Впереди вас ждет много интересного. Кристина Кипнис.
1: Я очень много интересная. Лен Семенова.
2: Я тоже много интересная. Андрей Ежов не менее интересный.
0: Я тоже. Спасибо.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль, я получил 160 тысяч шекелей от Битуах Леуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
0: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
14: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
15: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
16: Эй, капитан! Впереди земля!
15: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
17: Первое радио. Новости.
18: Трамп заявляет о сделке с Ираном в течение 2-3 дней. Подробнее через несколько секунд. В 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в течение 2-3 дней. Перед посадкой на борт самолета Air Force One в Нью-Йорке он сказал журналистам: «Иран и Израиль обменивались ударами силы, и теперь обе стороны через меня согласились прекратить это. Мы находимся на заключительном этапе очень хорошей сделки, которая никоим образом не допустит наличия ядерного оружия». Дональд Трамп также прокомментировал инцидент, в результате которого американский вертолет «Апачи» вчера упал в районе Армузского пролива. Трамп заявил, что пилоты в порядке, и отметил, что позже будет проведено расследование этого инцидента. Иерусалимский окружной суд удовлетворил просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяху о начале слушаний по его делу позже изначально обозначенного времени. Адвокат Нетаньяху Ноа Мильштейн написала суду, что в связи с событиями последних дней, связанными с безопасностью, премьер-министр почти весь день придерживался графика, связанного с политикой и безопасностью. Вчера он завершил этот график поздно вечером, в том числе из-за заседания кабинета министров, созванного в связи с событиями в сфере безопасности, некоторые из которых известны всем. Суд просьбу удовлетворил, и слушания начнутся в 10 утра. Как сообщает информационный портал «Вести», Харьков подвергся атакам российских беспилотников. Было зафиксировано 11 попаданий, ранено 15 человек, в том числе двое детей, о чем сообщили в мэрии. Повреждены жилые и административные здания, бизнес-центр, кафе, церковь, сожжены десятки автомобилей. В свою очередь, Минобороны России сообщила, что в течение ночи были прихвачены 140 украинских беспилотников. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся разговоре с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, беседа состоялась во время его остановки в аэропорту Кишинева и носила конструктивный характер. Зеленский отметил, что стороны выразили готовность активно работать в ближайшие недели для продвижения дипломатических инициатив, направленных на завершение войны России против Украины. Президент подчеркнул, что, несмотря на повышенное внимание международного сообщества к ситуации вокруг Ирана, вопрос достижения мира в Европе остается одним из ключевых в международной повестке. Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве, отметил Зеленский. Детали возможных дальнейших дипломатических шагов по итогам переговоров пока не раскрываются. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о планах установки терминалов спутниковой интернет-связи Starlink на борту своих самолетов, начиная с 2027 года. Wizz Air стал первым европейским лоукостером, обязавшимся обеспечить весь свой авиапарк доступом к интернету. Среди компаний, установивших или находящихся в процессе установки Starlink, United Airlines, Emirates, American Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines, Air Baltic, British Airways, Siberia, Vueling, Aer Lingus, Level и группа Lufthansa. Бортовой интернет не отменяет режим полета на устройствах. Пассажиры по-прежнему должны его включать по команде экипажа, а затем активировать Wi-Fi и подключаться к бортовой сети. Голосовые звонки через сотовую сеть остаются под запретом или ограничением в соответствии с правилами авиакомпании и законодательством каждой страны. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится. Ясно и жарко. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 30 градусов, в Хайфе 26, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, в Бершеве 35, на побережье Мертвого моря 36, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Эфир продолжит программа «Колесо обозрения».
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения». Меня зовут Марк Кричевский. Я напоминаю, что это «Колесо» можно не только слушать сейчас на радио на 89.1 FM, но можно меня наблюдать, хотя то еще удовольствие, на YouTube-канале «Первого радио». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, дизлайки. В общем, все, что хотите. И еще раз напоминаю, если вы, дорогие друзья, сейчас направляетесь куда-то, и вы не сможете дослушать нашу передачу до конца, не беда, на YouTube-канале Первого радио все это будет выложено, и вы в любой момент можете послушать. И да, очень многие, например, пишут, что Кричевский комментирует там всякие разные газетные материалы. Ну да, такой я. Я прошу прощения. Если кому-то не нравится, я прошу прощения. Не надо уходить от нас, но потерпите. Потому что действительно Павел Михайлович Мартгулян делает, так сказать, классический обзор прессы. Ну а я какой получится. Итак, давайте начинать. Ну, как мы знаем, вы знаете прекрасно, и сегодня вы видели на дорогах, опять в пробке, потому что вчера вечером командование тыла объявило об отмене большинства мер, которые ввели во время обострения конфликта с Ираном. Сегодня, начиная с 6 часов утра, все школы, детские сады, высшие учебные заведения возвратились к полноценной работе. Для населенных пунктов, расположенных у границы с Ливаном, вводятся особые правила безопасности. Ну, в общем и целом, как мы и предполагали, вот этот раунд закончился. Посмотрим, куда он нас с вами приведет. Ну и как в этой связи пишет газета Wall Street Journal, я всегда говорю, что мы с вами обсуждаем, опять же, не классическая история. Классическая история мы обсуждаем только так и в ивритскую прессу. Все. Но мне кажется, что интересно посмотреть на нас со стороны. Мне кажется, это очень интересно. И, собственно говоря, я, называется, Я так вижу, я художник, я так вижу. Итак, газета Wall Street Journal сегодня пишет: «Сирия с запуском Ираном баллистических ракет, нацеленных на Израиль, свидетельствует о желании Тегерана распространить свою мощь по всему региону, вынудить Вашингтон занять оборонительную позицию и продемонстрировать, что Тегеран сохраняет значительный ударный потенциал, несмотря на интенсивную воздушную кампанию, которую проводили против него США и Израиль». Лидеры Исламской Республики, похоже, делают ставку на то, что ракетные удары и желание президента Трампа сохранить возможность заключения мирного соглашения окажут давление на премьер-министра Нетаньяху, заставив его свернуть наступление против Хизбаллы в Ливане после того, как Израиль нанес авиаудар по Бейруту в воскресенье. Но после серии, так сказать, ударов между Израилем и Ираном, Тегеран заявил в понедельник, что прекратит свои атаки, но предупредил, что они возобновятся и могут расшириться, если Израиль продолжит наносить удары, в том числе по Южному Ливану. Кстати, сегодня, это уже сегодняшняя информация, Израиль продолжает наносить удары по Южному Ливану, хотя бы потому, что Хизбалла наносит удары по Израилю. Также Израиль прекратил нападение на Иран, но сообщило наше руководство, что продолжит действовать против Хизбаллы, в том числе на юге, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ну и как пишет вот газета, иранский режим осмелел, выдержав более месяца авиаударов со стороны США и Израиля, и обеспечил некоторое сдерживание будущих атак, продемонстрировав, что он может нанести ущерб мировой экономике, заблокировав стратегически важный Ормузский пролив и напав на своих относительно уязвимых соседей по Персидскому заливу. Нежелание Белого дома возобновлять войну, несмотря на постоянные вызовы перемирию Трампа, укрепило уверенность Тегерана в том, что он может быть более напористым, не вызывая при этом ответного военного удара со стороны США. Решения Ирана показывают, что они верят в то, что у них есть преимущество, а Трамп удерживается от возобновления боевых действий, заявил изданию Офер Гутерман, старший научный сотрудник Тель-Авивского института исследований нацбезопасности. Это позволяет им демонстрировать силу и самым нетривиальным образом. Иран, в свою очередь, находится уязвимым из-за того, что его экономика находится в упадке. Он не контролирует свое воздушное пространство и практически не демонстрирует способности наносить стратегический ущерб, который мог бы предотвратить целенаправленные атаки Израиля. Но готовность режима к эскалации сумела свести на нет достижения США и Израиля как во время 12-дневной войны в июне прошлого года, после которой Иран выглядел беззащитным, а Хизбалла была запугана, сказал Гутерман. Иран также продемонстрировал в ходе нескольких недель боевых действий, что у него более чем достаточно ракет, чтобы продолжать борьбу, несмотря на усилия США и Израиля по снижению его потенциала. В апреле разведывательные службы США подсчитали, что Иран вышел из начальной 40-дневной фазы войны этой весной с тысячами неповрежденных баллистических ракет. Ну и высшие должностные лица Тегерана сейчас расхваливают свою способность использовать силу, чтобы угрожать интересам США и Израиля и повлиять на дипломатическую ситуацию. С тех пор, как в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, новое поколение иранских лидеров, потому что старого уже не осталось, которые придерживаются ультражесткой позиции, отбросило десятилетнюю осторожность в нападениях на Израиль и важнейшие цели в соседних странах. Их цель — восстановить сдерживание, отвечая на любой вызов их интересам, и сделать так, чтобы ни США, ни Израиль не вышли из войны с чувством победы. Эскалация в выходные началась после того, как в воскресенье Израиль нанес авиаудар по Бейруту, протестировав кратковременное прекращение огня, введенное Трампом, когда усиление боевых действий в Ливане неделю назад поставило под угрозу переговоры с Ираном. Иран ответил серией ракетных ударов по Израилю, которые причинили незначительный ущерб. Израиль нанес ответный удар по важному иранскому нефтехимическому заводу, объектам противовоздушной обороны. Это была первая вот такая вот перестрелка между двумя соперниками с тех пор, как Трамп объявил о прекращении бомбардировок США и Израиля в Иране в апреле. И ставка на то, что даже нанесение удара по Израилю не приведет к возобновлению войны. Ну, так что удары Ирана в очередной раз показали, что Трамп будет публично давить на Нетаньяху, чтобы наш премьер-министр прекратил атаки, если почувствует, что дипломатическая сделка находится под угрозой, обнажив напряженность между Израилем и США из-за прекращения войны, которую Тегеран надеется использовать в своих интересах. Ну, в общем, короче говоря, вот такая вот история. Мы с вами видели, что Хизбалла, с одной стороны, помните, она подписалась сначала под удары Хамаса, она уже 8 октября 2023 года начала атаковать Израиль, уже 8 октября. Ну, а потом Хизбалла пришла на помощь Ирану, ну, собственно говоря, Хизбалла — это прокси Ирана, а теперь Иран спасает Хизбаллу. В общем, вот такая вот история, и будем, так сказать, идем дальше. Итак, сообщается, опять же, как сообщают сегодняшние СМИ, газета «Идиот Ахронот», премьер-министр Нетаньяху отменил очень такой мощный удар по Ирану с использованием большого количества истребителей после того, как президент Трамп вчера дал ему указание не обострять ситуацию. Вместо этого в кратком обращении к нации, буквально за 3 минутки, в понедельник вечером это было, записано интервью, разумеется, Нетаньяху заявил, что прекратил атаки на Иран на данный момент, но предупредил, что Израиль нанесет удар по Ирану и Хизбалле, если на него снова нападут. Нетаньяху выступил с комментариями после того, как между Израилем и Ираном впервые после вступления в силу соглашения прекращения огня вспыхнул конфликт, вот пишет «Идиот Ахронот». Так, ну и Израиль нанес, после того, как Израиль нанес удар по Бейруту, по нашей стране, еще одни союзники Ирана, хуситы, выпустили ракеты. Трамп в понедельник попросил Нетаньяху воздержаться от дальнейших ударов. Президент США, который начал войну в конце февраля в партнерстве с Израилем, сказал в интервью 12-му телеканалу, он с Бараком Равидом общается постоянно, но это его такой вот Барак Равид, он работает в Axios. Axios — это, ну, я советую читать, это издание американское, где работает Барак Равид. Ну, многие считают его сливным бачком Белого дома, но это издание, куда действительно идет очень важная информация, с одной стороны. С другой стороны, Барак Равид там год назад начал работать на 12-й телеканал, и он имеет возможность постоянно общаться с Трампом, потому что Трамп понимает, что посредством Барака Равида он общается с израильтянами. И это его, собственно говоря, путь общаться с израильтянами, поэтому Барак Равид чуть ли не каждый день, там по несколько минут общается с президентом США, их соединяет. Так вот, президент США сказал в интервью 12-му телеканалу, ну, Бараку Равиду, и это все было и в Axios, что в разгар конфликта он предупредил Нетаньяху о том, что если Израиль усилит боевые действия, то может оказаться в одиночестве в этой битве, что США не придут ему на помощь, и Израиль окажется один на один с Ираном, а вот это уже проблема, потому что израильская противовоздушная оборона при всем нашем к ней уважении не выдержит массированные ракетные многодневные удары, ну, по причине того, что у нас нет столько противоракет, ну и вообще. Сообщается, что президент и премьер-министр несколько раз разговаривали в течение воскресенья и понедельника, причем Трамп призвал положить конец конфликту, а Нетаньяху обосновал необходимость израильских ударов по Ирану тем, ну, что, собственно говоря, они первые начали. Так, Ну и как мы с вами знаем, Нетаньяху готовил еще один массированный удар, или готовил, или это был блеф, как говорится, мы с вами понятия не имеем и, наверное, никогда не узнаем. Но он заявил, что мы готовили массированный удар, но тут позвонил Трамп и дал указание прекратить любые дальнейшие атаки, чтобы Вашингтон мог заключить некую сделку по прекращению войны. Но эту сделку, про сделку мы слышим с вами уже много времени. Каждый день, еще 2-3 дня. Вэнс, например, вице-президент, мы о нем сегодня поговорим, заявил, еще 2 недели. В общем, сделка, что называется, знаете, как Нетаньяху нам постоянно обещал, вот мы в шаге от великой победы. И этот шаг, к сожалению, сделать пока не удается. Ну, знаете, последний шаг, он трудный сам. так и американцы находятся, ну, в шаге буквально вот заключения очень-очень-очень серьезной сделки с Ираном. Но, опять же, сделать его крайне сложно. Ну и, значит, Нетаньяху отменил операцию в то время, когда самолеты, как сообщается СМИ, готовились к взлету, что привело к значительной неразберихе в высшем военном командовании, которое получило сначала один приказ, потом им сказали, что называется, подождите, потом отменили. В общем, вот этот весь был балаган-шале. Согласно сообщению, некоторые израильские официальные лица охарактеризовали беседу лидеров как разговор, так сказать, двух равных партнеров, но другие источники заявили, что это была, по сути, директива президента. Ну, по поводу того, хватит, собственно говоря, дайте нам возможность возобновить переговоры. Ну и так. Ну и вчера премьер-министр в очередной раз нам заявил, сегодня Иран и Хизбалла слабее, чем когда-либо, а мы сильнее, чем когда-либо, но наша борьба с ними еще не закончена. Когда она закончится? После выборов? До выборов? В общем, непонятно. Потому что, как, например, считают американские источники считают, что Беньямину Нетаньяху война крайне выгодно. Это считают американцы, пишут в американских СМИ. Я думаю, если вы их читаете, а это не так сложно сделать, то вы об этом знаете не хуже меня. Они считают, что Нетаньяху хочет продолжать войну для того, чтобы выжить политически. Опять же, это не моя точка зрения, я еще раз подчеркиваю. А, собственно говоря, Дональд Трамп для того, чтобы тоже выжить политически, должен войну прекратить. И вот здесь, в этот, так сказать, в эту воронку и в эту воронку всасываются вот эти вот отношения. Потому что они могут сколько угодно быть союзниками, сколько угодно друг другу поддерживать, только у них разные цели и задачи. И здесь, конечно же, опять же, мы, как сказал президент Венс, Нетаньяху может нравиться, может не нравиться, мы союзники, все хорошо, только у нас свои, собственно говоря, стратегические интересы. Но он там говорил о заключении ядерной сделки с Ираном. Так, ну и... Как я уже сказал, Барак Равид заявил на 12-м телеканале, что Трамп сказал, что Израилю придется действовать в одиночку против Ирана, если продолжит атаки. Я сказал: Биби, тебе лучше быть осторожнее, или очень скоро ты останешься один, как сообщается, сказал Трамп. Опять же, как сообщается. Трамп сказал вот изданию Axios, ну, Бараку Равиду, что дальнейшие израильские удары излишни, они не нужны, но если переговоры провалятся, США могут начать новую атаку. Ну, он неоднократно, что называется, Ирану угрожал. Вот, так что посмотрим, куда все это. Вот что пишут американские чиновники. Биби нужна война, чтобы продолжать оставаться политически жизнеспособным в Израиле, а Трампу нужно, чтобы война закончилась, чтобы оставаться политически жизнеспособным в США, сказал вот изданию Axios один из американских чиновников. Ну, в общем, все как бы и так, мы с вами это все понимали, но именно поэтому, когда мы слышим, я не знаю, там, что они там ссорятся, кричат, не соглашаются, но, собственно говоря, потому что каждый уже смотрит на себя любимого, родного. И часто союзники до определенного уровня, потом они остаются союзниками, но каждый решает свои собственные задачи. Так, друзья мои, мы сейчас идем на небольшую рекламу, ну, на 89.1 FM. Я еще раз подчеркиваю, что эта трансляция идет не только на 89.1 FM, так, а на YouTube-канале Первого радио. Очень мне нравятся ваши лайки, ваши комментарии. Ну и, собственно говоря, зато вы сейчас не можете вообще мне ничего написать такого. Кричевский, не перебивай. Потому что перебивать мне некого. Вот так. Реклама.
19: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку в Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
19: Carrefour.
20: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
21: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
22: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
23: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
24: С разрешения Министерства финансов.
25: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
26: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
26: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
28: Еще ниже!
27: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
29: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
14: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Колесо обозрения, где мы с вами читаем вместе и израильскую, и, в общем, американскую прессу иногда. Ну, для того, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны, это всегда, мне кажется, важно. Лайки, подписки, комментарии, репосты, если вы зашли на YouTube-канал Первого радио, ну, обязательно. Ну, во всяком случае, желательно. Я не могу вам указывать, но желательно так точно. Итак, Бенямин Нетаньяху, человек, который пытается, что называется, показать себя мистером безопасность, попал под двойной удар, а у него выбор. И мы с вами прекрасно понимаем, что он, как бы, его избиратели, которым он пообещал большую победу, требуют продолжения банкета, попал под двойной удар со стороны оппозиции, разумеется, выступил Айзенкот, который сказал, что что-то идет не так, и Биби ослаб, и Беннет. И Либерман, это с одной стороны, они как бы показывают, что они бы сделали все по-другому. И, естественно, ультраправые его партнеры, то есть его и слева, ну, не слева, скажем так, сказать, что Либерман, ну, скажем так, и с одной стороны, и с другой стороны. Так, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир утверждал на заседании военного кабинета, что Израиль должен противостоять давлению США, мы должны отстаивать свою позицию в противостоянии Трампу, мы должны бороться изо всех сил, и дал понять, что у нас есть красные линии. Ну, типа он напомнил Нетаньяху его знаменитое выражение, что премьер-министр должен уметь сделать одно дело. Если человек хочет быть премьер-министром Израиля, одно заявил Нетаньяху. Это говорит нет президенту Трампу. Но, опять же, так получилось. Мы много говорили, не будем повторяться. Нетаньяху все свое политическое будущее связал именно с Трампом. Полностью рассорившись с демократами, с половиной республиканцев. В общем, только с Трампом. И, разумеется, сказать нет президенту Трампа, Трампу он не может. Так что, согласно его формуле, он не может быть премьер-министром. Но это уже другая история. Опять же, если брать только формулу Нетаньяху, ничего больше. Ну, в ответ Нетаньяху заявил, что Бен-Гвиром вот эти заявления, так сказать, они, так сказать, он делает это заявление из-за приближающихся выборов, но Бен-Гвир отверг это обвинение. Бецалель Смотрич утверждал, что Израиль должен продолжать сосредоточивать свои военные действия на объектах Хизбаллы в Бейруте. Предполагаю, что это ослабит террористическую группировку, так и усилит неприятие Израилем требований Ирана о включении Ливана в любое соглашение прекращения огня. Правильный курс действий, придерживаться бейрутской модели, нанести сильный удар по Бейруту. Это заставит Хизбаллу умолять прекратить это. Это может способствовать дальнейшему разделению Ливанского и Иранского фронта, сказал он. Ну, Нетаньяху, в общем, сказал, что нам надо координировать действия с Трампом, мы на одной волне с Трампом. Он не отдает замороженные средства Ирану, он в полной решимости обеспечит сохранность ядерных материалов, продолжает оказывать давление, почему мы должны с ним ссориться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, ну, в общем, короче говоря, вот такая вот история, и понятно, что сегодня ситуация, мягко скажем, не самое хорошее, потому что Ирану удалось навязать США схему. Удар по Дахи — это удар по Израилю. Никогда раньше такого не было. Мы помним, да, на территории Ирана был уничтожен там Хания, чего только не было. Ученые, чего только не было. Но Иран не перекрывал Армузский пролив, не бил по странам Персидского залива, не бил по Израилю. Вот. А сейчас, вот, что называется, красные линии перейдены. И это, собственно говоря, то, о чем мы должны с вами думать. И, так. Значит, что пишет по этому поводу газета «Исраэль Айом»? Две ракеты, выпущенные хуситами в понедельник, обозначили опасное соотношение сил, созданное иранской стороной. Ныне Тегеран не только ответит на удар по бейрутскому району Дахе, но и немедленно присоединит к компании свои прокси-группы. Во время операции «Ревущий лев» йеменской террористической организации потребовался целый месяц, чтобы вмешаться. Эта информация была сохранена для более продвинутого этапа войны, во время которого хуситы в основном бездействовали. Но этот раз они также объявили морскую блокаду израильским судам в Красном море. И выпустили по Израилю ракету. Один из представителей хуситов заявил, что иранская коалиция решила изменить региональное соотношение сил и продемонстрировать единство фронтов. Ну, почувствовали слабость Трампа, конечно. А тогда, когда во время войны они чувствовали силу Трампа, поэтому помалкивали. Именно это также стояло за ракетным обстрелом северной части Израиля в ответ на удар по Дахи и по штаб-квартире Хизбаллы, хотя удар был такой слабенький, но видите. Тот же представитель хуситов также включил Хамас и ось сопротивления, несмотря на то, что фронт Газа уже давно отделился от Хизбаллы. Похоже, что именно этого и добивается иранская ось — восстановить кольцо террористических организаций, которое окружало Израиль накануне 7 октября. Ну, помните, стратегия Сулеймани, покойного, слава богу. В общем, короче, окружить Израиль поясом огня, и, похоже, Иран, в общем, не отказался от этой идеи. Так вот, что касается американцев. Мы должны это четко понимать. Не будут американцы таскать каштаны из огня для Израиля. Все наоборот. Именно Израиль, как младший партнер, в общем, часто подставляется ради американцев. Ну, а потом как получится. Вице-президент Джей Ди Венс, человек, который был категорически против атаки на Иран, во всяком случае, как пишет об этом американская пресса, он один из представителей МАГА, и, опять же, один из представителей ну, скажем, нельзя его сказать, назвать антиизраильским политиком, но человеком, который считает, что очень тесные отношения с Израилем вредят национальным интересам США. Скажем так, мягко скажем. Он очень близок к Карлсону, хотя, кстати, уволил сына Карлсона, который у него работал, ну, потому что Карлсон уже слетел с катушек окончательно, и это уже влияло на отношения Джей Ди Венса с президентом, но, опять же, это уже другая история. Это абсолютно другая история. Так вот, он заявил, что американская администрация планирует продвигать долгосрочное соглашение с Тегераном по ядерной программе, даже если этот шаг вызовет открытое недовольство Израиля. Прямым текстом, без закивок. В интервью телеканалу Fox он подчеркнул, что союзнические отношения не подразумевают полного совпадения интересов. Ну, в общем, это так. Но за что, называется, боролись? По словам Венца, главной целью Белого дома остается предотвращение появления у Ирана ядерного оружия. И администрация намерена руководствоваться исключительно национальными приоритетами США. Ни о какой ракетной программе там нет и речи. Но потому что ракетная программа Исламской Республики точно не угрожает территории Соединенных Штатов Америки. Потом, когда-то Трамп сказал, что через 5-7 лет у них что-то там появится. Ну, знаете, 5-7 лет ты еще проживи. Вице-президент отметил, что события последних полутора лет открыли окно возможностей для выработки долгосрочных договоренностей, в успех которых верит глава государства, ну то есть господин Трамп. Комментируя возможные разногласия в Иерусалиме, Венс прямо заявил, что израильская сторона может не одобрять сделку, однако Белый дом продолжит следовать выбранным курсам, исполняя обязательства перед американским народом. Все. Он все сказал. И поэтому, ну, в общем, расставил точки над «и». Расставил точки над «и» и, собственно говоря, да, он показал, кто в доме хозяин. Что касается ливанского правительства, то мы знаем, что президент Аун, президент Ливана, в очередной раз предложил Израилю, об этом пишут все газеты, если вы откроете и Исраэль Айом, и Идиот Ахронот, то вы увидите фотографию президента Ауна, который обратился к израильскому народу, что довольно редкий случай, сказал, что хватит воевать, давайте договариваться, ну и так далее, и так далее, и так далее, что это гораздо лучше. В общем, никто не спорит. Просто в этом уравнении нету Хизбаллы, именно Хизбалла. Мы бы с удовольствием договорились, я понимаю, с Ливаном, и включили Ливан там соглашение Авраама, что угодно, но когда в уравнении нет Хизбаллы, уравнение нерешаемо на сегодняшний момент. А как убрать Хизбаллу из уравнения, никто не знает. Мы, конечно, как сказал Нетаньяху вчера, она, конечно, очень ослаблена, но расскажите это жителям Севера. Ну, просто, кстати, жители Севера нас слушают, и напишите, пожалуйста, вот когда вы услышали о том, что Хизбалла ослаблена, свои комментарии на нашем YouTube-канале. Так вот, как пишет в этой связи, опять же, газета Wall Street Journal, правительство Ливана едва в состоянии обеспечить основные... Статья большая, я буквально несколько строчек, ну, потому что невозможно на этом останавливаться, статья действительно большая. Посмотрите сами, если будет желание сделать подписку. Так вот, правительство Ливана едва в состоянии обеспечить основные потребности государства. Ливан может обеспечить электроэнергией всего на несколько часов в день. И люди избегают ливанской валюты, предпочитают доллары. Вооруженные силы Ливана являются лишь второй по мощи силой в стране после Хизбаллы или третьей, считая Израиль, который расширяет свою многомесячную оккупацию. Но сейчас США и Израиль, многие из ливанцев подталкивают ливанское государство, ливанское правительство к конфронтации с Хизбаллой, что может привести страну к новой гражданской войне. А ливанцы настолько, на самом деле, боятся гражданской войны, это нормально. Боятся гражданской войны — это норма. Именно поэтому, когда здесь кто-то, извините за комментарий, призывает к какой-то гражданской войне, ну, у нас людей, которые знают историю гражданских войн, в общем, это вызывает оторопь. Так вот, растущее давление связано с новым и без того напряженным соглашением о прекращении огня, направленным на прекращение огня с Израилем, которое сотрясает Ливан с начала марта, когда Хизбалла встала на сторону Ирана извините, начала ракетные обстрелы через границу. Соглашение требует, чтобы ливанское государство постепенно возвращало контроль на своей территории по мере разоружения и ликвидации Хизбаллы. Этот план был опробован после последней войны Израиля с Хизбаллой в конце 2024 года и принес некоторый прогресс, прежде чем потерпел неудачу, когда Хизбалла, представляющая интересы многих ливанских шиитов, являющаяся одним из самых могущественных негосударственных формирований в мире, окопалась и отказалась разоружаться. Атмосфера в стране становится все более напряженной по мере того, как Ливан становится центром более широкого регионального конфликта. Иран хочет, чтобы прекращение огня в его войне с Израилем и США распространялось на Ливан. Израиль и Иран обменялись ударами, ну и так далее, и так далее. Так, более миллиона внутренних беженцев в Иране, многие из которых сейчас живут в палатках на улицах Бейрута, перемещенных мусульман-шиитов, избегают из-за страха, что они нанесут, что они приведут, так сказать, израильские авиаудары по обычно защищенным христианским, друзским и суннитским кварталам и городам. Гнев против Хизбаллы за то, что она втянула страну в новую войну, усилился. Но группировка, пусть и ослабленная, в 24-м году осмелела и теперь открыто призывает ливанцев выйти на улицы и оказать сопротивление своему правительству. Мы знаем, что попытка разоружить Хизбаллу военным путем может начаться, но мы не знаем, чем это закончится, сказал Халил Хелу, бывший генерал ливанских вооруженных сил, выступающий против этой группировки. Ну, в общем, короче говоря, большая статья, почитайте, если хотите сами. Идея такая. Ливан бы очень хотел на самом деле прекратить все это противостояние, но, опять же, желание это одно, это прекрасно, а возможности это совсем-совсем другое. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Мы хотим победить на 7 фронтах, но у нас не получается. Наше желание победить, наши возможности нам это не дают. То же самое. Ливанское правительство хочет, но ливанское правительство, к сожалению, не может. Ну и вот Жозеф Оун дал интервью CNN и, в общем, короче говоря, сказал, давайте жить мирно, и кто бы был против. Думаю, все за. В то же самое время командующий силами Аль-Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции Исмаил Каани выступил с заявлением о формировании единого фронта в региональных морских проливах. По его словам, акватория от Армузского до Баб-эль-Мандебского проливов переходит в зону ответственности оси сопротивления, ну и так далее. Ну, посмотрим. Так, посмотрим, куда все это приведет. Это дело такое. Вот, ага. Так, это, наверное, мы пропустим, потому что мало времени. Председатель партии... Одна минута? Да ладно. Ну, тогда давайте идем на рекламу. Андрей, конечно, меня просто режет без ножа, без анестезии. Так, друзья мои, у нас небольшая реклама, а... Пока, так сказать, вы смотрите YouTube-канал, ну, если вы смотрите его так в записи, там кликните свой лайк, пожалуйста, и напишите, какой я классный. После небольшой рекламы продолжим.
0: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
15: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
16: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
1: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центр Кар Азур».
16: Реклама.
17: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
4: Итак, дорогие друзья, мы с вами так долго говорили о внешней политике, что, собственно говоря, нормально после вот всех этих вот вчерашних мероприятий, назовем это так, что как бы забыли о политике внутренней. А внутренняя политика тоже мощно интересна. Так, председатель ультраортодоксальной партии Шасар Едери, партия религиозных сефардов, настаивает на проведении голосования по законопроекту, который закрепляет изучение Торы в качестве основного закона уже, что называется, здесь и сейчас. Инициатива выдвигается на фоне ночных и утренних ракетных ударов со стороны Ирана, пишет «Идиот Ахранот», из-за которых миллионы израильтян были вынуждены уйти в бомбоубежище. Значит, выступая на заседании фракции, вчера это было, Дери заявил, что в период противостояния с внешними врагами государства необходима духовная поддержка. Поэтому принятие закона станет официальным признанием вклада религиозных студентов в безопасность Израиля. Тут можно сказать только одно. Проверьте, отключите системы ПВО и дайте возможность религиозным студентам молиться. Если они отобьют ракеты, все, классно. Значит, нам можно действительно сказать, их вклад в безопасность Израиля доказан. Но если ни одна ракета, собственно говоря, не будет сбита и не прилетит там куда-нибудь назад, ну, значит, так себе вклад. Ядут Атара, разумеется, полностью поддерживает эти требования, делая утверждение документа условием для дальнейшего голосования за любые коалиционные инициативы. А там коалиционных инициатив «Мама, не горюй», разделение должности генпрокурора, юридического советника, закон о СМИ, там чего только нет. Естественно, передача Махаша в руки министра юстиции. В общем, короче говоря, там «Мама, не горюй», чего они хотят там накрутить. Законопроект предлагает приравнять многолетнее изучение Торы к значимой государственной службе, что фактически легализует освобождение студентов ешив от призыва в армию и дает им, друзья мои, такие же льготы и привилегии, как боевым солдатам. Дери четко сказал, студенты ешив — это наш духовный Сайерет Маткаль. А значит, а Сайерет Маткаль выполняет такие задачи, что страшно об этом подумать. А значит, они должны быть приравнены в правах, в льготах и так далее, Мы знаем, что Высший суд справедливости признал подобную практику неконституционной и заморозил государственные субсидии для семей уклонистов. Так вот, ультраортодоксальные политики нашли новый рычаг влияния на коалицию. Они говорят, не нужен нам закон о непризыве. Не надо. Давайте закон об изучении Торы, причем этот закон должен быть основным, то есть конституционным, который надо, можно отменить только 61 депутатом, и который не сможет отменить богат, и тогда закон об изучении Торы не даст нам возможность служить в армии и даст возможность всем уклонистам получать все возможные льготы. Ну, интересно на самом деле, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Так, не добившись утверждения закона о непризыве, они стремятся принять как можно больше других законов. В партии ШАС и блоке Ядут Атара знают, что премьер-министр Нетаньяху готов на многое, чтобы избежать голосования в сентябре. Нетаньяху надеется, что к октябрю что-то, победа на семи фронтах и все такое. И именно поэтому он хочет выборы 20 октября, ну, чтобы уже, ну вот, вычерпать все до дна. Одна из инициатив ультраортодоксальных партий, принятие, я уже говорил, основного закона об изучении Торы, значит, Арье Дери заявил, что потребовал вынести проект этого закона на голосование в Кнессете до окончания нынешней недели, то есть уже в среду, завтра. Он заявил, что это условие поддержки его фракции и всех остальных правительственных законопроектов. Дери призвал лидеров других ультраортодоксальных партий поддержать его требования. В общем, они уже голосуют. Они часть этой коалиции. Ну, в общем, Первоначальный проект закона об изучении Тора был внесен от имени блока Ядута Тара, затем очень похожий законопроект представила парламентская фракция ШАС. Оба варианта предполагают объявление изучения Тора основополагающей ценностью государства. Новый закон должен стать признанием важного вклада изучающих Тор в жизнь страны, обоснованием льгот, которые получают учащихся ешив. Ну и реальная цель инициативы – полностью уравнять в правах ешиботников и тех, кто прошел службу в ЦАЛе. В процессе утверждения закона некоторые формулировки могут быть изменены, и полного равноправия достичь не удастся. Однако даже в этом случае закон, если его примут, станет серьезным противовесом основному закону о достоинстве и свободе человека и препятствием для введения санкций в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от призыва. Ну, что тут можно сказать? Дерри заявил, что утверждение основного закона об изучении Торы станет исторической декларацией высшей ценности Торы и того вклада, который изучающие вносят в обеспечение безопасности Израиля. Да.

понятно. Но данный Луз назвал инициативу «Шас Йодота Тары» поруганием Торы. И, по его словам, иудаизм не позволяет еврею уходить от ответственности за защиту Родины. Ну, Юлий Эйдельштейн высказал критику, но это понятно. Но данный Луз, в общем, удивляет. И, ну да, удивляет прям вообще. Так, ну и Нафтали Беннет раскритиковал инициативу, ну и так далее, так далее, так далее. Ну и вчера громкий политический скандал разгорелся после визита лидера партии Шас Арье Дери и лидера партии Ядут Атара Ицхака Гольдкнофа в военную тюрьму номер 10, где содержатся ультраортодоксы, уклоняющиеся от службы в Цаэле. Они прибыли, чтобы поддержать задержанных, выразить протест против ареста учащихся Ешив, однако этот шаг вызвал резкую критику со стороны министра финансов Бацалеля Смотрича, в то время как народ Израиля хоронит своих бойцов-героев и утешает скорбящие семьи. Ультраортодоксальные депутаты Кнесета живут в параллельной вселенной, посещают уклонистов, сидящих в военной тюрьме. Какой позор, ну, отсутствие понимания. Но все же Смотрич все это говорит правильно, но всегда голосуют вместе с ортодоксами. Вот. Во время визита Дери встретился примерно с 10 задержанными ультраортодоксами, выслушал их рассказы об условиях содержания, передал им книги «Вера в уверенность», дарственной надписью от раввина Давида Абухациры. Пообещал помочь и обеспечить недостающими учебными книгами. В общем, короче говоря, что тут можно сказать? Мы всегда очень мощно на самом деле возмущаемся, когда депутаты от арабских партий посещают в тюрьмах террористов. Эти ребята не террористы, они уклонисты. Но когда во время войны, когда мы каждый день фактически хороним погибших, и каждый день мы слышим о раненых, посещать уклонистов и оказывать им поддержку, ну, та еще история. Ну и вчера... Законодатели коалиции обсудили вопрос о предоставлении иммунитета Тали Готлиб, которую обвиняют в раскрытии личности офицера Шабака на слушаниях, в которых преобладали теории заговоров против сил безопасности и потребовали законодательного закрепления льгот для студентов Ешивы. Так вот, значит, Тали Готлиб, значит, говорили, что ей нужно дать иммунитет, потому что она раскрыла личность сотрудника Шабака. Сделать это нельзя. Об этом написано, собственно говоря, в законе о Шабаке. Более того, Зине пришлось как бы это все дело подписать, потому что, ну, от него требовали сотрудники Шабака. Это невероятная ситуация. Но Тали Готлиб, разумеется, вчера обвиняла всех во всех своих грехах. Она говорила, что это свобода прессы, ну, хотя то есть свобода слова. Но нету свободы слова, которая нарушает закон. Ну, нету. Ну, как бы... так. Готлиб не отрицала обвинение. Она говорила, да, ну, потому что это все публично. Она заявила, сложно было сказать, что это искусственный интеллект, но говорила, что раскрытие личности офицера было оправданным. Я разоблачила партнера лидера восстания, которое привело нас к катастрофе. Ну, слушание длилось около 5 часов, большая часть которого была посвящена не юридическим аргументам относительно иммунитета Готлиб, а ее пространным обвинениям в адрес Бахарав Миары, которая сидела напротив депутата на протяжении всего заседания. Также в адрес служб безопасности, а не правительственных протестующих. Вы стали врагами правительства, людьми, которые наносят ущерб нацбезопасности, сказала Готлиб прокурорам, обвинив Миару во всем, от предоставления резервистам возможности служить во время протестов против реформы судебной системы до голодающих людей, детей харидим, ну и так далее. Тогда начала говорить, не привлекли к ответственности 10 тысяч уклонистов из Тель-Авива. Все это было, ну, ужасная ситуация. Ну, что тут можно сказать? Ликудникам нравится. По всем опросам Готлиб одна из самых популярных. Ну да, ликудникам нравится. Ну, значит, так тому и будет. И Луз им не нравится. Естественно, Эдельштейн не нравится. Потом только очень с большим трудом отбился
от того, чтобы его изгнали из партии Галланд,

0: очень с большим трудом ему выговор там вписали. Зарки, который призывал, говорил, что плохо, что Гитлер не сжег еще всех ашкеназских евреев. Ну, он, правда, сейчас в таком плохом состоянии, но тем не менее. У него инсульт был, но его с Ликуда не изгнали. А Галланта хотели изгнать. Ну, ладно, это как бы, да, это надо то, что мы должны были знать. Так, идем дальше. Ага. Так, ведущиеся в преддверии новых парламентских выборов переговоры о создании общего списка арабских партий переживают кризис после того, как партия Балат, такая очень антиизраильски настроенная на самом деле партия, заявила, что выдвижение новых условий со стороны партнера возвращает обсуждение к исходной точке. В заявлении о Балат в одиночестве не проходит электоральный барьер, потому что она потеряла, конечно, после Бшары, в общем, она потеряла в арабском, так сказать, секторе. В заявлении, опубликованном после переговорной встречи в Нацерете, партия Балат отметила, что в последние недели был достигнут определенный прогресс в попытках устранить разногласия и прийти к соглашению, которое укрепит политическое единство арабского общества. Однако, по ее утверждению, затягивание переговоров без достижения договоренностей вызывает обеспокоенность. Представители этой партии подчеркнули, что предпочитают общий список, основанный на согласованной политической программе, однако готовы и к формату технического списка, который сохранит организационную политическую самостоятельность входящих в него партий, как, по ее словам, уже было согласовано с партиями Хадаш и Таал. Согласно заявлению требования председателя РАМ, депутата Кнесета Мансура Аббаса, заранее определить позицию относительно поддержки будущего правительства или взаимодействия с ним из оппозиции противоречит идее технического списка и подрывает независимость входящих в него фракций. Со своей стороны в РАМ отвергли эту критику и подчеркнули, что поддерживают создание общего списка арабских партий, однако считают необходимым предоставить избирателям четкую позицию относительно политического поведения после выборов. Но Мансур Аббас демонстрирует серьезность подхода и, собственно, поэтому его ненавидят больше всего. На самом деле, обратите внимание на плакаты, везде Мансур Аббас, потому что всегда критикуют самых умеренных. Ну, а что критиковать неумеренных, экстремистов? Ну, смысл, они и так экстремисты. Вся ненависть всегда на самых умеренных. В том же заявлении говорится, что нельзя ограничиваться лозунгом о замене правительства Нетаньяху, не объяснив, кого именно арабские партии намерены поддержать для формирования альтернативного правительства. Можно ли представить, что сегодня мы заменим Нетаньяху, не рекомендовав в качестве его замены Нафтали Беннета или Ганца? Наконец, РАМ призвала своих партнеров вести дискуссию, основанную на политической реальности Израиля, а не на лозунгах, и подчеркнула, что ее позиция на протяжении многих лет заключалась в том, что возможности, стоящие перед арабским обществом, находятся между плохим и еще худшим. Но опять же, именно поэтому, конечно же, вся предвыборная риторика Ликуда будет нацелена на Мансура Аббаса, потому что он самый умеренный, потому что он человек, с которым можно не иметь дела, и поэтому, конечно, его будут делегитимизировать всеми возможными и невозможными, собственно говоря, способами. Ну и в понедельник мировой суд Петах-Тиквы продлил по просьбе полиции арест двоих предполагаемых участников субботнего погрома в Хаваре, владельцев так называемой фермы, с которой, как они утверждают, палестинцы угнали 50 голов скота, хотя никаких, так сказать, доказательств не было. По горячим следам в субботу утром не был задержан никто. Полиция задержала, опять же, в кавычках, фермеров с недавно легализованного правительством поселенческого форпоста лишь после публикации скандального видео, где вместе с погромщиками избивают палестинцев солдат Цааля. И, кстати, это видео, естественно, прошло по всем мировым каналам. Этого солдата армия не нашла до сих пор, и представитель полиции заявил на суде, что следователи не имеют сведений о присутствии военных в Хаваре во время погрома. Но арестованные их адвокаты настаивают, что заранее известили Цааля о своем поисковом рейде, приехали в Хавару вместе с военными. Цааль утверждает, что никакой координации не было, солдаты прибыли позже и, ну, разогнали участников вот этой драки. Представитель полиции сказал на суде, что армейское расследование еще не завершено. Имена арестованных, беру в кавычки слово «фермеров», а это Урия Коэн, который был в субботу вооружен огнестрельным оружием, и Якир Ашбаль, осужденный в апреле 2023 года к 4 месяцам тюрьмы за российский шабаш, в котором он превратил собственную свадьбу. Помните, на этой свадьбе плясали с ножами, нанося удары по фотографиям недавно убитых еврейским террористам родителей и детей из семьи Дававши. Фермерами, но опять же в кавычках, они стали в марте этого года и теперь утверждают, что уже владели стадом из 50 голов. Ну и я напомню, в субботу Коэн и Ашбаль явились в Хавару с десятками добровольцев, замотанными лицами, по их версии искать украденный скот, который для них был единственным источником дохода. Жители Хавары заявили, что армия действительно принимала участие в этой поисковой операции, не давая хозяевам хлевов защитить свое имущество, когда поселенцы угоняли их в овец и коз. Ну и представитель полиции охарактеризовал действия арестованных как погром местных бизнесов. Вот такое. Ну а сельскохозяйственные фермы – это негласно узаконенная форма распространения нелегальных форпостов детей холмов при активной поддержке нынешнего правительства. Ну что тут можно сказать, кроме того, что, как заявляет армия, это взорвется так, что мало не покажется. Но, опять же, у этих людей есть политическая, пока у этих людей есть политическая крыша, в общем, кто их может остановить? Все, друзья мои, это была программа «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я с вами не прощаюсь, потому что сегодня у нас замечательный гость в программе «Вопрос ребром». Даже целых два замечательных гостя, так что следите за трансляциями Первого радио. Ну, Андрей, большое тебе спасибо. Спасибо Кате за то, что она эту трансляцию организовала. Лайки, подписки, комментарии, репосты. С вами был Кричевский. Пока.
1: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама. «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. «Азур Дере Хашива, 9». «Мебель Дакс». Ришон Ле Цион. Лещанский, 3.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама. Первое радио. Новости.
4: Трамп заявил, что США и Иран могут заключить соглашение через 2-3 дня. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через 2-3 дня, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может произойти через 2-3 дня, приводит CNN слова президента. «Мы переживаем последние муки рождения очень-очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану никоим образом получить ядерное оружие», продолжил Трамп. По его мнению, никаких нерешенных вопросов более не осталось, и стороны очень близки к договоренностям. Однако, добавил Трамп, морская блокада США иранских портов остается в силе. При этом ранее он обещал, что США в ближайшие 2 недели объявят о полной победе над Ираном и заключат окончательное соглашение. Также президент высказал предположение, что Израиль не станет снова наносить удары по Ирану. Президент Ливана Жозеф Аун в интервью телеканалу CNN выступил с прямым обращением к гражданам и руководству Израиля, заявив, что военным путем невозможно обеспечить безопасность жителей израильского севера. «Нам надоела война, мы хотим мира. Ливанский народ заслужил мир и достоинство, чтобы их дома не разрушали каждые 5-10 лет», — сказал глава государства. «Израиль может захватить всю страну, сравнять ее с землей, но он все равно не достигнет своих целей», — добавил Аун. Ливан и Израиль ведут при посредничестве США прямые переговоры. Предпринимались попытки организовать встречи. встречу ОУНа с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Ливанский президент заявил, что подобный саммит будет возможен только после достижения договоренности о конце войны. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранен от должности до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщается на сайте суда. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС по итогам дисциплинарного разбирательства и на основе отчета о расследовании, проведенного Управлением по внутреннему надзору ООН. Адвокаты Карима Хана назвали решение об отстранении незаконным и заявили, что оно не подкреплено доказательствами, сообщает Рейтер. С мая прошлого года Хан находится в административном отпуске, который он взял до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о планах установки терминалов спутниковой интернет-связи Starlink на борту своих самолетов, начиная с 2027 года. Wizz Air стал первым европейским лоукостером, обязавшимся обеспечить весь свой авиапарк доступом к интернету. Среди компаний, установивших или находящихся в процессе установки Starlink, United Airlines, Emirates, сингапурские и британские авиалинии, группа Люфтганза и ряд других. И о погоде. Сегодня ожидается небольшое повышение температуры воздуха, ясно и жарко. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

10:08 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Это будет время Романова на Первом, да, в ближайшие 2 часа своей музыки, своего настроения, своей жизни посвящаю всем вам. И надеюсь, это все посвящение мое будет вам на пользу сегодня. Легкого дня вам и салют.

0: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
1: Carrefour.
2: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
3: Мебель «Дакс» Ришон Лицион, Лещанский 3.
4: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Реклама.

0: радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль».
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. «Шеф Абухари». Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. «Шеф Абухари». «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
9: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Новости «Махсаны Хашмаль».
3: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мани» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
10: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Цаль призвал жителей ливанского города Тира немедленно эвакуироваться. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ час назад призвала жителей ливанского города Тир немедленно эвакуироваться и переместиться к северу от реки Захрани. Ваше присутствие вблизи членов Хизбаллы, их объектов или боевой техники подвергает вашей жизни опасности, заявил Авихай Драй, представитель пресс-службы ЦАЛЯ на арабском языке. В эти минуты в соцсетях распространяются кадры взрывов и дыма, поднимающегося над районом удара. Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 39-летнего Ниссана Авива из Бат-Яма. Его обвиняют в шпионаже, включая контакт с иностранным агентом и передачу информации врагу. По данным следствия, в конце прошлого года Авив связался через группу знакомств в Фейсбуке с пользователем под именем Элизабет Браун. Женщина предложила связать его со своим другом, который оказался иранским агентом. В феврале-апреле этого года во время операции «Львиный рык» Авив пересылал ему через Телеграм информацию о местах падения ракет, чрезвычайном положении в Израиле и повреждениях инфраструктуры. За это он получал оплату. Министерство просвещения определилось с новыми датами для экзаменов на аттестат зрелости, которые должны были состояться 8-9 июня, но были отменены из-за ракетных обстрелов. Экзамен по биологии перенесен на 25 июня. Поскольку в тот же день проходят экзамены по другим предметам, действуют следующие правила. Учащиеся, записанные одновременно на биологию и информатику или социологию, сдадут биологию 25 июня, а информатика или социология для них сдвигается на 29 июня. Учащиеся, у которых биология совпадает с другим предметом, по второму предмету получит общую оценку на основании внутришкольной аттестации без дополнительного экзамена. Лабораторный экзамен по физике перенесен на четверг, 18 июня. Обществоведение. Для учащихся экзамен будет отменен, и общая оценка будет выставлена на основании внутришкольной аттестации. Экстерны, а также пересдающие и повышающие оценку, сдадут экзамен в штатный срок 11 июня. Экзамен по теории вождения для школьников перенесен на завтра, 10 июня. Национальный музей Холокоста в Амстердаме ответил категорическим отказом на предложение мэра города организовать визит американского рэпера Е, более известного как Канье Уэст. Как сообщают нидерландские СМИ, градоначальник выступил с инициативой устроить для музыканта посещение исторического комплекса в перерыве между его европейскими концертами. Предполагалось, что Канье Уэст совместно с главным раввином возложит венок к памятнику имен голландским жертвам нацизма, что по замыслу политика могло стать публичным заявлением против антисемитизма. Однако руководство еврейского культурного квартала, в ведении которого находится музей, выразило протест, так как о визите Уэста узнало из СМИ и без предварительного согласования. Администрация мемориала подчеркнула, что не позволит использовать музейный комплекс в качестве сцены для отмывания репутации, испорченной антисемитскими выпадами. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, однако будет чуть жарче, чем вчера. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. До полудня на первом. Время Романовой. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
2: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
0: Реклама.

0: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
1: Новости Махсаны Хашмаль.
2: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
0: Реклама.

11 часов и 54 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра, ровно в 10, оказаться в этой студии вновь порадовать вас музыкой, которую подбираю не только для себя, но и для своих коллег. И этой музыкой останусь с вами на сегодняшний день, даже когда расстанусь с вами. Легкого дня вам и традиционное салют.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереді земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Ультраортодоксы требуют срочно утвердить основной закон об изучении Торы. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава партии ШАС Арье Дери потребовал вынести на голосование проект основного закона об изучении Торы. Об этом сообщает КАН. Согласно опубликованной информации, Дери выдвинул это требование, скоординировав его с главой Дегеля Тора Моше Гафни. Ультраортодоксальные партии выдвигают это требование в качестве условия своей поддержки инициатив коалиции. Помимо прочего, продолжаются переговоры о дате выборов, а в Кнессете утверждают, что ШАС и Дегеля Тора будут готовы взвесить возможность поддержать предложение Нетаньяху по проведению выборов 20 октября в обмен на согласие премьера провести основной закон об изучении Торы. Этот законопроект должен стать альтернативой неутвержденному закону о призыве. Согласно изначальному тексту законопроекта, учеба в Ешиве будет приравнена к службе в ЦАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получат студенты. У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через 2-3 дня, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может произойти через 2-3 дня, приводит CNN слова президента. «Мы переживаем последние муки рождения очень-очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану никоим образом получить ядерное оружие», продолжил Трамп. По его мнению, никаких нерешенных вопросов более не осталось, и стороны очень близки к договору. Однако, добавил Трамп, морская блокада США иранских портов остается в силе. Президент Ливана Жозеф Аун в интервью телеканалу CNN выступил с прямым обращением к гражданам и руководству Израиля, заявив, что военным путем невозможно обеспечить безопасность жителей израильского севера. «Нам надоела война, мы хотим мира, ливанский народ заслужил мир и достоинство, чтобы их дома не разрушали каждые 5-10 лет», — сказал глава государства. «Израиль может захватить всю страну, сравнять ее с землей, но он все равно не достигнет своих целей», — добавил Аун. Напомню, Ливан и Израиль ведут при посредничестве США прямые переговоры. Предпринимались попытки организовать встречу Ауна с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. ЦАЛ отметил день признательности военнослужащим резерва. С начала военных действий общая численность резервных сил ЦАЛя выросла на десятки тысяч человек. Даже за последние сутки военнослужащие резерва были призваны в ряды ЦАЛя в различные управления и рада войск, демонстрируя преданность делу безопасности государства. Согласно статистике, средняя продолжительность активной резервистской службы в 2024 году составила около 94 дней, а в прошлом году около 78 дней. Около 37% резервистов являются родителями. Города с наибольшим числом военнослужащих резерва – это Тель-Авив-Яфа – около 42 тысяч, Иерусалим – 23 тысячи, Ришон-Ле-Цион – около 16 тысяч. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, однако будет чуть жарче, чем вчера. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.
2: У меня сосед по стоянке автомобилей купил новую машину какое-то время назад, недавно. И сегодня я с ним пересекся. Я шел в машину, и он шел в машину. Я ему говорю, купил машину? Он говорит, да. И я ему говорю, слушай, ну это же неудачная модель, да? Она часто ломается, а ее плохо потом продавать на рынке. За эти же деньги ты мог купить бы другую машину, более лучшую модель. В общем, как-то ты, мне кажется, промахнулся, сказал я ему. Пауза. Естественно, я ему сказал все наоборот. Я ему сказал, что Титхадеш, классная машина. Он улыбался, улыбающийся сел за руль. К чему я это говорю? Есть люди, которые отвечают в первом варианте, вот так реагируют. И когда их спрашивают, зачем ты такое говоришь человеку, он говорит, ну это же правда. Я же правду сказал. Надеюсь, что среди наших радиослушателей таких сторонников правды нет. Ну, может быть, есть один или два. Не больше.

Группа Five — эта песня, напоминает, что для того, чтобы успевать за ритмом жизни, надо очень быстро двигаться. Чуть остановишься, жизнь убежит вперед. И все убежит вперед. И технологии убегут вперед. И люди, твои знакомые, убегут вперед, владея технологиями, а ты отстанешь. Поэтому лениться очень хочется. Лежать на диване, ничего не делать. Но нельзя. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на Первом радио 89.1 FM. Сегодня 9 июня 2000-летнего года. Сегодня день Кавдали, 24 число месяца Сиван, который закончится в начале следующей недели. Программа ПМ на Первом радио, время 8,5 минут. Сегодня Шлиши, вторник. Что мы будем делать? Знаете ли вы, что в наших кинотеатрах начал демонстрироваться новый фильм Стивена Спилберга «Таглит»? По-моему, там что-то с знакомством с какой-то неземной цивилизацией. У меня такое впечатление, что Спилберг вернулся к тому, с чего начинал. Помните, его фильм был «ИПИ» или «ИАР», там про пришельца какого-то. И сейчас он опять затронул эту тему. Но к чему я это говорю? Мы поговорим о кино и о котлетах с помощью Кати Вергуновой в середине этого часа. Ее рубрика, которая, она, основываясь на каких-то блюдах, хочется сказать «блюдах», но это будет некрасиво звучать. В кино, которые играют какую-то роль, она сообщает рецепт этих блюд. Это в середине этого часа. Кроме этого, мы продолжим говорить про компанию Indigo Financing. У нее рекламная кампания в программе PM на этой неделе. Наора Зулай расскажет о том, что у нас есть возможность у многих попробовать вернуть себе налоги от Масахнасе, особенно если у нас были какие-то изменения в жизни за последние 6 лет. Он нам об этом напомнит. Я вам загадываю загадку в начале следующего часа. Ну и мы продолжаем общаться. Надеюсь, и сегодня тоже, на любую тему, которая вам важна. Напоминаю, координаты каналов связи, с помощью которых вы можете писать сообщение в эфир или отсылать голосовое сообщение. Это Facebook, страница программы PM. И это WhatsApp, где наш номер 054-2070-800. 054-2070-800. Общайтесь, делитесь чувствами, эмоциями, рассуждениями, соображениями на любую тему, которая кажется важной и представляется важной именно вам, а не кому-либо другому. 054-2070-800. Не более двух сообщений за одну программу от одного радиослушателя. Голосовое должно быть не более полминуты, но зато можно два прислать. ПМ до 14. Что у нас потом в 14? Вопрос ребром. А кто у нас в вопросе ребром? Сейчас я проверяю. Так, ну и... В общем, я так понимаю, что Марк Кричевский будет говорить об экономике. Алекс Кушнир, который был когда-то председателем финансовой комиссии КНЕСТа и, по-моему, был хорошим депутатом от партии НДИ. И Юджин Кендалл, который был экономическим советником Беньямина Нетаньяху, тоже поговорит на эту тему. Юджин известен еще и тем, что его папа написал несколько сценариев мультфильма «Ну, погоди» в свое время. Но не он, а его папа. Это сегодня в программе «Вопрос ребром» с 14 до 15. А пока пьем до 14. Поехали. Поехали.

0: Ну, другими словами, это песня Веры Брежневой «Мой милый дом», там, где мы с тобой вдвоем. С милым рай в шалаше, коротко можно сказать. Да, неважно, этот шалаш двухкомнатный, трехкомнатный, четырехкомнатный, пентхаус. Как, что еще там есть? Дуплекс. Что еще есть? Вилла. Коттедж. Главное, чтобы милый был рядом. Ну, ладно, не будем отвлекаться. А Виталь с нами, с которым мы вчера беседовали по поводу компании Indigo Finance, по поводу возвращения налогов, которое, возможно, положено многим нашим радиослушателям, а они, в смысле вы, и, может быть, и я тоже, кстати, об этом не догадываетесь. А Виталь рассказывает о том, что надо как-то подумать, и, возможно, получите приятное добавление к семейному бюджету, или, если вы не семейный, к вашему личному. Здравствуйте, Виталь.
1: Здравствуйте, Павел, как ваши дела?
0: Я пока вот все правильно рассказывал, как вот вы...
1: Пока да.
0: Окей, ну теперь давайте вы, а то я запутаюсь. Вы профессионал, вы лучше знаете. Итак, компания Indigo Finance, эксперты по возврату налогов. Это заголовок, дальше говорите вы.
1: Да, так я расскажу про нас. Мы самая большая компания, которая делает возврат налогов для жителей Израиля. Если вы житель Израиля, вы зарабатываете больше, чем 7 тысяч, и с вас сходит налог с тлуш маскорета, вам, возможно, будет полагаться возврат. Возврат обычно полагается за переплату. Если вы платите больше налога, чем надо, а как решать, как надо, как считают, если сколько вам надо платить, это по вашим случаям в жизни. Если вы женились, родились дети, закончили учебу, меняли место работы, выходили там на халат, милуим, донируйте деньги в какие-то организации. А можно за все это получить возврат. Это деньги, которые вам полагаются.
0: А Виталь,
1: и мы можем сделать возврат. Да.
0: Да, окей. Вот скажите, можно я вам сейчас задам сейчас каверзный вопрос, который возникает наверняка в голове у некоторых наших радиослушателей. Готовы?
1: Конечно.
0: Ну, держитесь тогда. Значит, смотрите, вот нас слушает какой-то человек, говорит, да зачем мне нужны какие-то Indigo Finance? Я сам все это могу сделать. Сам напишу какое-то заявление там Масахнасу, сам им докажу и так далее. Что вы можете, как вы можете возразить такому самостоятельному, самодостаточному гражданину?
1: Я скажу одно. Мы делаем это все за него, и он не занимается бюрократией,
0: так.
1: Он не тратит свое время. И когда человек, который уже плывет в этой воде очень долго и знает, как работать с Масахнаса, обычно получается лучше и больше, чем человек, который не знает, как к ним обращаться. И я еще скажу и добавлю, что есть люди, которые делают это сами, и у них потом начинаются долги. И вместо того, чтобы получить деньги, оказывается, они должны деньги в налоговой.
0: Вот есть как раз некоторые люди боятся. Я сейчас обращусь в Масахнаса с просьбой возврата налогов. Они начнут проверять мои дела, найдут что-то, и наоборот, выйдет наоборот, что я должен им, а не они должны мне. Что на это вы можете возразить?
1: Мы в таком деле обычно останавливаем процесс, звоним клиенту и думаем, как можно подать или продолжить процесс, или не продолжить процесс. Но мы не делаем долги нашим клиентам. Мы, наоборот, или их находим и помогаем им выйти из этих долгов.
0: То есть, господа, я, конечно, задаю вот такие вопросы, но очевидно, вы, конечно, можете потратить кучу своего времени на борьбу с Масахнасой, с которой вы никогда не занимались, с неизвестным результатом. Но если подумать, если вы дорожите своим временем, то лучше обратиться к профессионалам, которые знают все крючки, закорючки, строчки в правилах, в законах и так далее, о которых вы, может быть, и не догадаетесь, и с ними процент на успех у вас будет гораздо больше. Вот к чему я, собственно говоря, веду в разговоре с Виталием. Значит, давайте так. Мы главное сказали, будем сегодня еще разговаривать и выяснять, может быть, какие-то еще подробности той услуги, которую вы представляете любому желающему. Только давайте не забудем, доверите мне назвать номер телефона вашего.
1: Конечно, звездочка 2432. Звоните, обращайтесь, ответим на любые вопросы.
0: А я доверяю вам. Звездочка 2432. Звоните, задавайте вопросы. Первый звонок вообще ни к чему не обязывает никого. Можете позвонить, получить ответы, положить трубку, сказать спасибо. Но потом подумайте и принимайте решение. Indigo Finance к вашим услугам. Будем еще сегодня с Виталием разговаривать. Спасибо вам. Еще пообщаемся.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
4: Так, ну, пришло время ваших сообщений. Читаю. Сержант в Фейсбуке. Арфы нет, возьмите бубен. С днем рождения, Игорь Рубин. А также спасибо и второму Игорю, продолжает сержант, за то, что каждую пятницу отправляет меня в детство и юность. Ведь, как доказали британские ученые, мелодии и запахи – это самые ассоциативные вещи на свете, сержант. Ну, он поздравляет Игоря Рубина с днем рождения и заодно вспоминает про программу, которая выходит у нас по пятницам, «Город дисков», в которой Игорь Рубин и Игорь Красковский возвращают вас в детство, в юность, кого куда, в общем-то, в зависимости от возраста. Так, привет всем, пишет Слава. Если продолжать войну, то Трамп проиграет промежуточные выборы, а если закончить войну, то проиграет Нетаньяху окончательные выборы. В итоге Иран с Хизбаллой останутся на коне, хамасники под конем, но живы-здоровы. Да и зачем Ирану ядерное оружие, если у них есть Ормузский пролив? Когда надо, закроем, когда не надо, откроем. Лепота, а нам всем мира и благополучия. Ну, Слава, я с предсказателями не спорю, кто там выиграет выборы, кто проиграет выборы. Но шансов вообще при определенном развитии событий, конечно же, меньше или на то, или больше на другое, да. Но что будет на самом деле, никто не знает. Я таки точно не знаю, что будет на самом деле. В WhatsApp пришло несколько сообщений еще до начала программы. И начнем с первого. Михаэль из Явное. Для ПМ. Павел Михайлович, могли бы вы поздравить мою жену Анну Штерин с юбилеем? Ей сегодня в очередной раз 20 плюс 40 лет опыта и 34 года нашей совместной жизни. Тот еще опыт. И я надеюсь набираться опыта еще много лет. Уважаемый Михаил из Явное, что можно сказать, во-первых, про 40 лет жизненного опыта, ну, который начинает накапливаться после 20. Это большой жизненный опыт. Собственно говоря, он, наверное, является залогом успеха 34 лет совместной жизни. Главное, чтобы понимать, что совместная жизнь – это ответственность двух человек, а не одного. Двух человек. Главное, чтобы не перекладывать ее на другого, а понимать, что в первую очередь она на тебе. Мне кажется, ваша супруга это прекрасно понимает, потому что стаж солидный. Передайте ей наши поздравления с юбилеем, здоровья и, как надеюсь, что она так же, как и вы, желает себе и вам набираться опыта этой жизни еще много-много лет. И вообще жизни, и совместной жизни. Мазаль тов, Анни Штерин. Дальше. Голосовое сообщение пришло. Давайте послушаем.
5: Добрый день. Я вам очень благодарна за программу вчерашнюю. И скажите, пожалуйста, есть ли она где-то в записи? Можно ли прослушать или просмотреть запись программы от вчерашнего дня?
4: Смотрите, это сообщение пришло в 11:30. Я могу только догадываться, о какой программе речь. Потому что так мне неизвестно. Автор не представился и не назвал, о какой программе речь. Но архив наших программ есть в аппликации. В аппликации есть? Только для андроидов. Есть среди слушателей андроиды? Ну, андроиды — это почти то же самое, что роботы, только живые человеческие роботы. Или на нашем сайте есть архив, и можно там послушать. В сайте там где-то справа есть кнопка «Live», по-моему. Кнопка «Архив», прямо вот на сайте, прямо кнопка «Архив». Вот там она, это все есть. Пожалуйста, не забывайте представляться в голосовом или подписываться в текстовом сообщении. Скажите, а зачем Биби вчера позорился со своим выступлением? Его кто-то заставляет? Или он действительно верит в этот бред? Как-то страшно становится с этим премьером в государстве нашем. Инка. Слушайте, я просто, у меня позор. Я пропустил вчера выступление Бениамина Нетаньяху. А где я вчера был? Я на работе был допоздна, но я мог бы прийти посмотреть, телевизор все записывает. Я пропустил и обязательно посмотрю. Смотрите, Инка, значит, у нас предвыборный период. И любое выступление политика в первую очередь рассчитано на свой бейс. Знаешь, что такое бейс? Это люди, которые будут за него голосовать в любом случае. Их надо просто подписывать выступлениями, обещаниями, показывать им, какие мы классные, мощные и так далее. Поэтому что же вы хотите-то? Сабаск написал нам вот что. Добрый день, ПМ и все. Хочу поделиться радостным событием. Вчера родился мой второй внучок. Вся семья находится в эйфории, полного счастья, радости и удовлетворения. Хочется пожелать новому гражданину всегда всего-всего быть добрым, счастливым, честным, порядочным, успешным и любимым человеком. Пусть чаще у нас случаются свадьбы, рождения, праздники. Всем добра и позитива. Значит, мне ничего не известно про этого внучика, кроме того, что он родился. Не знаю, как его зовут и так далее. Но, значит, Сабаск, вот я вас прошу сейчас, если он рядом с вами, или попросить включить запись, поднести радио к нему, потому что сейчас мое будет обращение к именно новорожденному гражданину нашей страны. Значит, уважаемый внучек, родившийся вчера, когда ваш дедушка Сабаск подойдет к вам и будет произносить звуки типа перевожу, что это означает. Это значит, что он желает вам быть добрым человеком, счастливым человеком, честным, порядочным, успешным и любимым. Запомните, пожалуйста, это обращение. Все! Уступаем эфир Кате Вергуновой.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
3: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киноманам и гурманам. С вами рубрика «Кино и котлеты», и мы сегодня отправляемся прямиком в жуткое селение. Да-да, туда, где после ужина грибочки, после грибочков блинчики, а на десерт они пышные. Ноздреватые, золотистые деревенские оладушки из шедевра Марка Захарова «Формула любви».
6: На что жалуемся?
7: На голову жалуется.
6: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
7: А голова?
6: А голова – предмет темный, исследованию не подлежит.
7: Мудро.
3: Помните момент, когда изможденный диетой граф Калиостро и его свита в исполнении Фарады и Абдулова страдают от слишком хорошего гостеприимства? Кстати, о страданиях. Мало кто знает, что съемки фильма в подмосковном Барыбино сами по себе напоминали комедию абсурда. Например, Александр Абдулов, который так лихо пел про «Уна момента», едва не лишился головы. В сцене, где его героя Жакоба привязывают к дереву, веревку закрепили слишком надежно. Лошадь рванула в сторону, дерево треснуло и едва не рухнуло прямо на актера. Абдулов чудом увернулся. Зато именно он придумал вставить в фильм ту самую нелепую песню на псевдоитальянском.

0: Захаров сначала отмахивался, но когда Абдулов и Фарада запели дуэтом, режиссер сдался. Текст, кстати, за 5 минут набросал композитор Геннадий Гладков из тех итальянских слов, что вспомнил со времен консерватории. Но вернемся к нашей селянке Фиме и ее оладушкам. В конце 18 века, где происходило действие, никаких разрыхлителей и соды в помине не было. Чтобы оладьи в деревенской печи выходили пышными, как подушки, тесто ставили исключительно на дрожжах, на ночь, в теплый угол. Хотите повторить тот самый вкус и вернуть, ну или потерять былую легкость, записывайте рецепт.
1: Как называется?
2: Оладушки.
3: Оладушки, где были у бабушки? Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
2: Да кто же ее не хочет?
3: Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
0: Нам понадобится 0,5 кило муки, это примерно 3 стакана, почти 0,5 литра теплого молока, 20 граммов живых дрожжей или 1 стандартный пакетик сухих, 1 яйцо, чуток соли и 1,5 столовые ложки сахара. Главное, не переборщите с сахаром, а то оладьи снаружи пригорят, а внутри останутся сырыми. Процесс простой, но требует уважения к законам физики. Сначала будем дрожжи в половине теплого молока с сахаром. Как только пошла пена, добавляем яйцо, соль, остальное молоко и просеиваем муку. Тесто должно получиться густым и ленивым. Ну, как те слуги в усадьбе помещика Федяшева. Накрываем полотенцем и забываем на час в теплом месте. И вот теперь главный секрет Фимки. Когда тесто подошло и превратилось в пористую живую массу, ни в коем случае его не перемешивайте. Ложкой не лазить. Аккуратно зачерпывайте его прямо сверху с края миски и выкладывайте на раскаленную сковородку с маслом. Жарим на среднем огне. Первую сторону под крышкой, чтобы они выросли, вторую без крышки, до золотистой корочки. На выходе получаем такие оладьи, ради которых можно и из Италии сбежать. Пружинистые, воздушные, с хрустящим бочком. Подавать со сметаной или домашним вареньем под музыку Первого радио. Вот и все. С вами была рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита и помните, амор – это сильное чувство. До встречи в эфире.
4: «Кино и котлеты» готовит снова Виргунова.
5: Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: как правильно подавать все документы, чтобы вытащить возврат нашим клиентам.
1: Угу. Я вот вчера увидел в описании вашей работы о том, что в 2025 году вам удалось к вашим клиентам вернуть 50 миллионов шекелей за один только 2025 год, как я понимаю.
0: Да, и я скажу, что это было 52 миллиона, ага, а не 50. Так. Да, 52 миллиона у нас получилось вернуть нашим клиентам. Опять потому, что за последние 6 лет в нашей стране столько произошло, что я могу сказать, что почти у всех есть какое-то жизненное изменение, которое может ему дать возможность получить обратно налоги. Это была корона, были войны, был халат, было изменение в нашей регуляции. И люди выходили замуж, дети, милуим. Даже самое простое, даже если человек донирует в какую-то организацию больше, чем 120 шекелей в год, можно за это получить возврат.
1: Жертвует, вы имеете в виду, да? Какие-то пожертвования,
0: да, производят. Делает пожертвования.
1: Вы совершенно правильно отметили, потому что за последние 6 лет в мире происходило столько изменений, а в Израиле происходило на порядок больше еще изменений. Все мы об этом прекрасно знаем. И, возможно, они коснулись вашей и личной, и профессиональной жизни. И тогда вам, да, полагается налог. Чтобы проверить это, надо позвонить в компанию Indigo Finance. Звездочка 2432, господа, попробуйте, позвоните, получите первоначальную информацию, а потом принимайте решение. Оно за вами, вы за него ответственны, просто мы предлагаем обратиться к помощи специалистов, 17 лет опыта о чем-то говорят. Звездочка 2432, наш спонсор, можно сказать, с компанией Indigo Finance. А Виталь, спасибо большое, в конце часа позвоню вам еще раз, хорошо?
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Всего доброго. Так, господа, я буду сейчас смотреть сообщение и думать, что мне делать дальше. Нет. Вот мне только что сказали, что аппликация работает. Кто-нибудь с той стороны аппликации, сообщите, что они таки да, работают. Я продолжу читать ваши сообщения. И загадай загадку. А то вот у нас тут, например, вот, например, вот, например. Сейчас я буду тянуть время, каждое слово повторять по 2-3 раза. Где? Ну, наши техники говорят, что все работает. Лопух написал коротко, возмущенно. Где эфир? В конце прошлого часа. Понятное дело, прослушал твой комментарий на мое сообщение. Я надеюсь, что сейчас вы все слышите. Так, нет, пока нету подтверждения, что кто-то нас слушает в аппликации. Пришлите, потому что у нас здесь, мы проверяем в аппликации, все восстановилось. О, есть! Вацлав написал. Вацлав, спасибо большое. Лопух сказал, что он прослушал мое сообщение. Так как это был важный момент, я повторю, Лопух, для вас. Он возмущался тем, почему я сделал из него провокатора. Где я провокатор, написал он. Просто когда скучновато, нет движухи, я интересуюсь, куда они подевались, они это вата. Так вот, Лопух, я вам ответил и повторяю, что вы сами подтвердили то, что вы занимаетесь провокацией. Когда вам скучновато, вы начинаете писать про болото и вата, вызываете ответную реакцию наших радиослушателей, иногда она довольно злая, что портит атмосферу нашей программы. То есть вы занимаетесь провокацией. И я вас прошу это не делать. Если вам скучновато программа PM, ну, у вас наверняка в жизни есть еще и другие дела. Гораздо лучше, чем провоцировать людей, начинать ссориться, ругаться и так далее. А шо вы меня не прочитали? Хотелось послушать, как я звучу в вашем волшебном исполнении, написала Юля. Юля, из уважения к вам, я не читал вас, потому что получил информацию о том, что меня не слышно в аппликации. Сейчас слышно и там, и тут, и я читаю вас. Добрый день, написала Юля. Готовьтесь, сейчас начнется опять, эфир пропал в аппликации. Вы были правы, у вас есть какие-то данные предсказатели, Юля. А вообще, продолжает она, предлагаю отметить окончание самой короткой войны, которую многие проспали. Я, например, нацелилась на шампанское бабушка Кличко, то бишь мадам Клико. Юля, кстати, господа Кличко могли бы воспользоваться, потому что созвучна фамилия, да, выпустить что-то там типа Кличко. Юлия, дело в том, что нету ни шампанского бабушка Кличко, ни шампанского мадам Клико. Есть шампанское «Вдова Клико». Я желаю вам пить его каждые 2 дня. Или каждый день, так вот, по 2 бокальчика, например. Вацлав, Павел, сегодня у великого Джон Лорда день рождения. Очень жаль, что его нет с нами, написал он. Ну, это группа Deep Purple, как я понимаю, если я ничего не забыл. И он добавил, что аппликация работает. Андрей написал, добрый день, все работает. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. День добрый, написал Пифагор. Была в истории государства Израиля война 6-дневная, а теперь и война 1-дневная. Но, судя по всему, наши заклятые друзья ничему не учатся, и все никак не могут, заклятые друзья в кавычках, и все никак не могут понять, что с нами лучше дружить. И для экономики лучше, для и здоровья нужно сохранить на уровне. Пифагор, слушайте, пока в Иране вот нынешнее руководство, на дружбу с ними, мне кажется, рассчитывать не приходится. Там религиозные товарищи, а выбить то, что создано религией, из человека очень трудно. Так, Михаил из Кацрина. Добрый день. А почему вы разговариваете на языке агрессора? Надо на украинском и приветствовать славу Украине и отвечать героям слава. Это приветствие союзников немецких нацистов. Так будет и в Германии. Будет хайль персонального какого вождя нацистов, если не пресечь это, как в одном фильме «17 мгновений весны» Михаил из Кацрина. Написал. Михаил из Кацрина, вы сидите или стоите? Сядьте. Слушайте меня внимательно. Слава Украине. Вы должны на автомате ответить сейчас героям слава. И тогда создастся контакт между нами. По поводу вашего встречного вопроса, почему российская... Ну, что за... Вы поменяли первую букву F на P. Я такое читать не могу. Я все-таки прочту «Федерация», а не так, как вы написали. Заседает Совете Безопасности ООН. У меня один ответ. Небензия – это диагноз, новое заболевание. Ну, небензия – это лишь проявление политики страны. Будет не небензия, будет другой человек. Что про небензию-то все? Он в чем виноват? Его послали туда, чтобы выполнять указания руководства страны. Он это и делает. Всем привет и всего самого наилучшего. Павел, можете прислать мне сегодняшний вопрос на загадку? Хочу подготовиться и заказать еще одну песню, а то вчера мне понравилось «Попутчик». В смысле, заранее персонально вам прислать вопрос. Слушайте, а может быть, вам ответ прислать сразу? И вдобавок еще послать вам посылку с ключами от квартиры. И надо же, что за люди вообще какие-то. Это кошмар какой-то. Но зато вот человек ответил на вопрос, и ему понравилось, он хочет еще загадать песню какую-то. У вас есть сейчас шанс, как и у всех остальных. Тем более, что загадка сегодня простая. Мы живем в мире развития технологий. И как я сказал в начале программы, когда поставил песню группы Five, Keep on Moving, то есть продолжать двигаться, что чуть отстанешь, и все, придется долго догонять. Появятся новые фичерсы там в WhatsApp, в компьютерах, в искусственном интеллекте, еще где угодно. А ты уже ничего не разбираешься. А ты уже изучаешь то, что уже год тому назад надо было изучать, или 2. Но мы иногда будем заглядывать и в историю этих самых технологий. Значит, господа, нам стало известно. С тех пор, как Роман Гофман стал руководителем Моссада, нам стало известно гораздо больше вещей в жизни, как вы понимаете. И о некоторых из них я вам сообщаю. Что первые страны, которые получили вот это вот название своего домейна, да, то есть вот это, которое там такое-то, .ru, например, да, знаете, были 2 страны, Соединенные Штаты и Великобритания. Они первыми получили, вот это было в 86-м, что ли, году примерно. Мой вопрос, как вы думаете, какая страна была третьей в этом списке, получившая название своего домейна? Расширение домейна. Я не знаю точно, как это называется. Что-то такое научное. Научные консультанты эфира говорят, что называется домейная зона. Может быть и так. Какая страна первая, то есть третья, первая и вторая, я вам сказал, Штаты и Великобритания, получила название своей домейной зоны. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону... Ой, я забыл вам про Илона Маска рассказать. Ну, сейчас расскажу. Позвонив по телефону 07-5-2-8-9-1. Какая страна была третья в этом почетном списке, уважаемые радиослушатели? Ну, Штаты получили US, естественно, Британия получила UK. А какая была третья? И, может быть, вы даже скажете буквы этого названия его домейного расширения. 0752891. Принимаем ответы только по этому номеру телефона. Рай из Ашдода. Через радио обрывается звук. На обычном играет только музыка. Рай, спасибо, что написали. Мы уже, я надеюсь, уже починили. Надеюсь, что вы в курсе, что аппликация на Android уже давно переключилась на музыкальное вещание. Ну, смотрите, тогда, когда вы нам сообщаете, мы становимся в курсе. Я здесь в студии, знать этого не могу. Но когда вы сообщаете сразу же, мы тут же, я передаю техникам, то есть коллегам, они к техникам, и те бегут чинить и восстанавливать. То есть как только... так сразу сообщайте. Единственное, что, когда мне пишет об этом один человек и больше никто, это значит, проблема у него. А когда сразу 5 или 10, это значит, проблема у нас. Так мы к этому относимся. Денис Пятактыков тоже написал, у вас какие-то неполадки на радио. Уже полчаса как играет музыка. Хватит разговаривать сам с собой. Плохой признак, написал Денис Пятактыков. А мне нравится разговаривать сам с собой. Можно подумать, вы сам с собой там в Пятактыкове не разговариваете. Кстати, следующая наша рубрика об истории городов будет посвящена истории Пятактыквы. Я только не знаю, будет она когда, завтра, послезавтра или, может, на следующей неделе. Денис, не пропустите. Так, есть звонок. Алло.
2: Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, слушаем вас, Дмитрий.
2: Я думаю, что это страна Норвегия.
1: Норвегия? Как вы думаете, какое у Норвегии домейновое вот это расширение было?
2: Честно говоря, не помню. Я последний раз норвежский сайт. Ну, не помню, когда я заходил на норвежский сайт.
1: Последний раз вы говорили на норвежском давно. Я тоже, кстати, ничего не помню в результате. Я бы дал им NO. Вот так, как бы логично. NO. Почему нет? Или NR. Но...
2: Ну, если они согласны.
1: Но Норвегия не была третьей в этом списке.
2: Нет.
1: Была другая страна. Спасибо вам за попытку. Всего доброго, до свидания. 0752891. Какая же страна была? Аппликация работает, написал человек без подписи. А аккаунт его называется «Шахмат такси». То есть я понимаю, человек работает таксистом, и когда нет клиентов, играть в шахматы. Или дома. Павел, шалом, вы вернулись. Это самое приятное, что можно услышать в жизни, что мы вернулись. Добрый день, все работает. Андрей написал. Облигация работает, написал Валерий. Он написал первый раз, что в облигации играет музыка, и во втором он настаивает на том, что речь идет об облигации. Облигация работает, написал Валерий. Отлично, спасибо за информацию. У нас следующий звонок. Алло.
3: Алло.
1: Вы в эфире, как вас зовут?
3: Меня зовут Роман из Ашдода.
1: Слушаем вас, Роман из Ашдода.
3: Значит, третья страна, если я не ошибаюсь, были Нидерланды.
1: О, это почти было... близко к Норвегии вообще, да, так.
3: Ну да. В 86-м году, кажется, они
1: это... Это было в 86-м году, но это не были Нидерланды. И даже не Голландия, представляете? Ни то и ни другое. Это была другая страна. Спасибо вам за версию в любом случае. Идем дальше. Алло. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте, вы в эфире?
4: Здравствуйте, я опять в эфире. Это опять Илья. Третья страна, это Дания.
1: Как вас зовут, вы сказали?
4: Илья.
1: А, Илья. Илья, слушайте, а что-то вы все по странам Северной Европы идут? У нас тут Норвегия, Нидерланды.
4: Не знаю, это Дания. То, что мне ответил ИИ.
1: Вот этот вот ИИ, вот этот вот ай-ай-ай. Слушайте, не всегда ему, оказывается, надо доверять вообще.
4: Это точно.
1: И в этом случае тоже. Спасибо вам за версию. Нет, это не эта страна, была другая страна по тем данным, которые вне ИИ. А по научным данным мы располагаем. 0752891. Эта страна, о которой я вас спрашиваю, вот вы говорите 86-й год, она чуть раньше получила. В 85-м. Осенью. Была такая осень. Падали листья. И страна получила это домейное расширение свое. Какая же это была страна? 0752891. Господа, попробуйте. Заработала, написала Галя. Галя, спасибо большое. Только что вернулась Иринка, куда делась программа PM, играет музыка в аппликации Бэт Шемиш, и Иринка вернулась. Ира, да, работает, но это черт знает что. Ира, я с вами согласен. Вот эти перерывания в эфире, это неприятно. Вот я себя представляю, слушаешь радио, тебе нравится, что-то интересно, потом бух отключается. Это черт знает что, да, вот я тоже так считаю. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Как вас зовут, добрый день?
5: Амали, добрый день.
1: Слушаем вас, Амали.
5: Я думаю, что это Израиль.
1: Правильно, вот вы, наконец, первого патриота мы встретили вообще. Это был Израиль, господа, в октябре 85-го года. IL мы получили вот эти две наших буквы родные после US американского и UK британского. Израиль был третьей страной, получив IL. Амали, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
5: Давайте нам лезгиночку на сегодня.
1: Что дать вам?
5: Лезгинку на сегодня.
1: Лезгинку. Подождите, а вы не за рулем случайно? И что вы будете делать? Лезгинку же надо танцевать.
5: Пританцовывать.
1: По педалям будете то одной, то по другой что давить.
5: Да, я в прошлый раз как-то у вас просил, но вы не ту мелодию поставили.
1: Ну как, я поставил лезгинку, дайте мне точные координаты, я поставлю ту. Что значит не ту? Да, ну ладно, найдем. Я надеюсь, что мы сегодня ту поставим, ту самую. Вам спасибо, после рекламы лезгинка в нашем эфире. Всего доброго, бай-бай.
6: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
6: Реклама.
1: Значит, уважаемые радиослушатели, недавно я вас спрашивал о мемах, которые нам всем известны. Ну, сегодня это интернет-мемы, а мемы, которые объединяют бывшего советского человека, в основном они из кино. Какие-то фразы, известные нам из кино, из песен и так далее. Вы тогда, когда я спросил, прислали кучу мемов, я их все называл и так далее. Кроме мемов, то есть каких-то фраз, выражений словесных, скажем так, есть мемы, я бы сказал, музыкальные. Вот у нас радиослушатель заказывал песню... Какую песню Песняров мы играли вчера или позавчера? Ну, какую-то известную песню. Господи, боже мой, что спам. Беловежская пучва. Это путь, я хотел сказать. Путь — это другое. Так вот, это тоже мем, который известен всем, кто приехал из Советского Союза. Это те культурные коды, которые нас с вами объединяют. Их много разных. Лезгинка — одна из них. Конечно же. Какой нормальный советский человек, услышав лезгинку, не бросится вот это вот руки пускать в бок туда, потом та-та-та-та-та. Значит, если у вас появится неудержимое желание, а вы сейчас за рулем, моя рекомендация: остановитесь на обочине, выйдите из машины и потанцуйте, сделайте погромче радио в машине и потанцуйте. Пусть проезжающие водители вам удивляются. Главное, чтобы они не создали аварийную ситуацию, а вы немножечко дадите от души. Потом скажете спасибо Амали, которая заказала эту песню.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.
5: Первое радио.

Так, продолжаем, господа. Времени мало, сообщений есть. Валентин написал вот что. Вчера, Павел, благодаря Лопуху мы снова скатились на тему войны в Украине. Ну да, из-за него он спровоцировал эту тему. Но вы сказали нечто новое, я с этим не согласен, продолжает Валентин. Если я не поддерживаю одну сторону, то я автоматически поддерживаю другую. Позвольте с вами не согласиться. Можно не поддерживать никакую страну. Уважаемый Валентин,

0: с которой можете быть не согласны. Станислав написал «Работает». Грин написал «Таки да, заработала». Это про аппликацию. Совсем недавно включилась, написал кто-то «Добрый день» без подписи. Галина «Заработала», написала. Позвонил... Если вы зачитали мое первое сообщение, то я тоже не слушал, тупо музыкальный ряд был. Я смотрю, Рюзаки прислал за Цоя спасибо, а Цоя в эфире не было. Понял, что аппликация переключилась на музыку. Виталий написал, сейчас все в порядке, эфир идет, всякое бывает. Да, но не должно быть, не должно быть. Возможно, из-за проблемы с вещанием я не слышал, задали ли вы мой вопрос, Авигаль. Зая, да, наверное. Я задал ваш вопрос про возврат налогов пенсионерам. Значит, Виталий сказал, что да, возможно, только там критерии другие, и по-другому это все рассматривается. То есть надо звонить и узнавать вашу персональную ситуацию. Так, Марк 1. Михалыч, я с тобой, к моему большому сожалению, не соглашусь. Никакой эволюции не может быть. Нафтали Беннет – порядочный человек, но он продукт эпохи этого правительства с его экстремистской реакционной идеологией во внешней политике. А кто-то другой не получит шанс формировать правительство. Политические взгляды израильтян могут поменяться не скоро. Так не скоро, я про это и говорю. Они, если поменяются, только в результате эволюции. Никакой другой вариант невозможен. Уважаемый Марк 1, изменение процесса, который формировался 15 или 20 лет, невозможно вот так бам и изменили. Эйн давар казе. Только эволюция. Как бы вы ни хотели, чтобы все поменялось завтра утром или на следующий день после выборов, этого не будет. Это я вам говорю заранее. ПМ, когда наша песня «Мишель» заняла на Евровидении второе место, и зная, сколько преград было на этом пути, и даже психологическая подготовка певца от враждебных выкриков, я сравнила это с футбольным матчем смерти 9 августа 1942 года, проведенным на оккупированной немцами Украине. Счет был 5-2 в пользу советских футболистов Василиса. Но это у вас уж слишком, мне кажется, вы далеко зашли в этом сравнении. Там же должны были, по-моему, расстрелять участников этого матча или там что-то с ними сделать. Макаревичу прилетели осколки от беспилотника «Хизбаллы» на дом, сообщает нам кто-то. Это Львовский Рагуль, он не подписался. Я не понял, вы рады этому сообщению или как? Работает, спасибо, написал кто-то. И снова не та лезгинка. Ну, Амаль, я не знаю, какую лезгинку вы хотите. По мне, это была натуральная лезгинка. У нас тут все практически танцевали. M.I.Я. прислал набор смайликов. «Асса!» – написал кто-то, то есть лезгинка зацепила, вот видите. Вацлав, «Браво, Павел, я про Украину. Если бы Украина не устраивала провокации, не обстрелила Донбасс, войны бы не было». А, серьезно, уважаемый товарищ, а может быть не надо было в Донбасс входить российским войскам и добровольцам, и тогда бы ничего не было, и никого бы не обстреливали, вы об этом не слышали? Или вы хотите сказать, где вы были 8 лет, да? Жалко, что вы не подписываетесь, я не знаю, к кому обращаюсь. Сейчас анонс.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлером.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко. Но метко, да.
0: Так, программа «Топспорт» у нас завтра, каждую среду, не пропустите. Скоро Кричевскому и Швидлеру будет о чем говорить. Чемпионат мира по футболу начинается через 2 дня. Вай-вай-вай. Так, и только в нашей стране есть компания «Индиго Финансов». Между прочим, последний раз сегодня разговариваем с Авиталь. Авиталь, как всегда, в центре жизни что-то там бурлит. Авиталь, переключайте на нас, пожалуйста. Алло.
5: Да, здравствуйте, Павел, как ваши дела?
0: Ничего, вы знаете, теплится, жизнь теплится, и все нормально. Спасибо вам. Ну что, давайте последний раз сегодня поговорим про Индиго Финансово и про то, что у каждого или у многих из нас есть шанс получить приятный финансовый сюрприз как в виде возврата налогов. Расшифруйте нам, что имеется в виду.
5: Расшифрую, конечно, что имеется в виду. Это если случилось так, что вы переплатили налоговой, мы можем помочь вам вернуть вашу переплату обратно к вам. Это значит, если у вас за последние 6 лет были разные изменения в жизни, хорошие и плохие, например, родились дети, вы женились или вышли замуж, там были разные такие мероприятия, если у вас был халат, автола, вы вытаскивали деньги с пенсии, если вы куда-то

0: и донируете деньги. Все это можно вернуть обратно с налоговой.
1: А давайте еще раз. Что, какой первый шаг рекомендует ваша компания сделать человек, который может заинтересовать вот этой информацией?
0: Позвонить к нам. Угу. Мы сделаем вам первую проверку бесплатно. Спросим несколько вопросов, поймем, есть ли у вас дело, нет у вас дела, и потом продолжим дальше. Если вы вообще человек, который ни разу в жизни за все свои годы здесь в Израиле не делали возврат, а стоит позвонить, потому что я уверена, что будет возврат.
1: Господа, значит, первый телефонный звонок вас ни к чему не обязывает. Вам зададут несколько главных вопросов и скажут, есть у вас шанс на получение возврата налогов или нет. А потом уже сами решайте. Напоминаю, звездочка 2432, телефон компании Indigo Finance. Они 17 лет на рынке, а это уже стаж и это уже репутация, я бы так сказал. Звездочка 2432, Indigo Finance. Теперь совета. Я уж не знаю, с кем мы будем говорить завтра, с вами или с Наором, но говорить продолжим про компанию, это точно. Вам спасибо.
0: Да, спасибо, Виталий, большое.
1: Всего доброго, бай-бай.
0: До свидания.
2: Реклама.
1: Так, мне надо успеть прочитать последние сегодняшние сообщения. Если бы Украина не устраивала провокации, это я читал. А может, не надо было убивать евреев на Украине во время Второй мировой войны? Значит, уважаемый автор, я вас уверяю, никто из живущих сегодня на Украине не убивал евреев во время Второй мировой войны. Мне это известно абсолютно точно. Очень однобоко освещаете события на Украине. В такой ситуации виноваты всегда две стороны. Это ваше мнение, и спорить я с вами не буду. Помните только о нашем правиле. Два сообщения, не больше, и подписывать надо свои сообщения, иначе я не буду их читать. Всю лезгинку танцевала супер Алла. Вика, добрый день, Павел, спасибо за лезгинку. Послать бы такую музыку нашим врагам, чтобы газы до Ливана люди взялись за руки и начали танцевать, а не убивать друг друга. Жизнь коротка, чтобы убивать друг друга. Как же это не могут быть понять наши враги от газа до Ливана, Вика? Какую-то бомбу, на которой запись лезгинки. Бросишь, чтобы она не осколки, а на какие-то музыкальные фрагменты. А? Хорошая идея от Вики. Музыка connecting people и объединяет, а многие другие вещи разъединяют людей. Так, так, так. Валентин, когда 8 лет шла война, Иран, Ирак, был убит 1 000 000 с каждой стороны. Вы кого поддерживали? Значит, уважаемый Валентин, не сравнивайте войну Ирана и Ирака с войной в Украине. У нас половина алии, 500 000 приехали оттуда. А вторая из разных районов России и других стран. У них живут там близкие люди. В Ираке и в Иране у них близких людей нет. Это обычное человеческое чувство. Это раз. Во-вторых, скажете, кто в Иране и в Ираке друг на друга напал? Я, например, не помню. Я как-то далеко был от этого. А в этой войне я знаю точно, кто на кого напал. Кто является агрессором, а кто жертвой агрессии. Хоть и вы, видимо, не хотите этого признавать, хотите оставаться в стороне. Жить по системе, по отношению к этой войне, моя хата с краю. Выбор ваш. Не имейте никакого мнения. Я никого не поддерживаю, пишет нам Валентин. А я поддерживаю. Я поддерживаю страну, на которой напал восточный агрессор. И убивает ее граждан за одно из своих. Что недопустимо вообще. Ни в какое время, а в наше тем более. Вы можете никого не поддерживать. Все на этом, уважаемые дамы и господа. Я, по-моему, все прочитал. Спасибо вам за внимание. Спасибо тем, кто присылал сообщения. Сейчас программа «Вопрос ребром». Спокойствие за рулем и терпение к близким. Хотя иногда терпеть их трудно. Но надо иметь нервы. Всего доброго. Услышимся завтра. Бай-бай.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
3: Мебель DAX. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: После удара по югу Ливана в городе Тир сообщили о 9 погибших. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Источники в Ливане сообщили, что 9 человек погибли, еще 28 получили ранения в результате ударов Цаля по городу Тир. Ранее утром пресс-служба Цаля призвала жителей ливанского города немедленно эвакуироваться, заявив, ваше присутствие вблизи членов Хизбаллы, их объектов или боевой техники подвергает вашей жизни опасности. По данным арабоязычных СМИ, сотни жителей оставили Тир незадолго до израильской атаки. На выездах из города образовались заторы. Гадя Зинкот вызвал Нетаньяу на дебаты после того, как Ликуд начал кампанию против лидера партии Яшар. Накануне премьер Бениамин Нетаньяу в соцсети X опубликовал видео под названием «Айзенкоту не обойтись без арабов при формировании правительства». В ролике собраны прошлые высказывания депутатов Кнессета Ахмада Тиби, Аймана Уды и Мансура Аббаса. Айзенкот обратился к Нетаньяу: «Хватит подстрекательских роликов и укрытия за подозреваемым, которому предъявлено обвинение в умышленном нанесении ущерба безопасности государства. Ты более истеричен, чем я видел тебя 11 октября 2023 года». Айзенкот добавил: «Забудь про видеоролики, назначь дату и место, выходи на публичные дебаты, ответим на вопросы граждан». Комиссия Кнессета по регламенту продолжает рассмотрение просьбы депутата Тали Готлиб о наделении ее депутатским иммунитетом. Просьба последовала после того, как госпрокуратура предъявила Готлиб обвинение. Напомню, что депутат обвиняется в том, что разгласила имя и место работы спутника жизни Шикмы Бреслер, активистки протестов против юридической реформы. Он является сотрудником Шабака. В ходе заседания депутат Готлиб обвинила представителей государственной прокуратуры в том, что они действуют как преступная группировка, и крикнула юрсоветнику правительства Гали Бараф Миаре: «Вы преследуете меня». Юрсоветник правительства со своей стороны заявила, что разглашение имени сотрудника Шабака было не случайным, а спланированным и продуманным действием. Точные даты визита спецпосланника президента США Стива Виткофа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию пока нет, но в Кремле их будут рады видеть в любой момент, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Точные даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России», сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Он отметил, что сейчас посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, однако чуть жарче, чем вчера. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
10: Да-да-да. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». И сегодня нашими гостями являются Евгений Кандель, ведущий израильский экономист, профессор, председатель Совета директоров Тель-Авивской фондовой биржи. Но сегодня, с 9 по 15 год он занимал пост главы Национального экономического совета при канцелярии премьер-министра. Но сегодня мы будем говорить с ним и с еще одним гостем, Алексом Кушнером, который сейчас занимает должность генерального директора Стратегического института будущего Израиля, который, собственно, профессор Кандель и создал. Будем говорить о стратегическом будущем Израиля и вообще о том, как будет выглядеть наша страна, возможно, через 5, 10, 15, может быть, 20 лет, потому что думать о стратегии – это необходимо. Ну и давайте вот начнем с главного. Вот я обращаюсь к профессору Канделю. Вот скажите, вот слово «стратегия». Мы всегда знаем, вот если мы даже смотрим там на какие-то корпорации, люди стараются думать на 5 там, лет вперед, может быть, 10, что их будет ждать в будущем, какие там, я не знаю, проблемы могут возникнуть. Понятно, что будущее никто не знает. Понятно, что всякие вводные могут быть. Но тем не менее, с государством также, потому что вы много лет работали вот в правительстве, и именно так происходит? Думают, а что будет через 10 лет?
11: Ну, в принципе, мы бы хотели, чтобы... Во-первых, спасибо за приглашение.
10: Спасибо, прийти что
11: к вам.
10: Пришли, да.
7: И мы бы хотели, чтобы это так было. И есть, к сожалению, в демократическом обществе есть очень мало стран, которые действительно работают стратегически. И тут есть несколько причин. Одна причина, что избиратели не смотрят в будущее, а смотрят в прошлое в основном, когда они выбирают себе новый парламент или за кого они голосуют, они все время смотрят на прошлое. Они не говорят, какие катастрофы ты предотвратил в будущем. Они все время спрашивают, а почему вот в твое время, когда ты был в правительстве, произошла вот такая катастрофа. Он говорит, она произошла, потому что ее не предотвратили 10 лет назад. Пожар на Кармеле, например. Uh-huh. Его можно было предотвратить, но его никто не предотвратил. После того, как он произошел, и 30 с чем-то человек погибли,
10: 40.
7: Мы начали, 40 с чем-то, да, мы начали тогда подготавливаться. Но это, к сожалению, это проблема общедемократическая. Но в Израиле она еще более проблематична, потому что тут политический цикл очень-очень короткий. Тут Кнессет в среднем за последние 30 лет Кнессет существовал 2,5 года. И правительство, естественно, тоже. И за такие сроки, он говорит, зачем мне сейчас думать, что будет через 10 лет, когда я должен через 2,5 года идти на выборы и буду смотреть вообще. Поэтому это проблема. Мы создали такую организацию с поддержкой главы правительства в 2010, 2011, 2012 году. Прошла резолюция правительства о том, чтобы создать систему стратегическую. Об этом даже есть книга, которая написана в Америке, об этом процессе. Но для этого нужно, чтобы кто-то этим занимался. Пока я там был, и я, в общем, это все время продвигал, то этот процесс шел, и даже шел, кстати, не так плохо. Но, к сожалению, когда я ушел, не то, что я умнее всех, мне просто это было очень важно. Человек, который пришел после меня, ему это было не важно, это было как мое детище, а не его. И на этом все закончилось, и хотели как лучше, получилось как всегда.
10: Окей, теперь у меня вопрос к Кушниру, который я хотел задать, вы знаете, публично. Не просто вот лично, а публично. Извините за такой слог.
12: То так есть вот, ты меня сейчас будешь стыдить?
10: Да, да, да.
12: Ну, хорошо, давай.
10: Да. Дело в том, что... Вы понимаете, в чем дело? Вот что мне мешает после того, как ты занял должность генерального директора стратегического института будущего? То есть что касается твоей личной жизни, это твоя личная жизнь. Ты можешь выбирать любые пути, это правда. Ты правда можешь выбирать любые пути, заниматься чем ты хочешь. Это твоя жизнь, и все наши хотелки не имеют к ней никакого отношения. Но при этом сегодня страна стоит перед, ну я скажу, историческим выбором. И политики каждый играет невероятную роль, особенно тот политик, который стоит на правильной стороне истории. И мне кажется, в этот момент сбежать в теоретические рассуждения о будущем. Это, знаешь, как вот во время войны уйти с поля боя и сказать, ребят, я все сделал. Смотрите, я убил там 3 фашистов, я грубо говорю. Что вы от меня еще хотите? Что вы от меня хотите? Отстаньте от меня, я хочу заняться собой. И вот это мне как бы вот мешает, скажу честно. Потому что, что-то тут не так.
12: Смотри.
10: Я прошу прощения.
12: Меня не выбрали в прошлом Кнессете. Я был 7-м номером в партии «Наш Дом Израиль». Партия получила 6 мандатов. Естественно, вначале очень сильно расстроился и, в принципе, планировал вернуться снова в политику, потому что было чувство, что есть очень много вещей, которые я не доделал и хотелось бы доделать. Не только в финансовой комиссии, но и вообще. А потом было 7 октября. И 7 октября у нас просто не было государства. Ни 7-го, ни 8-го, и потом даже, наверное, многие недели после этого.
10: Пару недель, так точно.
12: И знаешь, когда мы, вот новые репатрианты, можем рассказать о том, как это жить без еврейского государства, вне еврейского государства, но тем не менее знаешь, что оно где-то существует, то сегодня все гражданское общество в Израиле может понять и почувствовать, что такое, когда на какой-то очень короткий период времени, на какой-то очень концентрированной территории не было еврейского государства. Но что там да было? Там было гражданское общество. А потом я призвался в Милуим. И в Милуиме я увидел опять это гражданское общество. Люди, абсолютно разные. С кипами, без кип, с такими мнениями, с такими мнениями. В любое место, куда я приходил, я был триггером для политического разговора. Все меня узнавали.
7: Да. Ты только не призвался, а пошел добровольцем.
13: Ну, это в данном случае не суть.
12: Да, и мы разговаривали, мы спорили.
13: Да.
12: Мы спорили о многих вещах. Но, тем не менее, это всегда было на каком-то таком уровне спора, который позволял после этого вместе вечером идти делать там какую-нибудь очередную...
13: Ну да, не стрелять друг другу в спину, грубо
12: какую-то
13: говоря.
12: Пакость хизбаллоном делать по ночам. Вот. И у меня возникало все больше и больше чувство, что для того, чтобы что-то изменить в этом государстве, это изменение не может быть инициировано внутри системы. Оно должно быть инициировано извне. И это может сделать только гражданское общество. Теперь, если бы не было 7 октября, можно было бы долго говорить о том, что это теория, и да, есть гражданское общество, нет гражданского общества. Тут мы знаем точно, что оно есть. И оно может встать, когда оно почувствует экзистенциальную угрозу существованию государства, тогда она это сможет сделать. Вот именно это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы пытаемся объяснить людям, что та ситуация, в которой мы находимся, может привести нас к экзистенциальной угрозе, если мы сейчас ничего не будем делать.
13: Окей, хорошо. Уважаемый профессор, вот вы можете нам быстро, что называется, одной строчкой, описать главные угрозы, стоящие перед государством прямо сейчас?
7: Главная угроза перед государством, она, давайте посмотрим на конечный эффект. Главная угроза, стоящая перед государством, что через 30 лет это государство не может быть либеральной демократией. А если оно не может быть либеральной демократией, то оно не может быть, потому что часть государства, которое оплачивает его, часть населения, которое оплачивает это государство и служит и так далее, оно просто не будет тут жить, потому что они не хотят жить не при либеральной демократии. Это не означает, что либеральная демократия должна быть тут. Но если эти люди не получат для себя либеральную демократию, они здесь не останутся. И когда это произойдет, никто не знает. Потому что, вы знаете, это же ситуация, в которой люди просыпаются утром и говорят, есть ли у моих детей здесь будущее или нету. И в какой-то момент просыпается большая группа людей и говорит, вы знаете, мы поняли, что мы тут служим по 400 дней, мы платим гигантские налоги, нас все время зажимают в каких-то этих. И это, главное, идет в направлении, в котором нету как бы надежды, то зачем ждать, пока это все разрушится, давайте уедем. Если уедет отсюда достаточно большая группа населения, это не миллионы людей, это сотни тысяч людей, то государство перестанет, оно не сможет себя финансировать, ни свою оборону, ни свой уровень жизни, налоги поднимутся, уровень всех услуг уменьшится, надо будет больше служить в армии, и тогда следующая группа уедет. И тогда вот такая спираль, которую будет очень трудно остановить. И вот мы это видим как главная опасность для Израиля. Это может произойти в течение 10 лет. И тогда, если это произойдет, то у нас нету никого, кто бы нас из этого выручил.
13: А когда вы имеете в виду этот кто-то кто? Ну, кого вы имеете в виду?
7: Нету никого. Я вам объясню. Вот, понимаете, Израиль по всяким своим демографическим и социологическим показаниям идет примерно 30-40 лет за Иерусалимом. И вот Иерусалим, когда я приехал в Израиль в 1977 году, Иерусалим был маленький город, достаточно светский. Было, конечно, районы ультраортодоксов, но он был достаточно светский. И хотя значительно меньше ресторанов, наверное, и таких вещей были открыты в субботу, как ни странно. Но он был по уровню жизни, по уровню населения, он был примерно где-то 5 из 10. То есть был в среднем. Сегодня он 2 из 10. На сегодняшний день это город-банкрот полностью. Он не может существовать сам по себе. Над ним есть правительство, которое его датирует и спасает. Без него он просто бы закончился. Он бы не смог, как в Америке есть города, которые как бы банкротятся, и никто их...
13: Детройт, например.
7: И никто их не спасает. Они просто обанкротятся. Они не могут давать услуги. А тут еще есть одна вещь, что Иерусалим не должен заниматься обороной. Иерусалима. Потому что страна занимается обороной. Это очень большой кусок, который она дотирует его. Потому что а если бы еще Иерусалим должен был бы платить за оборону свою, то тогда он бы вообще был полным банкротом, не мог бы даже на какие-то две ракеты раскошелиться.
13: Окей. Алекс, ну тут тогда возникает вопрос. Вот смотри. Есть ультраортодоксальное население, действительно чисто израильская история, которая не работает массово. Если работает, ну, например, в главном равинате, проверяют кашрут, вроде работают, или работают в тех школах, в которых не изучают основные предметы, то есть лучше бы не работали. Это население растет, но вот нет ли вот опасности, вот скажи мне, что мы как бы настраиваем брат на брата, потому что мне очень... Так как я, ну так получилось, из семьи все-таки хасидской, и корни мои вот они вот на поверхности, я их воспринимаю как своих братьев. Я не могу их воспринимать как врагов, которые хотят уничтожить страну. Понимаешь, вот мне это, ну вот тяжело мне это принять.
12: Смотри, я думаю, что надо смотреть на это, постараться ставить эмоции в сторону, потому что эмоции, конечно... плещут, когда ты видишь, что они пытаются сделать судье Сольбергу и так далее, и попытаться посмотреть на вещи вот с высоты птичьего полета для того, чтобы разобраться.
13: Окей.
12: И тут нужно, мне кажется, несколько аксиом. Первое, мы 2000 лет ходили все по пустыне, ходили по миру, были багалют, и нет никакого шанса, что мы одинаковые. Понятно, что мы разные. И когда мы начинаем понимать, что мы разные, мы должны научиться делать еще одну вещь. Мы должны принимать разность других. При этом понимая, как ты говоришь, что мы братья. Что происходит у нас? У нас никто из нас, ни мы, ни они, не готовы принять разность и легитимность другой стороны. Из-за этого мы постоянно воюем. И эта война приводит к тому, что каждый пытается защититься. А когда ты пытаешься защититься, то в нашей системе, когда это zero-sum game, то есть или ты, или они, то ты хочешь, не хочешь, ты атакуешь.
13: Свой и чужой, грубо говоря.
12: Соответственно, пока мы находимся вот в этом вот котле, постоянно, где все кипит, и мы постоянно друг с другом воюем, у нас нет никаких шансов наладить систему, которая позволит им жить так, как они хотят, нам жить так, как мы хотим.
13: Да, но с другой стороны, почему у нас получается это в семьях? Ну, я просто говорю, моя семья — это вот весь срез. Это и шастники, так получилось, да? Это и высокопоставленные офицеры, это и бизнесмены, это там кто угодно. И при всем том мы можем подначивать, это и восточные, и западные, какие угодно. Мы можем друг друга подначивать, это у нас постоянно, да? Но мы живем мирно, мы одна семья, почему нельзя что-то сделать подобное в стране?
7: Вот вы абсолютно правы. Вы одна семья, потому что вы друг друга принимаете, и вы друг от друга не зависите. А теперь представьте себе, что вы берете эту всю группу, сажаете в один большой дом, и говорите, вы все живете теперь под одним законом, под одними правилами, под одной кухней, под одним все. Вы через месяц вы друг с другом разговаривать не будете.
13: Да вот какой это месяц? Я с Ашером три дня не...
7: То, что происходит в Израиле, это именно вот то, что сказал Алекс. Он сказал, что мы друг с другом воюем, и мы друг друга боимся. Это не потому, что мы плохие, это не потому, что мы хотим, чтобы их ненавидим. Это потому, что мы, система заставляет нас, либо наши ценности и законы будут, либо ваши. И тогда я боюсь вас, потому что если вы даете, если вы контролируете Кнессет, то вы навязываете мне свои ценности. Если я контролирую Кнессет, то я навязываю вам свои ценности. Слушайте, зачем это нужно?
13: Как получилось? У нас одна минутка, и мы потом уже поговорим про эту теорию. Я хочу вас спросить, как человека, который очень хорошо знает Нетаньяху. Как получилось, что Нетаньяху, вас, человек западных ценностей, стал вождем краснокожих? Извините, я беру в кавычки, я шучу. Это имеется в виду вождем тех людей, которые, ну, не принимают те ценности, на которых сам Нетаньяху вырос.
7: Ну, смотрите, это вот эта политика системная, наша политическая система, она такая, что он не может стать главой правительства без того, чтобы сделать коалицию. И эта коалиция, она делается из тех, кто готов с ним сидеть. И вот я смотрел на него, я с 9 по 15 год с ним работал очень плотно. Я смотрел до этого, я смотрел после этого. Есть перемены абсолютные в его понимании. И это не означает, что у него сегодня другие ценности. Но он просто не видит никаких шансов ни на что другое. Кроме всего прочего, есть там еще другие проблемы. Но это абсолютно другой человек в смысле поведения. Не в смысле того, что он чувствует и на каких ценностях он вырос.
13: Окей. Хорошо. Друзья мои, я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Кандель, ведущий израильский экономист, профессор и директор, ну и создатель Института будущего Израиля и ИСФИ, и Алекс Кушнер, который вот генеральный директор этого стратегического института будущего Израиля. После небольшой рекламы мы с ними продолжим.
9: Программа «Вопрос ребром».
14: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
15: Carrefour.
16: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
17: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
19: Еще ниже.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
14: Реклама.
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
13: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Евгений Кандель, профессор, экономист... Человек, который создал институт ИСФИ, институт, стратегический институт будущего Израиля, и генеральный директор института Алекс Кушнер. Вот скажите, вот ваша связка, вот опять, а потом мы сейчас уже пойдем. Ваша связка, вы профессор, ну как я понимаю, может быть вас это обидит, больше теоретик, а Алекс, он больше практик. То есть... Вот эта вот связка теоретика с практиком, она должна заставить, то есть найти теоретическое обоснование, заставить политиков о чем-то хоть задуматься?
7: Ну, смотрите, во-первых, я не очень теоретик, это немножко моя профессия, она такая на стыке теории и эмпирики, а кроме всего прочего, после 6 лет в правительстве ты не можешь быть теоретиком. Самое худшее ругательство, когда тебе говорят, когда ты что-то пытаешься объяснить, ну, это академия. Да, это академия. Я говорю, ну, не важно. Поэтому, но с другой стороны, у каждого из нас есть свои как бы сильные стороны, свои более слабые стороны относительно. И поэтому как раз мы друг друга очень восполняем. Рон Цур, который один из создателей, и Даниэла, которая тоже одна из создательниц, мы все немножко приходим с разных, не немножко, а очень с разных позиций, с разным опытом. И вот Алекс нас как раз дополняет вот с этим практическим политическим сахи. Опытом. Вот от политической сахи, действительно. Но, кроме всего прочего, у него очень хорошее понимание израильского общества. Что у меня значительно меньше. И через политику, и через его вообще опыт в жизни. И поэтому мы как раз очень хорошо живем. Я понимаю, что вам не очень нравится, что он ушел из политики.
13: Вообще
7: к
13: не
7: нам.
13: Нравится.
7: Но нам, честно, нам это очень нравится. И думаю, что у него будет, может быть, действительно больше влияния на будущее Израиля здесь, чем, чем в
12: футбол. Вообще, Марк, вот когда я был действующим политиком, да, ты никогда комплименты не делал.
13: Никогда.
12: А я сейчас делаешь. Так какой мне смысл идти в политику? Ты опять перестанешь.
13: Я никогда не делаю комплименты действующим политикам. А вот не право. Это правда. Так вот, все-таки, вот скажи мне, ну вот, ну хоть кого-то тебе удалось, ну, что называется, убедить за разговорами, чтобы люди задумались, что будущее, стратегическое будущее, это не просто, что будет завтра на выборах, а это еще, что будет через 10 лет. И, насколько эта работа трудно идет, я бы так сказал?
12: Трудно идет, объясню почему. Потому что есть очень много различных организаций, важных институтов, которые работают, мы это называем внутри парадигмы. То есть они пытаются внести какие-то изменения внутри системы. Мы же говорим, что нужно изменить систему в общем. Более того, мы еще говорим о том, как эту систему нужно менять, что это в данном случае может быть даже гораздо важнее, чем результат, который нужно в конце концов получить, учитывая, что мы ставим определенные условия для того, чтобы обеспечить, что результат, который мы получим, будет лучше, чем то, что у нас есть сегодня. Поэтому мы работаем с гражданскими институтами для того, чтобы попытаться объяснить им и собрать коалицию. Это сложно, но тем не менее мы продвигаемся. У нас есть волонтеры, которые к нам обращаются, соответственно, гражданское общество тоже начинает потихонечку просыпаться. И я периодически езжу в Кнессет, общаюсь с депутатами из разных партий. Mm-hmm. Могу тебе сказать, что за закрытыми дверями многие из них понимают то, о чем мы говорим, и понимают опасность той ситуации, в которой мы находимся, но без внятного гражданского требования к изменению системы сами политики на это не пойдут.
13: А что вы вкладываете, вот я говорю и Евгению, и Алексу, что вы вкладываете в понятие «внятное требование гражданского общества»? Что это такое?
7: Я вам объясню. Значит, вот на сегодняшний день почти 75% населения понимают, это по нашим опросам, что что-то серьезное не работает в нашей системе. И что нужно какие-то очень глубокие изменения, чтобы это... Значит, они это понимают, но дальше они делают как бы из этого неправильное умозаключение. Они говорят, почему это не работает? А это политики. Угу. Справа это левые, слева это правые, евреи это арабы это евреи, угу. Религиозные это не это и так далее. А есть еще куча народа, которые считают, что они все плохие, есть, которые требуют, чтобы все 120 ушли. И поэтому система не работает. Мы пытаемся объяснить, это наш первый шаг. Мы пытаемся объяснить людям, что система не работает не потому, что плохие политики, а потому что система плохая, и поэтому в эту систему приходят не всегда хорошие политики, даже те, которые хорошие приходят, если можно заменить всех на самых хороших политиков в Израиле, они все равно будут работать на 30% КПД. И это наш первый шаг. То есть первый шаг надо объяснить, куда мы идем с этой системой. И второй шаг – это объяснить, что эта система сама по себе одна из самых худших демократических систем. Есть много демократических
13: систем. Что вы имеете в виду? Давайте так. Я вот слышал вас, вы говорили, у нас какая-то дикая концентрация власти. Но наши власти с 23-го года утверждают, что они не могут править, потому что есть богат, юридический советник правительства, они вообще никто, и звать их никак, и надо уничтожить Верховный суд, уничтожить институт юридического советника, и вот тогда заживем. А вы говорите прямо противоположно, что у них столько власти, что они не знают, что с ней делать.
7: Это не совсем так, потому что, понимаете, мы изначально тут было создано очень централизованное государство. Есть одни выборы. Мы выбираем коалицию, которая составляется в Кнессете, и у этой коалиции правительства есть практически, они контролируют 95% нашей жизни. И теперь, причем, это еще система унитарная, они не только контролируют нашу жизнь, но еще в унитарной системе на всех один закон. Это означает, что кто получил 61 член парламента, они меняют закон и на всех его распространяют. Это означает, что большие группы населения, представьте себе, например, ультраортодоксы или же наоборот.
13: Мне не надо представлять ультраортодоксов. Я часто был в шоке от тех законов, которые... Они вообще меня не представляют.
7: Нет, конечно, они вас не представляют, потому что они себя защищают от вас. Они себя защищают. Вместо того, чтобы представлять, что хорошо для государства Израиль, у нас система заставляет всех бояться друг друга и биться насмерть за то, чтобы никто другой не пришел и не навязал мне ценности, которые мне абсолютно враждебны. Понимаете, это причем со всех сторон. Это и тут нет такого, что кто-то виноват, а кто-то. А система заставляет нас бороться, чтобы, не дай бог, кто-то с другими ценностями навязывал бы нам ценности. По опросам все группы населения считают, что им навязывают ценности, что их атакуют. Ни одна группа не считает, что она кого-то атакует. Как это может быть? Потому что...
13: А может, это и есть баланс?
7: Нет, это не баланс. Это дурная система. Это, понимаете, мы все считаем, что вот демократия, как у нас есть демократия, это единственная демократия. Но на самом-то деле есть десятки разных типов демократии по всему миру. И никто не знает, какая лучше, потому что нет одной, которая лучше. Есть типы демократии, которые больше подходят определенным государствам, с определенной историей, с определенным населением и так далее. Мы должны для себя выбрать демократию, которая подходит нашему населению. А мы вместо этого сидим с демократией, которая подходила маленькой стране в 600 тысяч человек, которая была на грани уничтожения и была абсолютно провинциальной и очень бедной страной. Мы не там. Ни один показатель того, что было тут 80 лет назад, сегодня не актуален. И поэтому мы должны... Что мы говорим? Мы говорим очень простую вещь. Ребят, давайте все вместе сядем и подумаем, как мы можем жить тут, несмотря на все наши различия. Не как мы навяжем друг другу наши ценности, а как мы можем сделать систему, которая бы позволяла нам жить без того, чтобы ругаться, вместо этого сотрудничать.
13: Окей. Вы знаете, вот... Тут вопрос такой. Вот, скажем, кантонизация Израиля. Окей, предположим. Но не приведет ли это к большему расколу? Не приведет ли это, я не знаю, там, к каким-то бандустанам или еще к чему-то? Не боитесь ли вы того, что наш и без того маленький народ, который еще не вернулся даже времен до Холокоста, я имею в виду по количеству, он расколется настолько, что мы просто перестанем с друг другом общаться?
12: Марк, давай посмотрим на реальность, какой она есть.
13: Давай.
12: Не будем выдумывать реальности, которой нет.
13: Окей.
12: Значит, во-первых, мы не знаем, какой результат будет от того процесса, который мы предлагаем. Может быть, кантонизация, может быть, какой-то другой вариант федерации. В любом случае, не мы это решаем. Но надо посмотреть на реальность. И мне когда говорят, вот, там, харидимная автономия или арабская автономия. Давай сегодня посмотрим
13: она
12: на нашу страну.
13: Есть.
12: Нет. Сегодня у тебя не автономия, потому что в автономии есть законы. Сегодня у тебя экстерритория. И это гораздо хуже. Поэтому пришло время посмотреть на реальность, посмотреть на то, что происходит в Негеве, посмотреть на то, что происходит в Галилее, посмотреть на то, что происходит в Бнейбраке, посмотреть на то, что происходит в Умельфахиме, и понять, что если мы будем продолжать жить политикой страуса, опустив голову в песок, и надеясь, что оно как-то само собой рассосется, то у нас нет никаких шансов. Единственное, что мы говорим, ребят, давайте перестанем надеяться, давайте начнем управлять рисками. Давайте посмотрим, какие у нас риски есть, и попытаемся найти этим рискам решение. Вот и все.
7: Уменьшить их. Я вам отвечу двумя этими. Да. Первое, это я отвечу тем же примером, который вы сказали. Вот ваша семья,
13: да.
7: Она раздроблена, потому что там есть шас и харидим, и такие.
13: Такие, нет? Да.
7: Она не раздроблена.
13: Она не раздроблена, потому что мы встречаемся на праздниках, обнимаемся, целуемся, кушаем и разбегаемся.
7: Очень хорошо. Вот как раз они живут так, как они хотят.
13: Да.
7: Они с вами, они вас уважают, вы их уважаете, они вас любят и так далее. Опять же, в сегодняшней ситуации вы все живете в одном доме с одними законами. Если вы дадите каждому свой дом, даже братья, когда они уходят из дома родителей, они обычно создают свой дом, и у них разные законы в их домах.
13: Ну, конечно.
7: А второе, посмотрите на Швейцарию. Okay? Швейцария точно таких же размеров, как мы, и географически, и по населению. У них есть 26 кантонов.
13: Они географические.
7: Это географические они потом. Они изначально не были географическими. Они сначала делились, это правда, но они не обязаны делиться географически. Но я должен вам сказать, что, например, в германоговорящем кантоне нельзя создать школы на французском. Нельзя, запрещено.
13: Да, да? Не слышал.
7: Вы, если у вас есть... Причем в Швейцарии есть очень много, мне говорят, ну, они швейцарцы. Для нас они все швейцарцы. Да. Значит, у швейцарцев так. У них 4 народа. У них немцы, французы, итальянцы и еще вообще маленький народец.
13: Ну, там романцы, да.
7: Да, романцы. У них 3-4 языка. У них 2 религии. И у них либералы эти, сельские, городские и так далее. Все. У них очень много разных этих, и они точно так же, как и мы. Единственное, что они делали, они 500 лет друг с другом воевали, а потом решили, последняя их гражданская война была в 1848 году. После того, как они убили 60 человек, они решили, что лучше не делать этого. Уже 180 лет живут. Они все время думают, как улучшить их систему. Все время. А мы вообще не думаем. То есть не то, что лет. Люди, которые думают, всякие организации и так далее. Я имею в виду, системно мы не думаем об этом. Даже нету. Назовите мне какую-нибудь организацию в правительстве или в Кнессете, которая об этом думает.
13: Так в этой связи я обращаюсь к вам, профессор. Я обращаюсь к вам, Алекс. Слушайте. Идите в политику. Я думаю, что вы в политике, я прошу прощения, может быть, это вас оскорбит, но вы в политике гораздо важнее, чем где бы то ни было, потому что вы должны с трибуны Кнессета об этом вопить, орать, кричать, я не знаю, топать ногами.
7: Когда вы последний раз видели кого-то, кто говорит с трибуны Кнессета? Вы слышали один раз что-то рациональное там?
12: Смотри, я попытаюсь нарисовать метафору. Как выглядит наша жизнь? Как выглядит мировоззрение наших избирателей?
13: Окей.
12: Представь себе поезд. В каждом вагоне сидит определенная группа людей. В этом вагоне большой телевизор. В телевизоре они видят то, что происходит в локомотиве. Вагон, флуоресценты разбиты, окна разбиты, все-таки им не важно. Они смотрят только в этот телевизор. В локомотиве у тебя есть политики, которые борются за штурвал. Кто будет держать этот штурвал? Но на самом деле этот поезд едет в тупик. И некому просто перевести рельсы. Для того, чтобы свести его с этого тупика. Понимаешь? То есть наши избиратели, мы...
7: И в локомотиве никого не волнует, что там, что творится в вагонах.
12: Абсолютно. Наши избиратели, нас приучили, что мы не имеем права требовать от наших политиков результата. Мы не требуем от них результата.
13: Нет, требовать-то мы можем.
12: Нет, послушай, когда мы говорим про внятное гражданское требование, мы говорим как раз об этом.
13: Слушай, я прошу прощения, Саш. Вот прошу прощения. 23-й год — это пик гражданских требований. Что они сказали? Помните, когда Галан прямо кричал: «Дайте им что-нибудь». Что сказали? Ничего. Вот тебе и все требования гражданские.
12: Да, но ты не можешь послушать. У нас в Израиле есть выборы.
13: Да.
12: У нас в Израиле есть выбор.
13: Есть.
12: Вот если наши избиратели, мы придем к нашим политикам и скажем: «Ребята,
13: до выборов».
12: До выборов. И скажем... Скажем вначале себе, прежде чем я левый, правый, религиозный, светский, араб, еврей, я хочу потребовать от своих политиков, чтобы они сделали так, чтобы этого государства был шанс на долголетнее процветание. И понятно всем, что в нынешней системе, так как она выглядит сегодня, неважно, кого ты поставишь, нет шансов, понимаешь? Нету на то, чтобы эта система начала работать эффективно. Соответственно, систему надо менять. Соответственно, это должно быть требование общества. Есть такое понятие, Юджин, как зовут этого профессора, который говорил про конституционный момент?
7: Аккерман, Брус Аккерман в Йейле.
12: Да, вот он говорит, что есть рутина политическая, когда страна более не менее существует, и вот политики в рамках этих правил игры, они себя, так сказать, это самое. А бывает конституционный момент. Это момент, когда система сходит с рельсов. И тогда только гражданское общество может взять этот локомотив, поставить на рельсы заново, и задать ему новый ход.
7: Изнутри есть очень-очень мудрое сказание в Талмуде, что «Эйн хавуш матир этот смом и бейта асурим». То есть называется, заключенный не может сам себя освободить из тюрьмы.
13: Ну да.
7: Okay? Это то же самое. Вот когда ты сидишь, когда сегодня Кнессет превратился в арену гладиаторов. Они не могут уже сами выйти.
13: Ой, мы видели, да, заседание по поводу Готлиб. Они же гавкали, они не говорили.
7: Это все заседания? Почему это? Никто ничего уже не... Это все одни эмоции. Идет война. Эта война не может закончиться, потому что она идет на защиту своих ценностей. Но тот, кто заставляет нас вести эту войну, это система.
13: Ну, я, смотрите, ну вот мы, у нас остался, как быстро летит время, остался один маленький блок, третий. Но как бы там ни было, вот ваша идея кантонизации Израиля, ну такого вот разделения на светских, там, ортодоксальных, арабов и так далее. Вот вы задумывались о том, а может быть, вы не правы, а может быть, так не может быть. Насколько вот вы... Знаете, уверены в своей правоте. Мне очень...
7: Абсолютно не уверены. В том-то и дело, что мы, когда начали думать об этом деле, я начал работать над этой темой 6 лет назад. Я долго как бы сомневался и так далее, потом присоединился Рон, потом еще присоединились люди и так далее. И мы пришли к выводу, что это абсолютно не важно, что ты предлагаешь, потому что не вся правда у тебя, ты не самый умный, тебе нужно, и кроме всего прочего, когда один человек или одна организация что-то приносит, какое-то предложение, у этого нету легитимации. Мы поэтому предлагаем процесс, который сотрудничают все вместе, сотрудничают и разбираются в этом деле, и каждый из нас приносит свою идею, эту идею обрабатывают, берут какие-то вещи из одной идеи, какие-то вещи из другой, делают что-то, что лучше всех этих идей. Поэтому мы совсем не уверены, что мы правы. Но есть идея, эту идею надо проработать. Мы говорим, давайте создадим возможность прорабатывать идеи. Давайте думать об этом. В этом-то наша сила.
13: Да, у нас нет 30 секунд, и мы идем на рекламу.
12: Я только хотел сказать, что у нас нет идеи фикс. Вот в чем дело, понимаешь? Мы говорим, мы не монополизируем правоту и не монополизируем правду. Мы говорим, давайте один раз в жизни за 80 лет сядем и подумаем о том, как сделать эту систему лучше. Причем сядем вместе, это не значит, сели вместе и забыли все разногласия. Наоборот, сели вместе и признали разногласия, признали разность между нами и об этом говорить. Не говорить о вещах, которые мы и так согласны, а говорить о том, о чем мы не согласны. И вместе выстраивать систему.
13: Ну хорошо, кстати, об этом мы поговорим и с Евгением Канделем, и с Алексом Кушнером после небольшой рекламы о главных, так сказать, позициях того, что они предлагают. Но вы знаете, вот как говорят, ну не трогай, если работает. Ну а вам просто кажется, что уже не работает, да? Я понял, все, вызвал смех в зале, громкий смех в зале. Окей, хорошо.
7: 5%
13: населения. Хорошо. Все. Я пошутил. После небольшой рекламы мы продолжим.
9: Вопрос с ребром и Марк Кричевский.
17: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
19: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
17: Реклама.
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
13: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Евгений Кандель и Алекс Кушнер в нашем эфире. Профессор Кандель. Вот у меня к вам вот такой вопрос. Давайте так. Вы приводите многократно вот Северную Ирландию. Ну вот в качестве примера. Вот смотрите, у нас есть действительно разные группы населения, которые не то, что даже не, друг друга терпеть не могут, это, которые вообще не встречаются, не общаются. Я помню, когда я первый раз пришел к своему, так сказать, родственнику, который вот голосует за ШАС, он говорит: «Вав, ты русский, а он нормальный». Он так удивился, а нормальный вроде человек. Так вот, что на нужно для того, вот Алекс сказал, что надо искать даже, что нас разъединяет, чтобы искать, как это потом преодолеть. Вот как это удалось им, и что вы предлагаете от их опыта нам, скажем так?
7: Вот это очень хороший пример. Мы когда поняли, что там произошло, потому что с 1933 года, 1933 года по 1999, больше 60 лет они друг друга убивали.
13: Ну, Белфаст есть известное место, да.
7: Это там католики, протестанты, одни хотят присоединиться к Англии, другие не хотят, другие хотят автономии и так далее. Они убили больше 5000 человек. Северная Ирландия очень маленькая страна. То есть она даже не страна, а часть Великобритании. И в какой-то момент они просто перестали друг друга убивать и живут с тех пор уже 27 лет.
13: Ну, не дружно. Я вот
7: они
13: там,
7: не дружно. Нет, они не дружно, но они друг друга. Но они друг друга перестали бояться, и поэтому они друг с другом начинают сотрудничать. Как это произошло? Это произошло потому, что в какой-то момент, где-то за год до этого подписания этого договора, к ним пришел американский сенатор, который весь этот процесс вел, и сказал им: «Я хочу, чтобы вы приняли то, что называется равенство статуса». Parity of esteem по-английски. Что это означает? Это означает, что я считаю, что все, что вы верите, все, что вы говорите, все, что вы думаете, оно абсолютно неправильно. Но я принимаю ваше право в демократии на такие взгляды. Более того, я принимаю, что ваши взгляды не менее легитимные, чем мои взгляды, хотя я взглядов самих не принимаю. И вот когда их убедили вот согласиться с обоих сторон на вот это вот равенство статуса, только тогда они могут начать переговоры, как им жить.
13: Да, профессор, все хорошо. У них действительно была разница и в желании жить кто-то с Ирландией, кто-то с Великобританией. Они совершенно разные религии, но одна часть, скажем, сообщества Северной Ирландии не кормила другую часть сообщества Северной Ирландии. Они все зарабатывали сами, все работали.
7: Здесь они друг друга убивали.
13: Это убивали. Здесь же, извините, есть огромное сообщество, которые хотят жить за чужой счет. Это немножко другая история.
7: А вы знаете, они, это вы на сегодня на них смотрите, что они хотят жить на чужой счет. Их все правительства Израиля за последние 78 лет. Их приучили жить за чужой счет.
13: А какая разница, если как вы это, меня приучили жить за ваш счет, то мне хорошо, и я не хотел бы, чтобы это менялось.
7: Им нехорошо, потому что в большинстве случаев вся эта система зависит только от того, что они в коалиции. А если завтра придет другая коалиция, я был в такой коалиции, когда вдруг пришел тот же Лапид и стал им отсекать тот же Нетаньяху в 2003 году, который резко уменьшил. Он уменьшил на 80%. Не на 20%, на 80%.
13: Детские деньги. Да.
7: То они сразу, уровень жизни резко падает до такой степени, что сегодня вся эта система может просто развалиться. И поэтому они хотят постоянства какого-то, они хотят автономии, они хотят законной автономии. Вот Алекс говорил про экстерриториальность. Они не хотят экстерриториальности.
13: Законной автономии за чужой, извините, счет.
7: Ну да, но даже за чужой счет. Вот я вам дам пример как экономист.
13: Да.
7: Вот я вам скажу. Вот представьте, что вы даете какому-то человеку на сегодняшний день 1000 шекелей каждый месяц.
13: Окей,
7: да?
13: Окей.
7: Значит, вы можете это сделать таким образом. Вы ему можете сказать: вот ты принимай какие-то решения, я буду за твои решения платить. То есть тебе эти решения ничего не стоят. Угу. Или же я могу сказать этому человеку: вот тебе 1000 шекелей в месяц,
13: да,
7: делай все, что угодно. Но все решения, которые ты принимаешь, все поступки, все за твой счет. Первое, это ужасно. Второе, это стоит мне сегодня то же самое. Но на будущее... Это одно делает страшное будущее, а другое, оно решает эту проблему. Видите, та же самая сумма. Я не говорю, что мы должны их прекратить кормить, потому что на сегодняшний день это будут дети, которые будут голодные просто. Это невозможно отменить всю эту систему. Но можно поменять резко ее стимулы, которые она как бы дает, дает родителям этих детей. И тогда они не могут меня обвинять, что я их как бы... Они могут только себя обвинять. И сразу же у них изменятся стимулы, изменится образ жизни. Откуда мы это знаем? Мы это знаем очень просто. В Париже живут харедим, в Антверпене живут харедим, в Лондоне живут харедим, в Монреале живут харедим, в Нью-Йорке живут харедим, везде живут харедим. Они зарабатывают на жизнь и живут абсолютно без того, чтобы вот так вот сидеть на вене у кого-то. Поэтому мы знаем, как они не менее религиозные, чем здешние харедим. Тут их приучили, поэтому мы виноваты в этом. Не они. Когда их приучили так жить, через их начальство, которое сидит на этом кране и решает, кто что получит. Мы создали эту систему, мы ее должны изменить.
12: Более того, тебе скажу, когда ты закрываешь дверь, и никто не слышит, ты ведешь с ними разговоры на эти темы, они тоже прекрасно понимают.

0: Вот это вот сейчас закон о призыве-непризыве. Можно ли в этой ситуации, которую вы описали, например, чтобы все граждане служили в армии?
1: Чтобы все граждане служили государству.
0: Ну,
1: чтобы все граждане служили государству. Это разные вещи.
0: Не понял.
1: То есть, объясни. Помимо армейской службы есть еще куча всяких разных...
0: Это правда, да. Обязанности.
1: И это называется служить государству. Это первое. Второе, может быть, не единственное, но главная причина, по которой харидим не хотят идти в армию, это потому, что как раз существует вот эта вот война ценностей, и они опасаются потерять свою вот эту вот, как это называется?
2: Свое молодое поколение.
1: Да, свое молодое поколение. Как только государство перестает навязывать войну ценностей, и есть вот этот вот parity of esteem, о котором мы говорим, тогда этой угрозы нет. Может быть, тогда для них пойти в армию будет гораздо... То есть не надо будет перешагивать через вот этот вот барьер ценностей.
2: На сегодняшний день я вам должен сказать, что когда я был в правительстве, я на моем счету есть два решения. Одно решение правительства, одно как бы система призыва. В обоих случаях харидим были готовы на призыв. И на самом деле мы их подвинули в этом направлении, в котором они говорят, мы умрем, но не призовемся. Мы должны убрать вот эту вот войну, и тогда можно разговаривать об этом. Потому что, например, я вам скажу, представьте себе, что мы делаем ешивы харидиот по всем границам Израиля, каждые 25 километров. И они, эти люди из этой ешивы, они в форме, они ответственны, они учатся, и они ответственны за эти 25 километров. И... У них свой кашрут, у них все свое. Это возможно?
0: Это такая территориальная оборона, вы имеете, да?
2: Да? Ну как, а сегодня это милынники делают.
0: Окей, тогда у меня к вам вопрос. У нас, к сожалению, мало времени. Вот я прочитал в вашей биографии, что вы одно время занимались, как это, ну, привлечением денег в израильский хайтек.
2: Нет, я не занимался, я занимался привлечением проблем из мира в израильский хайтек, чтобы он их мог решить.
0: Окей.
2: Деньги я не приводил.
0: Хорошо. Проблемы. Я привозил сюда проблемы. Хорошо звучит.
2: Конечно.
1: Чтобы их решить.
0: Чтобы их решить, да. Ну хорошо, вот смотрите. Но мы же понимаем, вот есть кластеры, кантоны, как угодно это назовите, это не имеет значения. Но вот тот же хайтек, локомотив израильской экономики, будет в одном кластере. То есть, грубо говоря, все деньги этой страны будут, как и сегодня, у маленького числа, а все остальные будут ходить к ним с протянутой рукой. И чего мы добьемся? Потому что перекос будет тут же.
1: А ты когда-нибудь видел страну, где все вот ровно?
0: Нет. Ну, во-первых, есть скандинавские страны, там более-менее ровно.
1: Но там совсем другая система. Там другая система. Я не говорю, что в Скандинавии
0: да,
1: подходит нам.
0: Да, но вы отдаете деньги все в одни руки.
1: Почему это? Как раз наоборот.
2: Во-первых, вы сегодня немножко не знаете, как, или не знаете, у вас некоторое понятие о том, как хай-теку абсолютно не важно, кто в него приходит. Мы в организации, которой я занимался, вот той, которая технологиями занималась, мы привели сотни женщин в центр ультра-ортодокса.
0: Да, я знаю, они работают.
2: В центр хай-тека.
0: И все говорят, кто работает в хай-теке, прошу прощения, все говорят, они классно работают, они очень такие сидят, работают, да.
2: Ну, там свои проблемы есть,
0: да.
2: но
0: мужчины...
2: и мы их привели туда, изменив им понятие, что такое хай-тек, и дав им какие-то навыки, как там работать. Поэтому, если изменится система образования здесь, при данной системе система образования не изменится, систему образования здесь надо менять на корню. Сегодняшняя политическая система ее не сможет поменять никогда. Второе, система образования харидим должна меняться на корню, и они только сами ее смогут поменять. Мы не сможем ее поменять для них. Поэтому эти люди придут в тот же хай-тек, в другие секторы. И поэтому, как мы говорили уже, субсидии между этими группами, они могут быть достаточно щедрыми. Но они должны давать все стимулы, чтобы эти люди сами себя поднимали, как барон Мюнхгаузен, за волосы.
0: Окей, у меня вот одна минутка есть, осталась. Я хочу вам, профессор...

0: Саркандаль задать личный вопрос. Вот скажите, вы это делаете для того, что если что-то пойдет не так, сказать, ну я же старался, я сделал все, чтобы своим детям, внукам сказать, ну дедушка старался. Вы для этого это все делаете?
1: Мы все делаем это для того, чтобы нашим... вот у меня есть внук, которому 2 года. Вот я хочу, чтобы у него была страна, в которой бы он жил и чувствовал себя комфортабельно. Потому что если у него не будет этой страны, то мои дети, а за ними и я, должны будут уехать отсюда. Я не делаю это для того, чтобы оправдываться перед кем-то. Я делаю это для того, чтобы эта страна существовала. Понимаете, и мой отец, и отец моей жены был в группе, которая захватывала Айхмана, вся его семья погибла в Освенциме. Мы все прошли через очень серьезные испытания, чтобы приехать в эту страну. Я потом сделал вторую алию в эту страну после 20 лет, я 12 лет жил в Америке. Я хочу эту страну, чтобы она достигла своего потенциала. Потенциал этой страны, он безграничный. Но на сегодняшний день мы сидим, эта страна сидит с гигантской гирей на шее, и эта гиря ее в конце концов утопит. И поэтому мы должны эту гирю снять. Больше ничего не надо. Все остальное само по себе произойдет.
0: Ну что ж, дай бог, чтобы так оно и было, потому что действительно вот то, что вы сказали, это то, о чем постоянно думаю я. Если уедут дети, уедут внуки, то у нас тоже не будет другого выбора, кроме как поехать за ними. А, кстати, к сожалению... они об этом уже начали поговаривать. И мне это не нравится. Итак, ну это такое личное, поэтому я конечно, вас и спросил, да, собственно, конечно. Об этом. Евгений Кандель, профессор, экономист, сегодня и председатель Совета директоров Тель-Авивской биржи, и Алекс Кушнер, который вместе с профессором работает в Стратегическом институте будущего Израиля, ИСФИ.
1: Он мой босс.
0: Конечно, биг босс. Я желаю вам, на самом деле, и одному, и второму, и всем, ну, чтобы ваши идеи, что называете, пробивали асфальт. Потому что, мне кажется, это очень-очень важно. Спасибо вам и за то, что вы нашли время к нам прийти.
2: Спасибо,
1: Марк. Пробивает
0: череп. А это... Я думаю, потолще, чем асфальт, да, у многих. Ну что, это была программа «Вопрос ребром» здесь на Первом радио 89.1 FM. С вами был Кричевский, пока.
3: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Реклама.
4: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Мебель «Дакс», Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
3: Реклама. 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
7: Эй, капитан! Впереди земля!
3: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге сектора Газа ликвидированы двое террористов исламского джихада. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На юге сектора Газа силы ЦАЛя ликвидировали двух боевиков террористической организации «Исламский джихад». В ходе атаки были уничтожены Ият Мухаммед Абдель-Азиз Нафаль, командир спецподразделения «Нукба», и Ахмад Абдель-Хамид Махат Маруф, командир отряда «Исламского джихада», осуществлявшего ракетные обстрелы израильской территории. Оба боевика планировали теракты против сил ЦАЛя. Источники в Ливане сообщают, что 9 человек погибли и еще около 30 получили ранения в результате ударов ЦАЛя по городу Тир. Ранее сегодня утром пресс-служба ЦАЛя призвала жителей Тира немедленно эвакуироваться, заявив, ваше присутствие вблизи членов Хизбаллы, их объектов или боевой техники подвергает вашей жизни опасности. По данным арабоязычных СМИ, сотни жителей оставили Тир незадолго до израильской атаки. На выездах из города образовались заторы. Бывший министр связи Йоас Хендель официально избран главой партии «Милуимникем» перед выборами в Кнессет 26-го созыва. Одновременно опубликован список кандидатов на праймерис в предвыборный список. Голосование состоится 16 июня. Среди кандидатов Сандра Алон, мать Томера Керена, погибшего в бою в Ливане в 2024 году. Швутра Анана, одна из основательниц форума жен резервистов, и Шломи Дамария, потерявший брата 7 октября. Как сообщалось ранее, партия «Милуимникем» намерена заключить союз с одной из партий, а также баллотирующихся в Кнессет и совместно пытаться преодолеть электоральный барьер. Специальный отдел, созданный недавно в 91-й дивизии ЦАЛя для анализа и извлечения уроков из случаев успешного применения дронов боевиками Хизбаллы, пришел к выводу, что для ночных атак не использовалось инфракрасное оборудование ночного видения. Как сообщает Мариф, прибором ночного видения для Хизбаллы послужила Луна, находившаяся в полной фазе. В связи с этим был введен запрет на передвижение войск в ночи полнолуния, за исключением боевых операций. Также военнослужащим запрещено ночевать в танках и бронетранспортерах. Параллельно армия наращивает закупки мобильных систем обнаружения дронов, подключенных к системе оповещения командования тылом. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, однако чуть жарче, чем вчера. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. И сегодня исключения делать не будем. Здравствуйте. Программа авторской песни. Другое дело, что у нас есть некоторые изменения. Сегодня у нас должен был гость быть, но вот все, что происходило за последние несколько дней с Ираном, повлияло в том числе и на его решение, и мы с уважением относимся к этому. Поэтому сегодня он приехать не смог к нам сюда на интервью. И я объявляю программу по заявкам. Да, добро пожаловать. Готовьте ваши заявки в жанре авторской песни, с удовольствием выполним их для того, чтобы заказать и сообщить нам про ту или иную просьбу, желание. Вы можете позвонить продюсеру Дарье Достоевской, телефон 07-52-891, прямая линия, не стесняйтесь, давайте начнем. Если хотите, то, пожалуйста, заглядывайте ко мне в WhatsApp, в мессенджер WhatsApp, там я тоже с удовольствием принимаю заявки на номер 054-20-70-800. Итак, договорились. Звоните 07-52-891 или пишите нам в WhatsApp. Время сегодня уже 5 минут 4-го, вторник, 9 июня. И мы начнем с песни, которую исполнит для нас Николай Тарасов.

0: Ну что ж, спасибо Николаю Тарасову, который когда-то выступал под сценическим псевдонимом Берлинский. Не просто так выступал, он в Берлине и живет. Ну, по крайней мере, жил, можно поменял населенный пункт, в Германии он точно живет. «Поставь на паузу ночь», так называлась эта песня. А мы запускаем программу по заявкам. Начинаются звонки на 07-52-891 из любой точки нашей страны. Северяне, вам отдельный привет. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сергей, вы в прямом эфире.
1: Да.
0: И вы первым дозвонились и, соответственно, имеете возможность первым заказать песню. Слушаю вас.
1: Юрий Шевчук, «Что такое осень?»
0: Ох ты ж, а что ж так?
1: Просто люблю эту песню.
0: Даже летом, правильно?
1: Да.
0: Так, ну а вот просто дайте мне смоделировать ситуацию. Вот сейчас зазвучит песня, а вы в этот момент что будете делать?
1: Ехать в машине. Что и делал до этого момента.
0: Подождите, а будете подпевать, вот честно?
1: Вы знаете, наверное, даже нет.
0: Окей.
1: Я буду просто...
0: За искренность благодарю вас. Итак, группа ДДТ, Юрий Шевчук. «Что такое осень?» Спасибо за этот звонок.
1: И вам спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Так, пожалуйста, Юрий Шевчук.

0: моя рука.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Итак, спасибо Юрию Шевчуку, замечательному музыканту, настоящему человеку и группе ДТ за одну из его классических песен в репертуаре «Что такое осень». Программа «По заявкам» продолжается. Каждый из вас может позвонить из любой точки нашей страны. Продюсеры примут звонок, помогут, сориентируют. 07-52-8-9-1. Или же пишите мне в WhatsApp. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лена. Вы в прямом эфире. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, Влад.
2: Итак, сегодня у вас есть повод или просто настроение услышать песню какую-то?
3: Настроение.
2: Так, что же это за настроение такое?
3: Ну, во-первых, очень красивая песня. Во-вторых, мне кажется, всего лишь один раз она звучала в вашей программе.
2: Это кажется.
3: Да, ваша...
2: Это кажется.
3: Кажется. Хорошо. В вашей программе она звучала в исполнении... Славы Казанцевой, а я еще ее потом нашла в исполнении Таисии Повалий.
2: Ага.
3: Но мне в исполнении Брониславы нравится больше.
2: И мне.
3: Поэтому хотелось бы услышать Брониславу.
2: Хорошо, с удовольствием. Более того, Повалий бы... Слушайте, а у меня к вам вопрос. А вы хотите эту песню кому-либо подарить, или вы просто сами хотите послушать и подарить ее радиослушателям? Вот так вот, в общем.
3: Ее кое-кому подарить.
2: Ага. Хорошо, хорошо, замечательно. Я уверен, что этот кое-кто услышит. И
3: конечно.
2: Моя благодарность и вам тоже за этот звонок, за это время, что вы потратили и обратили внимание на программу «По заявкам». Лена, спасибо.
3: Я сегодня обратилась впервые.
2: Так.
3: Но знаю вас еще со времен ресторана «Охотник».
2: Ну, то есть практически к знакомому человеку позвонили.
3: Меня знать.
2: Понятно. Ну, я имею в виду именно практически, да. То есть, если тем более я в лицо вас знаю, я с вдвойным удовольствием буду выполнять сейчас вашу заявку.
3: Спасибо. Надеюсь, буду звонить.
2: Спасибо, Лена. И вот она, эта песня. До свидания.
3: Спасибо.

0: Бронислава Казанцева, «Ты мое все». Замечательная песня. Лена, спасибо вам за эту заявку.
1: Эх, пробрала. Дай закурить.
2: Реклама.
0: Позвольте представить вам информацию от спонсора программы магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Ох, мы прочувствовали эти вкусы, боже мой, настоящие вкусы Кавказа и Востока. В «Мантис» есть все, чтобы вы понимали, и сочная самса, сочнейшая самса, свежайшая, домашние пельмени, кюрзе хинкали, вареники, сытные и ароматные шурпа, лагман, душпере и, конечно же, короли за столь золотистые хрустящие чебуреки. Ну, помимо этого, есть и пышные пирожки, в которых есть и мясные пирожки, и картофельные с яблоком. Все это делается вручную и исключительно из свежих качественных продуктов. Поэтому, внимание, гурманы, приезжайте в Речной Лицеон, в промзону «Аромат Ильягу» на улицу Бен-Цви, 23. Там есть стоянка. Вы можете в том числе взять и полуфабрикаты, приобрести и забрать домой. Ну, а каждый четверг и пятницу шеф-повар «Мантис» лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Итак, Речной Лицеон, промзон «Аромат Ильягу», улица Бен-Цви, 23, бесплатная парковка. Есть меню полное и дополнительная информация в социальных сетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
2: Абалонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Решен Лицеон. Бен-Цви, 23.
4: Мебель «Дакс». Решен Лицеон. Лещанский, 3.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: «Центр Кар Азур».
2: Реклама.
0: 15 часов 23 минуты. Программа по заявкам в самом разгаре. Огромное количество заявлений, в том числе мы получили заявлений. Заявления мы получили в WhatsApp, и одна из них... Значит, сразу хочу сказать, уважаемые дамы и господа, чтобы вы не обижались ни в коем случае. Ряд артистов, которые поддержали войну в Украине, развязанную Российской Федерацией, не поют в эфире Первого радио с 1 марта 2022 года. Ряд артистов, певиц, певцов, групп и так далее, так далее. И неважно, из каких они стран, они изъяты из нашего эфира, как те, кто являются сторонниками войны, убийства, поэтому нам с ними не по пути. А вот следующая заявка от Иры, мы ее выполняем с удовольствием. Александр Дольский, песня «Звезда на ладони». И Ира пишет нам добрый день и благодарит за то, что эта заявка будет выполнена, что мы, впрочем, с удовольствием и делаем.
8: Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты?

грузы, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Так, продолжается программа. Есть у нас еще одна заявка. И мне кажется, этого человека я знаю. Здравствуйте, Лев.
2: Добрый день, Влад.
1: Добрый вам
2: я,
1: тоже, Лев.
2: Я рад слышать ваш голос, потому что вообще неожиданно сегодня по заявкам. Так неожиданно и так приятно.
1: Но зато не неожидан ваш звонок. Мы ожидали его.
2: Да, я стараюсь каждый раз позвонить, и я все по ситуации понимаю, что все желающих очень много. Влад, я сегодня хочу поздравить свою супругу Татьяну
1: так.
2: с днем рождения. Ну, у нее, правда, 3 июня был день рождения, я вот 2-го звонил, но не получилось. От всей души желаю ей крепкого здоровья, счастья, благополучия. Все-таки за все ей большое спасибо. Мы вместе 54 года. Это о чем-то говорит.
1: Я даже молчу, у меня слов нет.
2: Да, да, да. Если я понимаю, то по голосу все думают, что Лев такой молодой-молодой. А мне уже, слава богу, 9-й десяток.
1: И все равно, все равно жена вам подзатыльники дает, да?
2: Ну, все так и бывает. Влад, ну в какой семье было все 100%?
1: Да, да.
2: Но ей спасибо, она мне подарила 2 сыновей, а те подарили 3 внуков. Это же большое счастье, большая семья, приятно.
1: Это очень приятно. Это очень приятно, и это наполняет, да, сердце главными чувствами и счастьем.
2: Да. А песню я хотел, я не знаю, какую вы сейчас дадите, первую или вторую, которую я попросил.
1: Первую, в исполнении Александра Епифанова.
2: Да, да. Вы знаете, мне очень нравится эта песня. А ваша песня мне напоминает мое признание, когда я предложение сделал своей жене.
1: Она его приняла сразу?
2: Ну, мы работали вместе в областном дворце пионеров. Мы работники пионерской организации.
1: Так.
2: А вечером, я еще со студенческих лет начал подрабатывать в ресторане.
1: Знаете, я помню, да, я помню, вы музыкант.
2: Я вам говорил, да. И вот так у нас по понедельникам был выходной день, и я приглашал ее к себе в ресторан. Тихо, спокойно, музыки нет, как говорят, и народу не очень много. И мы там сидели, нас очень хорошо принимали сотрудники, зная, что я пришел со своей будущей женой, с девушкой. Мы сидели, обо всем говорили, о разном, и... В один из таких вечеров я сделал ей предложение.
1: Красиво.
2: И получилось как ужин на двоих. Как у вас.
1: Да, да, красиво, слышите. Сценарий, кино.
2: А «Счастье, ты моя жена», это я услышал недавно эту песню. Мне тоже очень понравилось. Текст понравился.
1: Ну, мы с удовольствием как раз эту песню с вами послушаем. Александр Епифанов, «Счастье, ты моя жена». И... Получается, все-таки, знаете, 54 года – это прекрасный возраст.
2: Спасибо, Влад. Всем желаю и того же. И девочкам хотел сказать вашим. Дарье, вот кто сегодня принимал.
1: Катя.
2: По-моему, Катенька, да?
1: Да.
2: Вот. Им большое-большое спасибо. Они всегда с таким вниманием выслушивают всех. Им большое спасибо.
1: Спасибо вам огромное за звонок, Лев. Здоровья. Будьте и будем здоровы. На связи.
2: Будьте здоровы.
3: И мы сейчас с тобой одни на целом свете. И ты прижалась вся ко мне, ты очень рада. А для меня твоя любовь, моя награда. Счастье, ты

0: Где?
1: Душевные песни на 101-м километре.
2: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
3: Так, а сейчас будет очень важное, пусть, может быть, и не длинное интервью. У нас с нами на связи Роша Гаф Лихаэлим Мишухрарим Вемилуим Шель Мисрад Битахон Эйяль Анс. Эйяль, шалом, цораим товим.
4: Цораим товим, Влад.
3: Эйяль, глава управления по демобилизованным военнослужащим и резервистам Министерства обороны. А там и винши, они мишадер берусит.
4: כן, בוודאי.
3: ואז אנחנו נדבר בעברית, ואני אצטרך גם קצת זמן לתרגם מעברית לרוסית. אוקיי, נתחיל מזה שחודש יוני מודגש לגמרי לאנשי מילואים, זה נכון?
4: כן, חודש יוני והשבוע הזה במיוחד, הוא שבוע שמוקדש למשרתי ומשרתות המילואים, וזה כהוקרה ותודה על כל מה שהם עשו ויעשו.
3: Этот месяц и особенно эта неделя посвящены резервистам и женщинам, и мужчинам в благодарность и в признание того, что они сделали, что они сделают еще для нашей страны. כן. ועכשיו אני גם רוצה להתחיל אולי מהסוף. זאת אומרת, קיים אתר שנקרא מילואים, ובתוך האתר ובתוך ההצעה ותמיכה של הממשלה ומשרד הביטחון, יש תמיכה ענקית לאנשי מילואים. ואם אפשר לפרט.
4: כן. אז א', כמו באמת, כמו שאמרת, ולד, יש את אתר המילואים, מה שצריך לעשות זה לכתוב בגוגל אתר המילואים, ושם באתר מפורסמים כל ההטבות והזכויות. אני אתן לך לתרגם ואז אני אמשיך.
3: Да, значит, действительно существует сайт, достаточно в Google написать латиницей «Милуим», и в этом сайте расписаны все и права, а самое главное – льготы, которые полагаются тем, кто проходит и будет проходить резервистскую службу. Кен Бевакша.
4: אז כמו שאמרת, ולד, באמת מתחילת המלחמה קיבלה הממשלה חמש החלטות שבתוכם מגולמות מגוון מאוד רחב של הטבות וזכויות בסכום כולל של 26 מיליארד שקל.
3: Правительство приняло решение, пять решений, если быть более точным, которые содержат совершенно разноплановые льготы и возможности, предоставленные и в данный момент предоставляющиеся резервистам, и все это на сумму 26 миллиардов шекелей. Кен Мицуян.
4: עכשיו, אחד הדברים היפים שעשינו, זה בעצם נתנו מענה לכל משרת ומשרתת בהתאם לפרופיל שלהם. לדוגמה, אם אתה סטודנט, אז יש לך מימון של שכר הלימוד. אתה לוחם, אתה סטודנט, יש לך מימון מלא של שנת הלימודים באוניברסיטה.
3: Наш уважаемый гость Эли Анс говорит, что были учтены все, скажем так, социальные слои или все категории тех, кто проходит резервистскую службу. В данном случае он начал со студентов, и студенты могут получить деньги на оплату обучения, что очень важно. Кен Мамшахим.
4: Им это, למשל, мефакед лохем. אנחנו נתנו מענקים שנתיים מיוחדים למפקדים שיכולים להגיע עד סכום של 20,000 שקל בשנה.
3: Если вы, например, командир боевого подразделения, то вы можете получить грант, то есть сумму порядка 20 тысяч шекелей за каждый год резервистской службы.
4: ודאגנו גם למשפחה. למשל, אחד הדברים שעשינו, נתנו כרטיס, ארנק דיגיטלי שנקרא פייטר, שזה כרטיס שחברת קל יחד איתנו בעצם מפיקה למשרתי המילואים, ששם אתה יכול לצבור כסף עד 5,000 שקל, ולהשתמש בו במסעדות, באטרקציות, לקחת את הילדים ביום שבת לבילוי, ואפילו לשלם אגרות למדינה.
3: В том числе среди этих льгот был создан цифровой кошелек, называется это карта Fighter, специальный бонус для резервистов боевых подразделений, и на этот кошелек можно собирать деньги, то есть получать начисления на этот кошелек, разумеется, от государства, если у вас не менее 10 дней резервной службы, в конечном итоге максимум до 5000 шекелей подарок на эту карту, ну и, разумеется, ей вы можете рассчитываться и в том числе платить и налоги государству. Кен.
4: עוד נתנו השתתפות בטיפולים נפשיים, כי אנחנו יודעים שהמשרתים והמשרתות עברו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. נתנו את זה גם למשרת וגם לבני המשפחה.
3: Ага. В том числе выделены деньги на оплату психологической помощи, потому что и резервисты, и члены их семей прошли очень непростое, в том числе в психологическом плане, время. Потому что находиться на войне, вы сами понимаете, это, во-первых, невероятный стресс, это постоянно находиться в опасности, и примерно так же себя чувствуют члены семьи, когда их брат, муж, отец находятся на войне. Поэтому выделены деньги на оплату психологической помощи. Кен?
4: עוד תחום שבהחלט חשבנו עליו זה נושא התעסוקה. ופה יחד עם שירות התעסוקה ויחד עם משרד העבודה, בעצם בנינו מעטפה שלמה של פתרונות, מפסיכולוג תעסוקתי, דרך הצעות עבודה, שירות התעסוקה בנה אתר מיוחד למשרתי המילואים וגם לבני המשפחה. אנחנו באמת מנסים כל דבר כדי לעזור לאנשים היקרים האלה שעשו הכל במהלך השנתיים וחצי האחרונות.
3: В том числе управление по демобилизованным военнослужащим резервистам Министерства обороны понимает, что одна из главных проблем – это трудовая занятость, то есть это работа, и поэтому создано в различных совершенно аспектах, которые предоставляют работу, дают возможность проконсультироваться со специалистами, предложить себя, и это тоже имеет непосредственное отношение к поддержке государства, включая даже специальный сайт, поэтому если у вас появятся вопросы, и вы всегда сможете найти подробнейшие ответы на сайте, который называется Милуим. Кен Эйаль.
4: ואולי הדבר המעניין הנוסף שאני אספר זה בעצם תחום הדיור. משרד הבינוי והשיכון בעצם נותן קדימות למשרתי מילואים בפרויקט שנקרא, ודאי אתם מכירים אותו, דירה בהנחה. ואני יכול לספר לך שלמשל לאחרונה פתחו בכל הארץ את הפרויקט הזה ב-19 יישובים, ומתוך 8,000 יחידות דיור שבונים, יותר מחצי יופנו למשרתי המילואים. יש פה בראשון ויש בו באשדוד וברחובות וכפר סבא, ביוקנעם, ברכסים ואפילו בבת חפר.
3: И вот еще одна очень важная вещь, которая имеет отношение в том числе для того, чтобы сделать жизнь резервистов, тех, кто служил, более уверенной, это акцент на квартирном вопросе. Дается приоритет в розыгрышах программы «Квартиры со скидкой». То есть если вы отслужили не менее 60 дней в Милуиме, то есть в резервной, на резервной службе, то у вас есть значительное преимущество и право участия в розыгрыш с шансами на выигрыш от 25 до 50%. В 19 населенных пунктах идет строительство 8 больших строительных объектов. Из них как минимум половина будет предназначена для резервистов. Яль. לצערנו אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל אפילו בדקות האלו אתה סיפרת לנו על תמיכה ועל עזרה לאנשים שבאמת מגינים על ארץ ישראל ונותנים את גם חיים שלהם, בריאות ונפש ותורמים לנו, ואנחנו כמובן מודים להם ואנחנו מודים לכם על פרויקט הזה ענק ביוני.
4: תודה רבה ולד, ואני חושב שבאמת מגיע להם הכל. המלחמה הראתה לנו שבלי משרתי ומשרתות המילואים ובלי בני המשפחה שלהם, לא היינו מצליחים להגיע לכל ההישגים שהגענו, ויש לנו עוד דרך לעבור, אבל אנחנו נהיה חזקים, כמו שהיינו עד עכשיו.
3: אני מסכים, действительно, без резервистов, без выполнения ими боевых задач по защите нашей страны, без поддержки резервистов и их родственников, мы бы не смогли добиться таких успехов и находиться сегодня вот, вот после этой войны. Спасибо вам, Яль. Туда раба лиха, Яль Анс.
4: תודה רבה, спасибо.
3: כל טוב, יום טוב. אנחנו אומרים תודה לילנס, הוא ראש אגף לחיילים משוחררים ומילואים של משרד ביטחון, אילי, יש לי פריסטי נרוסקי, הוא גלווה אופרבליניה פה דימוביליזובנים ונסלורשים и резервистам Министерства обороны.
2: При поддержке Министерства финансов, Министерства обороны, Министерства строительства и жилищного хозяйства и Управления земельных ресурсов Израиля. Резервисты, проверьте на сайте Милуим, какие льготы вам положены.
3: Так, и следующая заявка, я ее с удовольствием исполняю. Нам написала Рая из города Ашдот. Добрый день, всем хорошего дня. А можно поставить для души песню в исполнении Эдуарда Изместьева «Зацепила»? Да, можно поставить. Эта песня звучит и для вас, Рая, и для всех, кто хочет, ну, скажем так, почувствовать душой настоящую жизнь.

0: вот так получилось, что Эдуард Изместьев даже не решил спеть еще один второй куплет, сразу прекратил. Бывает такое в творческом, в творческой жизни артиста. Реклама на первом.
1: Опа, 101-й.
2: Реклама.
0: И снова с удовольствием хочу представить информацию от спонсора магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Если вы слышите стук, звук падающего тела, это лишь связано с тем, что я вспоминаю, насколько все было вкусно, когда «Мантис» приехал на первое радио. Но в любом случае я обращаюсь к гурманам, обращаюсь к любителям качественной, свежей, вкусной кухни, в том числе, в первую очередь, восточной, кавказской. Каждый четверг и пятницу шеф-повар «Мантис» надевает свой любимый шикарный фартук, колпак, становится к плите и готовит наваристый настоящий восточный плов. Но это, скажем так, вишенка на этом замечательном плове, сам плов, а вот золотистые чебуреки, домашние пельмени, ароматнейший, сытный, свежайший шурпа, душпирей, лагман, вареники, кюрзе, хинкали, самса. Все это есть, приготовлено, только приезжайте, покупайте и кушайте на здоровье. Да, кстати, вы можете приехать и взять, скажем так, полуфабрикаты ручной работы и забрать с собой домой и уже дома приготовить, как вам будет удобно. В любом случае, есть и пирожки с мясом, есть и пирожки с картофелем, и пирожки с яблоком. И все это свежее, и все это вручную, и все это с качественными продуктами. И что очень важно отметить, по очень приятным ценам. Поэтому Ришон ЛеЦион, промзона Рамат Элиягу, улица Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка у «Мантис». Приезжайте. Полное меню, это я ведь только капельку вам рассказал, полное меню можете найти в соцсетях. Напишите «Мантис» в том же самом Фейсбуке и «Welcome» увидите. И подробную информацию в том числе. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Приезжайте в Ришон ЛеЦион, промзона Рамат Элиягу, улица Бен-Цви, 23.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей. Свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей. А также арбузы и дыни 2,90 за килограмм. Кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
5: Новости Махсаны Хашмаль.
12: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
1: В эфире 101 километр.
0: Так, ну что ж, возвращаемся в программу по заявкам. С нами Валерий. Здравствуйте, Валерий.
7: Здравствуйте.
0: Итак, я хочу услышать вашу заявку. А почему вы нам позвонили? Что за этим лежит?
7: Вы знаете, за этим лежит, вот я все время слушаю про Милуимсика, про все это дело. И поэтому я попросил заказать песню.

0: когда его убили, этого летчика, оказалось, что этот сам Як-истребитель ничего не может сделать. И это то же самое, что я сейчас слышу, что наши, эти, ну, наши американские, наши F-35, они там насыщены всеми такими всякими технологиями, электронами и так далее, но в них сидят наши милуимщики. Сидят пилоты, которые действительно не милуимщики, ну, которые, понятно, что служат, так сказать, но милуимщики тоже летают. И техника, искусственный интеллект, он зависит только от человека. Вот мне кажется так, только от того, кто сидит, и тот, кто этот искусственный интеллект программирует, только от человека. Нету искусственного интеллекта, который может придумать что-то сам. Особенно посмотреть на эти песни, которые сейчас интеллект этот искусственный придумывает, на эти все картины ужасные, которые он придумывает. Ну вот так.
1: Да.
0: Я про наших милуимщиков. Мне кажется, без них государства не будет.
1: Я с вами полностью согласен. Тот вклад, который они делают и вообще в защиту страны, и безопасность ее, неоценим на самом деле. Огромное им за это спасибо и низкий поклон. А что касается песни, я с вами, да, согласен. Она была еще написана в 1968-м. И потом, как рассказывали знакомые Высоцкого, оказывается, летчики-испытатели говорили: «Володя, ты вроде как с нами в кабине сидел», — написал он эту песню.
0: Да, да.
1: Ну что ж, давайте слушать.
0: Давай.
1: Владимир Высоцкий, Як-истребитель. Валера, спасибо вам за эту заявку.
0: Еще раз благодарю вас за радио, за вас.
1: Спасибо. Очень приятно. Спасибо.
2: Я Як-истребитель. Мотор мой звенит. Небо — моя обитель. А тот...

0: вашему дому!
1: Владимир Высоцкий, песня «Як истребитель». Я должен сказать, что это завершающая песня сегодняшней программы по заявкам. И сразу принести извинения тем, кто присылал заявки. Друзья мои, сегодня их было невероятно много. И мы, разумеется, за час просто, как всегда, не успеваем выполнить их все. Так что давайте перенесем ваши просьбы на следующую программу. А пока я предлагаю вам послушать рекламу, выпуск новостей, который подготовлен Светланой Карабут. И далее программа «Картина маслом», в которой вас ждет кое-что интересное.
2: 101-й, и это правильно.
3: Реклама. «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Вооруженный террорист пересек границу с Ливаном и обстрелял солдат Саля. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вооруженный террорист сегодня днем преодолел забор на границе с Ливаном, добрался до израильской территории и обстрелял солдат Цааля в районе хребта Рамим в Верхней Галилее. Об этом сообщает Вайнет. Нападавший был убит в перестрелке с бойцами 769-й бригады, находившимися на ближайшем опорном пункте. Среди сил Цааля пострадавших нет. В армии объявили около 15:30, что инцидент все еще не закончен. Израильские военные прочесывают местность в районе Галилейского выступа и хребта Рамим. Рядом находятся израильские поселки. Поселки Маргалиот, Манара, Мезгав-Ам. В воздух подняты наблюдательные дроны. Правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список еще 7 структур и физических лиц, связанных с еврейскими поселениями в Иудее и Самарии. Кроме того, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции и Норвегии выступили с совместным заявлением о том, что их государства предприняли совместные действия для привлечения к ответственности экстремистских поселенцев в ответ на ухудшающуюся ситуацию на Западном берегу. В заявлении отмечается, что правительства 4 стран готовы предпринять дальнейшие меры, если власти Израиля не могут пресечь проявление экстремизма. Общая служба безопасности и полиция сообщают об аресте 44-летнего жителя Хайфы Раанана Аханы по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, в том числе в период операции «Львиный рык» в марте этого года. Согласно сообщению, Ахана контактировал с иранскими агентами, выполняя их задания за оплату в криптовалюте. Подробности не приводятся. Финансовая комиссия Кнессета одобрила закон о детских садах для первого чтения. Завтра предложение будет вынесено на утверждение пленарного заседания. Инициатор законопроекта, председатель партии Дегель Атура, депутат Моше Гафни, прокомментировал так. «Мы заботимся о том, чтобы женщины могли выходить на работу и зарабатывать на жизнь достойно. Цель закона – обойти постановление Верховного суда о прекращении субсидирования детских садов для уклоняющихся от призыва. Законопроект устанавливает, что субсидирование детских садов теперь будет определяться в соответствии со статусом матери малыша, а не отца. Так что если отец уклоняется от призыва, субсидия не пострадает. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и ростом курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 93,8 горы, евро 3 шекеля 39,9 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Заслушался я эту песню и уже хотел было уйти из студии, потом вспомнил, что впереди еще целый час, 5:06, и никто бы меня никуда не отпустил, потому что передо мной сидит два продюсера, ну, правда, за двумя толстыми прозрачными стеклами, а слева, я их почти не вижу, сидит команда, которую я совсем скоро представлю. Представлю, конечно же, глобально, а не конкретно, но пока я хочу обратить внимание вас, тех, кто слушает Первый радио, спасибо, надеюсь, вы рассказали в том числе и своим знакомым, друзьям, членам семьи о том, что Первое радио можно слушать. И можно слушать не только в автомобилях с помощью радиоприемников, но можно слушать и с помощью аппликации. Да, мы эту аппликацию давно создали, совершенствуем, делаем апдейты, апгрейды. И вы ее можете скачивать бесплатно. Аппликация так и называется «Первое радио» или на русском языке, или латинице напишите «Первое радио». Вот, и все, считайте, вы с нами в любой точке мира. По крайней мере, я вот сейчас был в отпуске, уехал бог знает куда, и там прекрасно слушал Первое радио, и даже записывал видео, где я слушаю и смотрю, потому что у нас там еще и видеострим. Это первое. Далее, должен сказать, что в нашем сегодняшнем эфире чуть позже трехчасовая музыкальная программа «Шестая передача». Алина Дарк нам ее представит. Что касается программы «Фа-фа-ля-ля», то сегодня ее в эфире не будет по уважительной причине. И я приношу извинения поклонникам украинской музыки, украинской культуры и непосредственно самой программы и ее ведущую, заслуженного артиста Украины Дмитрия Гершинзона. Ну что ж, это были те анонсы, которые я хотел сделать. А сейчас мы отправляемся на поле боя.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Ну что ж, мы начинаем «Код команды Зерницкого». Игра, которая по вторникам будоражит не только вас, но и тех, кто находится по ту сторону, то есть здесь в студии. Потому что ждем, колбасимся, волнуемся. Более того, искусственный интеллект вместе с нами работает. И начинаем. Это игра, где мы берем эмодзи и зашифровываем что-то или кого-то каждый раз по-разному. Сегодня мы решили обратиться к теме большого футбола, потому что уже в четверг 11 июня состоится первый матч между сборными Мексики и Южноафриканской Республики в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в Северной Америке. Кстати, должен напомнить о том, что я уже говорил, и напомню просто, что мы готовим большой проект «Открытие футбольной Америки». Он начнется с 12 числа, с пятницы, каждое утро в 8 часов 15 минут, каждый день в 15 часов 15 минут. Вы будете слушать непосредственно итоги игрового дня чемпионата. Пока определяйтесь, за какую команду вы будете болеть. Ну а мы сегодня посвятим нашу игру футбольной теме. И уже готово задание, уже готовы эмодзи. И команда, которую я пообещал представить глобально, сегодня это три человека. Сразу видно, что они хорошо пообедали. Кое у кого даже, скажем так, прикрываются ресницы. Но это, скорее всего, от удовольствия, а не от сытой жизни. Они хотят проверить вас на этом задании. Так вот, давайте-ка сделаем следующее. Для того, чтобы сыграть с нами, вы должны нам об этом сообщить. Для того, чтобы нам об этом сообщить, вы должны прислать нам заявку. А заявка — это эмодзи. Один, один, один эмодзи. Присылайте заявку на 054-2070-800 в WhatsApp. Есть у вас WhatsApp? Нет WhatsApp? Скачивайте, устанавливайте на 054-2070-800. Теперь, что касается заявки, мы попросим вас прислать нам кленовый лист на 054-2070-800. Кленовый лист.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ой, Дима Маликов, это вообще, я не знаю, такое вообще, что он приезжает на концерт с 3-литровой банкой сливового сиропа такого. Сладкий-присладкий. И уже сколько лет? Сколько Диме лет сейчас, интересно? Сейчас Дарья узнает, сколько Дмитрию Маликову лет. Мы выясним, когда эта сладость закончится. Но он звучит в эфире нашей радиостанции. Дим, молодец. 16 часов 14 минут. Пока мы выясняем, сколько Дмитрию Маликову лет в 2026 году, я хочу сказать, что у нас листопад. 56 лет. Ой, ну еще сколько банок сливого сиропа он привезет. Так вот, возвращаясь к кленовому листопаду, сколько у нас листов, Дарья, Катя? Ого, 51 кленовый лист упал за песню. Никто не слушал Маликова, все отправляли листья. Вы что? Надо было конспектировать эту песню, как минимум. Кстати, первым нам кленовый лист прислал Александр. Он любитель хоккея на льду, я так понимаю, хоккея с шайбой. И, видимо, вот эта вот спортивная закалка, скорость реакции позволила ему первым отправить нам кленовый лист. И я верю, что кленовый лист прислал ветеран, только не Второй мировой войны, а нашей игры, Нико, который сегодня пойдет в бой. В любом случае, присылайте нам заявки. Как только ваш кленовый лист опускается здесь, в нашем почтовом ящике, в ответ вам вылетает 6 эмодзи. И сейчас вы узнаете задание. Напомню, что мы эту игру сегодня посвящаем чемпионату мира по футболу. Футбольная тема. Но я уверен, что практически каждый из вас сможет найти правильный ответ. Потому что вы же знаете, что мы, если что-то и придумываем, но так, чтобы привлечь максимальное количество людей, чтобы весь стадион сегодня играл. Спасибо информационному партнеру игры нашей. Это интернет-телевидению RedMax TV. Что такое RedMax TV, спросит уважаемая публика. Это телеканалы всех категорий на иврите и русском. На русском в первую очередь. Это фильмы, это сериалы. А самое главное, RedMax TV – это самый доступный способ смотреть контент на родном языке в Израиле. Поэтому RedMax TV просто включи и смотри. Оформить подписку можно по телефону звездочка 2186. Вы звоните, быстренько договариваетесь, и практически у вас сразу появляется RedMax TV. Звездочка 2186. И сегодня в качестве приза победителю мы будем вручать от имени RedMax TV приставку новейшую, крутейшую приставку и бесплатную подписку на RedMax TV на все каналы сроком на 3 месяца. Играйте на здоровье, выигрывайте. А сейчас пришло время задать вам задачу. Уважаемые продюсеры, мы готовы? Да, продюсеры говорят, что мы готовы. Спасибо, продюсеры, что и вы готовы тоже. Начинаем. Напоминаю. Как только вы получите эмодзи, проговорите их вслух и поймете, что вы знаете правильный ответ, сразу же моментально звонок в студию на 075-2-891. Сразу, не откладывая. Мы сегодня зашифровали футбольный атрибут. Что-то из атрибутики футбола. Футбольный атрибут. Никаких подсказок не даю. Там не так много атрибутов.

Энрике Иглесиас, песня «Bailando». В 16:20 в стране. Нашей звучит на волне 89.1 FM. Должен сказать, что игра только-только начинается, поэтому вы совершенно спокойно успеваете прислать заявку. Это кленовый лист на наш WhatsApp 054-2070-800. Кленовый лист — это эмодзи, которые есть в каждом вашем смартфоне, даже в старом-престаром. Если у вас есть WhatsApp или вообще какой-то мессенджер, там есть этот эмодзи. В ответ вы получите 6 эмодзи, и в них зашифрован футбольный атрибут. И ни одного звонка. Энрике Иглесиас красный просто от стыда. И решил уйти со сцены. Говорит, все, я не могу дальше петь, потому что никто у вас в стране не звонит. Никто не знает ни одного футбольного атрибута. Реклама на первом.

0: Реклама.
1: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Мебель Дакс. Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон ЛиЦион. Бен Цви 23.
1: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
0: Реклама.
9: Картина маслом.
10: Владом Зерницким.
11: О! 16 часов 24 минуты. Мои призывы и, скажем так, обращение к вашей совести сыграли и сделали свое дело. У нас есть первый звонок, мы сейчас его примем. Напомню о том, что сегодня в игре «Код команды Зерницкого» мы зашифровали футбольный атрибут. Игра посвящена чемпионату мира по футболу, который открывается уже первым матчем в четверг 11 числа. И для этого не обязательно любить футбол, для того, чтобы назвать этот атрибут. Атрибутика, кстати, она не такая уже там большая в футболе. Может быть, даже, мне кажется, хоккей, может быть, даже и побольше, я не знаю. Но 6 эмоций должны привести к вас к подсказке, не к подсказке, а к правильному ответу. И вот первый звонок. Здравствуйте, Игорь.
12: Добрый день.
11: Сегодня буду всех спрашивать. У вас есть команда, за которую вы собираетесь болеть?
12: Нет, я небольшой любитель футбола.
11: Нет! Вы небольшой любитель футбола. Зачем вы тогда звоните, Игорь?
12: Решил проверить себя.
11: Решили убедиться, что вы действительно небольшой любитель футбола, да?
12: Именно так.
11: Итак, давайте мы озвучим нашей аудитории 6 эмодзи, которые вы получили.
12: Одну секундочку, сейчас я зайду. Первое, это было метр.
11: Надеюсь, вы не за рулем?
12: Я за рулем, но мне это не мешает.
11: Что? Подождите, как вы за рулем?
12: Я с дебуритом, это в порядке.
11: Ну вы-то смотрите в телефон, вы что делаете?
12: Нет. Все нормально.
11: Давайте я сам скажу. Держите руками руль, не разговаривайте через разговорное устройство. Ни в коем случае, потому что вас заснимут и все, капец потом. Итак,
12: Я останавливаюсь, секундочку, я уже остановился.
11: Давайте, а я пока начну. Первое эмодзи — это линейка или метр, как говорит наш уважаемый радиослушатель. Второе эмодзи — это бородатый мужчина. Кого он вам напомнил?
12: Меня.
11: Окей. В Второй бородатый мужчина, второй эмодзи — это бородатый мужчина Игорь. Так, хорошо. Третий эмодзи?
12: Это флаг провинции, одной из бельгийских провинций.
11: Подсказываю, это флаг государства Бутан.
12: Окей, значит, мой ответ уже не ведьма.
11: Хотите перезвонить?
12: Нет, спасибо, все, я опускаю руки. Ответ неправильный.
11: Спасибо. До свидания, Игорь. Спасибо. И ни в коем случае никто нам не пишет, не звонит за рулем. Вообще даже не думайте сделать. Здравствуйте.
0: Алло.
11: Володя, мне сказали, вас зовут Володя.
0: Да-да, Влад.
11: Хорошо.
0: Буду болеть за Узбекистан.
11: Так.
0: Это сразу ответ на ваш вопрос.
11: И, между прочим, я сегодня смотрел небольшой репортаж. Команда приехала с таким вызовом. Я, честно говоря, тоже себе... Вот у меня есть аппликация, я скачал. Я сейчас ее прорекламирую. Называется она FIFA World Cup. Это официальная аппликация чемпионата. И среди фаворитных команд я поставил Узбекистан. Хочу за ними следить.
0: Я тоже сам. Это одна команда, которая с бывшего Союза попала в этот, как его...
11: На чемпионат, финальную часть.
0: На
11: да.
0: чемпионат. Я отвечу просто, это может быть футбольные карточки. Красная, желтая, там судья, я просто по эмоциям уже не смотрю. Я...
11: А почему парковал. Вы не смотрите по эмоциям? Вы просто увидели полицейского и поняли, что это красная, желтая карточка, правильно?
0: Нет, я по флагу.
11: По флагу государства Польша. Бутан, потому что он да. желтый и красный там.
0: Ну да.
11: Ну
0: меня,
11: и нет.
0: У меня логически просто карточки.
11: Давайте так. Я желаю сборной Узбекистана показать выдающийся результат и, может быть, даже совершить сенсацию на чемпионате мира.
0: Вот но... именно, что сенсация, чтобы все закончилось.
11: Ну, а вы сегодня проиграли со счетом 0-1.
0: Ничего страшного.
11: Нет?
0: Это игра, это...
11: Молодец, молодец, правильно.
0: Я послушаю правильно. Просто радио и... Дай бог, всем
11: спасибо, Володь, за игру.
0: Все.
11: До свидания.
0: Давайте,
11: так, больше звонков у нас нет, да? Все остальные находятся в офсайде. Ну и хорошо. Это «Эти витражи», так называется следующая песня в исполнении «Елки». Шесть эмодзи у нас. И, кстати, флаг Бутана, очень красивый флаг, между прочим. Чего вдруг его-то поставили?

Ну вот пока Ёлка делает такой проигрыш, я вам скажу так, что если вы знаете ответ, если вы получили 6 эмодзи и вы понимаете, о каком футбольном атрибуте идет речь, быстро звоните в прямой эфир 07-5-2-8-9-1. Только что Володя нам позвонил, он будет болеть за сборную Узбекистана. Да, действительно, это фантастический успех ребят, молодых ребят, нового поколения узбекского государства. И он посчитал, что это желтые и красные карточки. Самая большая ошибка ваша, Володя, что вы не посмотрели на все эмодзи. Они бы тут же создали вам картинку и привели к

0: Нам позвонил Давид. Здравствуйте, Давид.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Вы в футболе как? Дока или на ты, на вы?
1: Ну, давно не смотрю, но вообще в прошлом футболист.
0: Ну, мне сейчас не актуально спрашивать, за какую команду вы будете болеть на чемпионате мира?
1: Ну, вообще я всегда за Германию.
0: Окей. Давид будет болеть за сборную Германии. Давид увидел 6 эмодзи. Мы и должны все-таки назвать. Это линейка или метр, как говорил Игорь. Это бородатый мужчина или лицо мужчины. Ну, бородатый мужчина, да. Это флаг государства Бутан. На четвертом месте это... мороженое, да, Давид?
1: Исключено, я не получал.
0: А, ну давайте ваш ответ, раз вы не получали.
1: Какой вопрос?
0: На какой ответ, в смысле?
1: Я думаю, что вы говорите о сетке для ворот.
0: Нет, увы, Давид, это неправильный ответ. Так, 16 часов 31 минута. «Эти витражи» — песня, которая, в принципе, завершена. Так... Я даже боюсь представлять этого человека в эфире. Он сейчас будет бурчать на меня. Алло.
2: Влад, наговариваете вы на меня. Добрый день.
0: Да.
2: Когда я на вас бурчал?
0: Между прочим, Ника, вы единственный, на кого я наговариваю уже примерно 40 лет. Уже. Постоянно.
2: 42 почти.
0: Надо будет вам дать возможность, чтобы вы как следует на меня тоже наговорили. Дать микрофон и сказать, все, Ника, давайте, вот Зерницкий, давайте, катайтесь по нему как на катке. Серьезно, я подумаю над этим. Вы у нас человек, который, не знаю, у меня такое ощущение, еще и радиостанции не было, а вы уже звонили нам в эфир, все.
2: Да.
0: Так.
2: У меня существующий номер, пытался дозвонить.
0: Прекрасное чувство юмора у Ника, уважаемые дамы и господа. Мы сейчас узнаем, за какую сборную он будет болеть на чемпионате.
2: Моя сборная вылетела.
0: Италия, что ли?
2: Украина.
0: А, Украина. Да, к сожалению, вылетела сборная Украины. Ну и Италия тоже вылетела, уже третий, да, чемпионат. Ужасный, конечно. Так что, значит, сборной вашей не будет? То есть вы смотреть не будете?
2: Ну, как минимум, финал буду.
0: А, ну все-таки хоть как-то вас купили. Хорошо. Вы получали 6 эмодзи, Нико?
2: Да.
0: Начните, пожалуйста, перечислить их так нормально, потому что у нас тут кто-то видел, кто-то не видел.
2: Линейка.
0: Так.
2: Небритый бородатый мужчина.
0: Так, вы выбриты?
2: Вернее, егойная голова.
0: Так.
2: Флаг Бутана.
0: Егойная голова. Что вы были здоровы, Ника. Так, флаг Бутана.
2: Мухтар постирается.
0: Дальше.
2: Мороженое.
0: Мороженое.
2: Весы.
0: Весы.
2: И усатый дядя Фуражки, наверное, полицейский.
0: Точно полицейский, он еще с жетоном. Полицейский. Итак, 6 эмодзи. Да. Мы зашифровали футбольный атрибут. Учитывая то, что вы расстроены тем, что ваша сборная любимая выбыла, судя по всему, и мысли у вас сейчас беспорядочны в голове, Нико.
2: 100%.
0: Но ответ вы хотите все-таки дать.
2: Самый нелепый ответ – простой детский футбольный мяч. Только не говорите, что я вас не уважаю и плохо думаю о вашей команде.
0: Ой, Ника, только за чувство юмора вам надо уже дать приз. Вот серьезно.
2: Давай.
0: Я вам скажу так.
2: Я беру, бьют, я бегу.
0: Я понял, да. Вы крепыш. Слушайте, я всегда, когда мы с вами общаемся в эфире, уважаемый Нико, я задаюсь одним единственным вопросом. Какой логики придерживается этот человек, когда движется по пути к ответу? И я не могу себе ответить. Поясните вы.
2: Ну, допустим, флаг Бутана разделен на 2 треугольника. Когда придумывали футбольный мяч, разделили на 2 треугольника. В центре сделали эти черно-белые эти шестеренки. Линейка, он должен быть... как это?
0: Ну, правильный диаметр у него должен быть.
2: Он должен быть конкретно определенной формы, четкой. Там определенные размеры, весы определенного веса. Там все до миллиметра сейчас высчитывается. Это вот. Но у меня сейчас бородатый мужчина на кое-что это намекнул, и я вот,
0: А мороженое вы четко поняли, да? Почему футбольный мяч?
2: почему футбольный мяч, мороженое нет. А,
0: ну вот, например, а вы сидите на трибуне и едите мороженое, в это время прилетает мяч, да, с футбольного поля.
2: Ну, кстати, мороженое можно к зиме пристегнуть как-нибудь, а зимой мяч другого цвета.
0: Или, например, к фастфуду, который находится на входе на стадион.
2: Ну, там хот-доги в основном нет, я знаю, что
0: купил. Да, да, точно, там хот-доги. Нико.
2: Да.
0: Если бы у меня сейчас была рюмочка коньяка, я бы налил вам для успокоения и себе тоже, потому что мы с вами расстаемся.
2: Да, я так и понял.
0: Спасибо за игру.
2: Раз в неделю понести какой-нибудь бред на Первом радио. Почему нет?
0: Мы это вместе сделали. Спасибо. До свидания.
2: Хорошего.
0: Здравствуйте, Эдуард.
3: Здравствуйте, Влад.
0: Будет ли на чемпионате мира команда, за которую вы будете болеть?
3: Нет.
0: Нет?
3: Нет, выбыла. Сборная.
0: А, выбыла. Окей, ладно, вы второй человек, радиослушатель, у которого любимая команда выбыла, но зато вы не выбыли. Вы находитесь в прямом эфире, и вам сейчас нужно назвать футбольный атрибут, который мы зашифровали с помощью шести эмодзи. Что это, Эдуард?
3: Это флаг бокового арбитра.
0: Флаг бокового арбитра, конечно же, мы же ставим флаг Бутана, а там он пополам разделен, да, желтый-красный?
3: Не, ну там он в квадратиках.
0: Хорошо, а мороженое, как вы с флагом бокового...
3: Я думаю, это мороженое же у нас сладкое
0: ведь. Сладкое.
3: Тогда, если это флаг не поднимается, то положение вне игры, то вы получаете, что сладкое у вас не было положения вне игры.
0: Вы поэт, Эдуард, вы поэт. Вы романтик, поэт, художник. Вы великолепно просто проассоциировали, я думаю, ни один футбольный комментатор не мог бы сказать про флаг бокового судьи и мороженое в таком контексте. Это неправильный ответ. Я с вами, Эдуард, расстаюсь. Простите, но увы.
3: Спасибо.
0: До свидания. Так, звонков у нас больше нет. Мы можем двигаться вперед.
4: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.
0: Groove Jet. Так называется следующая композиция. Мы пишем историю этой игры сегодняшней, которая проходит 9 июня в прямом эфире на Первом радио. Футбольный атрибут. Мне кажется... Нет, это будет подсказка. Нельзя.

Вообще у меня есть впечатление, что мы загадали не футбольный атрибут, а устройство синхрофазотрона. И пытаемся, чтобы вы получили этот ответ, назвать ли нам какую-нибудь деталь этого устройства. Но нет, футбольный атрибут. Игра посвящена чемпионату мира по футболу. 6 эмодзи скрывают себе правильный ответ. А он, кстати, на поверхности. Боже мой. Что, Дарья, у нас есть звонок?

Если вы знаете правильный ответ, 07-52-891. Почти 70 человек сейчас смотрят на эти эмодзи и в шоке, они в ступоре.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН. Лещанский 3.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Center Car Азу.
0: Реклама.
9: Программа «Картина маслом». Не надо быть идеальным, будьте самим собой.

0: Прилетает следующий звонок, и с удовольствием мы его сейчас будем принимать.
1: Программа «Картина маслом».
2: Не проходите мимо.
0: Это еще и игра «Код команды Зерницкого». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Влад. Итак, есть ли сборная из какой-либо страны по футболу, за которую вы будете болеть на чемпионате?
3: Нет, не особо. Я по хорошей группе.
0: Угу. Хорошо. Вас, кстати, очень плохо слышно, поэтому вы можете проиграть даже вот с таким качеством связи. Вы говорите через разговор... Как? А ну-ка.
3: Так получше.
0: Ну, так не получше. Может быть, погромче говорите просто со мной.
3: Нет проблем, буду говорить.
0: Самое главное, что ничего не меняется. Так получше, да. А я буду говорить громче, да. И не меняется ничего. Вы где? Это разговорное устройство? Не-не, не сожалейте, наоборот, это очень хорошо, что вы сейчас не отвлекаетесь. Смотрите на дорогу, держите руль обеими руками, за это тоже штрафуют. Можете даже кричать на меня так, чтобы слышали, потому что мне надо, чтобы радиослушатели понимали, что вы говорите. Я-то ладно, бог с ним. Итак, сегодня мы зашифровали футбольный атрибут. И этот атрибут вам надо назвать. У нас было 6 эмодзи. Я повторю эти эмодзи без вас. Линейка, бородатый мужчина, флаг государства Бутан, мороженое, весы и полицейский. Вы, я так понимаю, определенное понятие имеете, да, в футболе?
3: Ну так, на уровне обывателя.
0: Ага, ну давайте послушаем, что же уровень обывателя нам несет. Слушаю вас. Итак, что же это за атрибут?
3: Я думаю, это табло замены игроков.
0: Табло замены игроков. Нет, к сожалению, это не оно. Увы. Спасибо за игру. Не оно. 16 часов 46 минут. Но надо сказать, мне нравится флаг бокового судьи и табло замены игроков. Это очень интересные ответы. В самом прямом смысле.

0: прибывает следующий звонок. Вторник приближается к вечеру. Эфир приближается к завершению. И игра, скорее всего, приближается к победному завершению. А вот кто будет победителем, мы узнаем. Время еще есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Все плохо, да?
1: Ну, не знаю, вы же так уже расстроили, вы уже победили.
0: Нет, я не сказал, что мы победили, я сказал, что программа приближается к финалу, и, скорее всего, игра тоже, да.
1: Вот
0: а потом сказал, кто победит, неизвестно. А у вас, почему такой голос? Вы всегда так говорите по жизни, или сейчас просто отвлечены чем-то? Такой расстроенный, какой-то поникший?
1: Не? Ну, расстроенный. Это все чушь, нормально. На самом деле все хорошо.
0: Хорошо, отлично. Ваша сборная, за которую вы будете болеть?
1: Ну, к сожалению, не одна сборная, за которую я бы болел. Не прошла, ну, может быть, я не помню, грузины прошли?
0: Нет, Узбекистан прошел.
1: Ну, Узбекистан, это, конечно, очень хорошо, никакой связи.
0: Кот-д'Ивуар.
1: Украина не прошла.
0: Так, а еще?
1: Вот Израиль не прошел, Италия, за которую я всегда болел, не прошла. Ну, посмотрим, как оно будет. Если мы будем болеть за красивый футбол.
0: Ростислав будет болеть за красивый футбол, равно как и миллионы. Десятки миллионов людей на этой земле, включая меня, включая наш коллектив, включая команду и специалистов, которые придумывают код. Но мы вернемся к игре. Итак, у нас зашифрован футбольный атрибут. Ростислав, когда вы с нами последний раз играли?
1: Последний раз. В эту игру я с вами играл года 3 назад.
0: До пандемии.
1: Да, и помните, была эта загадка про Хедеру? Вот я ее когда-то и выиграл.
0: Ого! Так вот, у вас вот еще и положительный опыт игры с нами, да?
1: Не-не-не-не-не-не, это был один из 5 раз, и последний раз, который я играл, и вот один раз выиграл, да.
0: То есть из 6 программ вы играли 5. Шучу. Ладно, Ростислав появляется на горизонте. Так, давайте к игре, потому что я затянул всю эту биографию. Итак, 6 эмодзи. Линейка, бородатый мужчина, флаг Бутана, мороженое, весы и полицейский. Итак, что же за футбольный атрибут мы зашифровали?
1: Я предполагаю, наверное, я ошибаюсь, как обычно, но, возможно, это спрей, который чертит, где будет стоять мяч и где будет стоять стенка.
0: Спрей, да, есть такое. Это когда судья обозначает место, где должен быть установлен мяч, где должна стоять стенка, да? Или
1: да, да, да. Это обычно из-за нарушения правил, поэтому флаг Бутана, красная, желтая.
0: Флаг Бутана, красное, желтое. Хорошо, слушайте, а как вы вообще относитесь вот к этому, ну, правда, уже совсем не нововведению, но использованию пены на футбольном поле?
1: Да, не знаю, наверное, нормально. Меньше будут шагов воровать, потому что, если, естественно, близко слишком подходят, то перекинуть стенку невозможно. А так хоть красота и кровь красиво в ударах появляется.
0: А я согласен с вами, я согласен. И нет этих вот инсинуаций со стороны футболистов, которые начинают двигаться и задерживают игру.
1: Они в любом случае начинают двигаться, но это уже по мелочи.
0: Я понял. Ну что ж, я хочу сказать, что вы дали совершенно правильный ответ, Ростислав. Да, это ладно. Победа! Мы зашифровали исчезающий спрей. Так он называется. Атрибут футбольный, который используется в футболе уже с 2014 года. Хотя был изобретен еще в нулевых.
1: И на старуху бывает проруха.
0: И на старуху, да. Это ваша проруха в хорошем смысле этого слова. Давайте-ка я расскажу быстро, о чем идет речь. Линейка. Дело в том, что...
1: Это расстояние.
0: Совершенно верно. Отмеряется расстояние и местоположение мяча, и расстояние для штрафного удара, для выставления стенки. Бородатый мужчина. Когда борода бреется, что используется? Пена.
1: Пена.
0: Пена. И такая же точно пена выходит из баллончика под давлением.
1: Ну, все остальное я связал, да. У меня только Арбело.
0: Нет. С флагом государства Бутан вы пролетели. Объясняю.
1: Ну-ка.
0: Дело в том, что пена на 20% состоит из бутана.
1: А, газ бутан.
0: Формула C4H10.
1: Да, газ бутан.
0: А на 80% из воды, поэтому она быстро достаточно через 1, 3, 4, 5 минут исчезает. Мороженое тоже белого цвета, как и пена, и тоже тает,
1: и тоже тает,
0: исчезает, да. Весы. Можно сказать весы правосудия?
1: Правосудие.
0: Что...
1: Я правосудия решил.
0: Да, исполняется приговор судьи, назначенный одной из команд. А полицейский этот атрибут используется только при наказании за нарушение правил одной из команд. Когда это происходит, вот тогда и судья обозначает место и, как мы говорили, уже отмеряет расстояние. Ростислав, посмотрите на него, он выиграл нашу игру. Более того, он получает приз, новейшую приставку и 3 месяца бесплатной подписки на все абсолютно каналы Red Max TV. Но это блестяще!

0: Это гимн поздравления от группы Queen Ростиславу за исчезающий спрей. Обязательный футбольный атрибут судьи, который выходит на поле. Кстати, на этом чемпионате будет еще больше нововведений, но в том числе и спрей.
1: Программа «Картина маслом».
2: Цените простые вещи.
0: Я расстаюсь с вами. До завтра. Далее студию принимает Алина Дарк. Шестая передача. Спасибо, Дарья Достоевская. Спасибо, Екатерина Вергунова. Спасибо, Алеф, Бет и Гимель. Это наша команда.

0: наших астронавтов или спортсменов.
1: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
2: Поздравляю.
3: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.
5: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
0: Реклама.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Абалонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
15: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Опубликован отчет госконтролера, в котором содержится критика содержания под стражей террористов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Государственным контролером Матаньягу Энгельманом сегодня был опубликован отчет, посвященный содержанию под стражей и освобождению заключенных, удерживаемых по соображениям безопасности и готовности государства к кибератакам и его функционированию в ходе войны, а также параллельной международной аудиторской проверке в сфере искусственного интеллекта результатом опроса о готовности к внедрению искусственного интеллекта в государственных структурах и об информационной безопасности в резиденции президента. В частности, в отчете говорится, что ЦАЛ и управление тюрем Израиля не подготовились к массовому содержанию террористов после событий 7 октября. Число заключенных по соображениям безопасности выросло почти вдвое, что привело к нехватке мест и перегрузке служб. По его словам, именно отсутствие подготовки стало одной из причин освобождения директора больницы Шифа и еще 18 заключенных, о чем премьер-министр не был своевременно проинформирован. Энгельман также подчеркнул, что к моменту завершения проверки ни один из террористов, участвовавших в нападении 7 октября, не был приведен к ответственности. По его мнению, судебное преследование боевиков Хамаса имеет ключевое значение для восстановления справедливости в отношении жертв резни. Представители ЦАЛЯ опубликовали реакцию на отчет государственного контролера. В документе говорится, что ответственность за длительное содержание заключенных по делам о безопасности возложена на службу тюрем. В армии подчеркнули, что должны были обеспечивать лишь кратковременное содержание задержанных. Однако после начала войны на фоне резкого роста их числа выделили дополнительные ресурсы, создали необходимую инфраструктуру и привели специальный персонал. К другим новостям. Вооруженный террорист сегодня преодолел забор на границе с Ливаном, добрался до израильской территории и обстрелял солдат Цаля в районе хребта Рамим в Верхней Галилее, сообщает портал Вайнет. Нападавший был убит в перестрелке с бойцами 769-й бригады, находившимися на ближайшем опорном пункте. Среди сил Цаля пострадавших нет. В армии объявили, что около 15:30 инцидент все еще не закончен. Израильские военные прочесывают местность в районе Галилейского выступа и хребта Рамим рядом с находящимися израильскими поселками Маргалиот, Манара, Мизгав-Ам. В воздух были подняты наблюдательные дроны. Правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список еще 7 структур и физических лиц, связанных с еврейскими поселениями в Иудее и Самарии. Кроме того, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции и Норвегии выступили с совместным заявлением о том, что их государства предприняли совместные действия для привлечения к ответственности экстремистских поселенцев в ответ на ухудшающуюся ситуацию на Западном берегу. В заявлении отмечается, что правительства 4 стран готовы предпринять дальнейшие меры, если власти Израиля не смогут пресечь проявление экстремизма. Общая служба безопасности и полиция Израиля сообщают об аресте 44-летнего жителя Хайфы Ранана Аханы по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, в том числе в период операции «Рычание льва» в марте текущего года. Согласно сообщениям, Ахана контактировал с иранскими агентами, выполняя их задания за оплату в криптовалюте. Финансовая комиссия Кнессета одобрила закон о детских садах для первого чтения. Завтра предложение будет вынесено на утверждение пленарного заседания. Инициатор законопроекта, председатель партии Дегеля Тора, депутат Моше Гафни, прокомментировал: «Мы заботимся о том, чтобы женщины могли выходить на работу и зарабатывать на жизнь достойно. Цель закона – обойти постановление Верховного суда о прекращении субсидирования детских садов для уклоняющихся от призыва. Законопроект устанавливает, что субсидирование детских садов будет теперь определяться в соответствии со статусом матери малыша, а не отца, так что если отец уклоняется от призыва, субсидия не пострадает». Кинотеатр «Кинотека» в Варшаве сообщил организаторам фестиваля «Best Erotic Shots», что разрывает договор об аренде зала из-за того, что в программу включены 2 израильских фильма. Об этом сообщил организатор фестиваля на своей странице в социальной сети Facebook. «Поскольку фильмы, запланированные к показу, сделаны в Израиле, мы с сожалением сообщаем, что не можем продолжить организацию вашего мероприятия», говорится в письме кинотеатра, направленном организаторам фестиваля. Хотим отметить, что израильское происхождение фильмов не было доведено до нашего сведения в ходе первоначальных обсуждений и стало очевидным лишь на более позднем этапе планирования. В свете текущей геополитической ситуации наша организация не сотрудничает с организациями и проектами, имеющими связи с Израилем или Россией. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня остается в пределах среднесезонной, однако будет чуть жарче, чем вчера. В Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 36 и в Эйлате 40 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: «Картина маслом». Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить

А поверьте, в названии точно есть «Ла-ла-ла», ведь эта песня открывает наш сегодняшний вечер и шестую передачу в том числе. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. 17.09 в стране, 9 июня на календаре. Так что, что можно сказать по этому поводу? Отдыхаем, расслабляемся, ну и, конечно же, надеемся на скорейшие выходные, хотя до них еще очень-очень далеко. Но это не повод грустить, ведь можно отдохнуть уже сегодня вечером, когда приедете. Идти с работы. Ну, точнее как, я надеюсь, что вы из вчерашнего нашего с вами разговора что-то так почерпнули для себя, что нужно уметь отдыхать. Ну, а сегодня возьмем совершенно другую тему, но об этом попозже. Сейчас же я надеюсь, что вы просто начали настраиваться на то, что все, пора отложить рабочие моменты до следующего рабочего дня. У некоторых это завтра, у некоторых послезавтра, а может у некоторых еще несколько дней будет, смотря у кого какое расписание. Да, но это не повод не слушать музыку, потому что музыка соединяет нас всех здесь вместе на волне первого, конечно же. Так что давайте начнем. Девочка так мечтала, хочет нам с Машей Шейк спеть. Давайте ее послушаем. Погнали.

Ой, совсем забыла напомнить вам, хорошо, что сейчас вспомнила. У нас же с вами конкурс будет в 17.30, не забывайте. Да, об этом подробнее расскажу, но в 17.30 мы стараетесь сделать так, чтобы ваш WhatsApp был поближе к вам. Ну и, конечно же, наш номер вам нам нужен будет для этого, 054-2070-800. Ну а сегодня, знаете, я решила поговорить о самом великом чувстве. Я решила поговорить о любви. Вот просто так спонтанно захотелось. Так что объявляю, что 9 июня, вторник, у нас становится Днем Любви. Как хотите, так и крутитесь. Ну, а мы сейчас, наша 100 передача, попытаемся отправиться в по-настоящему захватывающее путешествие сквозь века, чтобы узнать, как люди находили свою любовь в самые разные исторические эпохи. Я не знаю, как вы, но я думаю, что все привыкли к тому, что современное свидание, это, не знаю, чашка кофе, поход в кино, быстрый свайп приложений в смартфоне или что-то вроде того. Я лично с этим конкретно способом не знакома, но уверена, что многие наших радиослушатели осведомлены. Однако еще пару столетий назад за один только неверный взгляд в сторону дамы сердца можно было получить вызов на смертельную дуэль. И романтика, она же никогда не была статичной, она постоянно менялась вместе с модой, религией, технологиями, ну и социальными табу, куда же без них. И то, что сегодня кажется нам дикостью или пережитком прошлого, когда-то считалось вершиной страсти и верности. Так что давайте разбирать самые курьезные, красивые, а порой и пугающие традиции ухаживания, существовавшие на нашей планете. Давайте узнаем, почему обычный веер в руках девушки мог заменить полноценный мессенджер с функцией шифрования данных. И поговорим о том, как экономический расчет постепенно уступал место настоящему искреннему чувству. Я надеюсь, что вы готовы. И с этим поводом я хотела бы задать и вам вопрос, дорогие мои слушатели. Как вы познакомились со своей второй половинкой? Где это было? Где это произошло? Я вот вижу взгляд на меня, и я знаю историю одного человека, который может мне ее второй раз не рассказывать, или третий, какой это будет. А вот вы расскажите. Можете целую историю не расписывать, просто интересно, вот где вы познакомились? Может, это был сайт какой-то, может, это была сваха? Почему бы и нет? И такое тоже бывает в нашей жизни. Может быть, через друзей, может быть, на вечеринке, может быть, в университете, может быть, в школе, может быть, в детском саду. Где вы встретили свою вторую половинку? Рассказывайте на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну, а пока послушаем композицию по этому поводу. Crazy называется она. Ну, и мы все немножечко того, не правда ли?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Лена, ну какая машина?
8: Ну такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
7: Все ясно, внутри. Надо брать.
6: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Лицион, Бен Цви 23.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Шестая передача в эфире. И спросила я вас, где вы познакомились со своей второй половинкой. Вот уже несколько ответов есть, давайте их прочту быстренько. Жека явно пишет: в магазине электротоваров. Она там работала. Вот видите, зашли зачем-то в магазин, а встретили вторую половинку. Как это прекрасно. Далее сообщение от Сергея. Добрый вечер. Мы познакомились в армии. Я не хотел служить на той базе. Жена тоже не хотела служить на той базе. Но будущая жена. А потом поженились. Но предложение я сделал. Так громко сказать. По дороге по делам, где она помогала переводить. Вот так-то. А тут у нас сообщение от Александры из Хадеры.
14: Здравствуйте, Алина. А я свою половинку встретил в балетной студии. Пошел с другом встречать его подружку из балетной студии. И его подружка вышла со своей подружкой. И все. Для меня началась новая жизнь.
13: О, какая чудесная история! Что, они балетом занимались, что ли? Бальными танцами, чем они занимались? Очень интересно. Ну, давайте мы сейчас не будем говорить про вот какие-то определенные группы населения вообще в мире, которые существуют. Я вообще начну в общем рассказывать, да? И стоит понять, что само понятие такое свидание в его современном контактовании появилась по историческим меркам совсем недавно. На протяжении многих веков молодые люди практически никогда не оставались наедине, и любое общение происходило под строжайшим надзором родителей, ровесников или старших наставников. А любовь в древности и в средние века очень редко являлась главной причиной для создания семьи. Ведь чаще всего брак был стратегическим союзом, сделкой между двумя кланами ради земель, титула, ну или финансовой выгоды. И молодожены могли впервые увидеть друг друга непосредственно в день проведения самой церемонии. И романтика существовала отдельно от брака, часто воспеваясь поэтами как нечто недосягаемое и трагическое. А свобода выбора партнера считалась непозволительной роскошью и даже опасным бунтом против общественных устоев. Лишь с развитием городов и изменением роли женщины в обществе рамки начали постепенно раздвигаться. И сегодня мы, в принципе, видим то, что видим. Как бы, естественно, не везде абсолютно ушла эта традиция. Многие до сих пор используют способ прежний, когда родители находят мужа и жену своим как бы детям и тому подобное, это никуда не делось. Но все-таки давайте так, большинство людей на планете все-таки сами, да, как-то с этим сами научились справляться. И приложения даже специальные появились, но о них расскажу попозже. Ну а сейчас рассказывайте вы, где вы нашли вторую свою половинку. 054-2070-800. Ну а сейчас послушаем Кайли Мино. Погнали!

Илья предлагает: не ищи жену в хороводе, ищи в огороде. На работе нашел, 20 лет уже вместе. Ну, слушайте, если бы меня пытались найти на огороде, то меня точно никто бы никогда не нашел, потому что я там просто-напросто не появляюсь. Ну, видите, замечательно, на работе нашли, 20 лет вместе, это чудесно. Ну, а где вы нашли свою вторую половинку? И совсем-совсем скоро мы с вами начнем наш конкурс, поэтому давайте подключайте свои WhatsApp 054-2070-800, они вам понадобятся совсем скоро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот еще одно сообщение получилось. Срочно нужно его прочитать. Где же нашли вторую половинку? В библиотеке, в читальном зале, в техническом отделе. Студент пришел подобрать материалы для курсовой работы. Девушка помогла подобрать нужный материал. Просидел до конца работы в библиотеке, а затем увидел эту девушку на остановке троллейбуса. Оказалось, по пути. И тут же в троллейбусе в шутку предложил выйти замуж. Девушка согласилась. 37 лет уже в браке. Вот так, представляете, вот так бывает. Виталий Криворожский пишет: «Добрый вечер, Алина. Работал я как-то 25 лет назад водителем. Поехали с начальником на встречу к его молодой знакомой. А с этой знакомой была моя будущая жена». Видите, не зря съездили.

0: Как и обещала, прямо сейчас мы начнем наш конкурс. Но если вы не знали, то Первое радио и шеф Абухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». И продлится он до 21 июня. Каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30, ну плюс-минус пару минуточек, вы слышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня после этого самого вопроса, вам надо прислать правильный ответ на WhatsApp Первого радио 054-2070-800. И все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю — большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Ну а финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Так что включайте ваши радиоприемники и аппликацию. Но сейчас, я надеюсь, вы готовы к вопросу.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой популярный соус изначально продавался как лекарство?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

Ну что, вот время и вышло. Надеюсь, что вы готовы к правильному ответу. Итак, вопрос повторю. Какой популярный соус изначально продавался как лекарство? И правильный ответ – кетчуп. Да-да-да, как лекарство в начале 18 века продавался томатный кетчуп. Точнее, 19 века, извините. В 1834 году американский врач Джон Кук начал продвигать его как средство для лечения расстройства желудка и желтухи. Впоследствии экстракт томатов также рекламировали как лекарство от ревматизма, облысения и тому подобное. Вот так-то, да, молодцы все, кто успел, молодцы. Ну а в 17:36 мы закончили этот конкурс. Поэтому все, кто прислал позже вариант, не засчитаю. Но завтра у вас 7:30 утра будет такая же возможность. Ну и в 17:30 соответственно. Поэтому подключайтесь и играйте вместе с нами. Ну что ж, а мы продолжаем наш вечер.

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Жаркое лето в Центр-кар.
15: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
14: Центр-кар Азур.
15: 03-558-5458.
0: Реклама.
16: Шестая передача.

же вы познакомились со своей второй половинкой? Рассказывайте сегодня на нашем WhatsApp 054-20-70-800. Ну вот, Виктор печать написал. Когда был... со второй половинкой встретились во время защиты диплома в институте, учились на разных факультетах и не встречались, но 40 лет вместе. Вот она, любовь пришла нежданно-негаданно. Казалось бы, на разных факультетах учились, а вот все равно вас судьба свела. А как же это происходило раньше? Ведь если задуматься, то инструменты флирта в прошлой эпохе требовали от людей колоссальной изобретательности и тонкого ума, поскольку говорить открыто о своих чувствах запрещалось. Влюбленным приходилось изобретать тайные языки и скрытые коды. В ход шло абсолютно все. От цвета подаренных бутонов до положения мушки на лице благородной дамы. Каждый жест, случайное прикосновение перчаткой или наклон головы имел колоссальное смысловое значение. Молодые люди тратили недели на то, чтобы расшифровать истинное послание, скрытое в коротком письме. И это превращало ухаживание в такую захватывающую интеллектуальную игру, где малейшая ошибка могла полностью разрушить репутацию. Современному человеку, привыкшему к прямым текстовым сообщениям, сложно представить такой уровень эмоционального напряжения. И, может быть, мы все-таки разучились читать между строк, так как наши намерения теперь озвучивают прямо, открыто, особенно когда интересные картинки друг другу скидывают, не правда ли? Но именно эта атмосфера тайны и недосказанности создавала ту самую неповторимую магию прошлых веков, и сегодня мы вместе попытаемся разгадать эти древние шифры, которые когда-то заставляли сердца биться чаще. Ну а тем временем давайте вы рассказывайте, как вы встретили свою вторую половинку на нашем WhatsApp 054-20-70-800, будет очень интересно узнать. А сейчас я прочитаю еще одно сообщение от Виктора. Он написал, когда был у родных в Штатах, пичкали соусом кетчем, говорили, что это у них как лекарство, а я говорил, что у нас это хумус. Между прочим, да, действительно, у меня дома стоит баночка хумуса. Надо сегодня принять лекарство.

Пишет нам Айсберг. 15 лет назад я по пьянке зашел в женскую уборную. Смотрю, красивая девушка. И я понял, что она моя будущая жена. Интересный способ познакомиться с второй половинкой. Оригинально. Ну а как вы познакомились со своей, рассказывайте на нашем WhatsApp 054-2070-800, потому что сегодня говорим про свидания, любовь и то, как это происходило в разные эпохи. Ну а этот час будем завершать первый час шестой передачи и переходить во второй сейчас. Композиция у нас «Hips Don't Lie». Да, действительно, Шакира права. Мы не можем удержаться от того, чтобы не потанцевать под эту песню. Погнали!

0: be like, this is perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting.
2: Шестая передача. Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
4: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от...

0: чрезмерного употребления.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛЦИОН, Лещанский 3.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Реклама. Первое радио. Новости.
7: Палестинские группировки договорились о консервации оружия Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Арабские СМИ сообщают, что на переговорах в Каире палестинские группировки, в том числе и Хамас, в целом согласились с предложением посредников вывести оружие из оперативного использования и собрать его в одном месте на хранение. Однако группировки настаивают на том, что оружие не может быть уничтожено или передано Израилю, а за его хранение должна отвечать палестинская сторона. Сбор оружия должен осуществляться поэтапно по согласованному графику и только после полного отступления израильской армии с занятых территорий. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, детали соглашения будут доработаны в ближайшие часы или дни, после чего слово будет за Израилем и США. Вооруженный террорист сегодня преодолел забор на границе с Ливаном, добрался до израильской территории и обстрелял солдат ЦАЛ в районе хребта Рамим в Верхней Галилее, сообщает портал Ynet. Нападавший был убит в перестрелке с бойцами 769-й бригады, находившимися на ближайшем опорном пункте. Инцидент произошел в районе Машава-Маргалиот. Пострадавших среди израильтян нет. Комментируя эти события, пресс-служба ЦАЛ сообщила, силы, находившиеся в этом районе, обнаружили террористы на территории Израиля рядом с пограничным заграждением на границе с Ливаном. Вскоре после того, как он пересек границу и проник на территорию Израиля, военнослужащие ликвидировали его. В районе, который в целом очищен от боевиков Хизбаллы, проводится прочесывание местности, в том числе с воздуха. Обстоятельства инцидента расследуются. К другим новостям. Государственным контролером Матаньяху Энгельманом сегодня был опубликован отчет, в котором, помимо прочего, говорится и о проблемах содержания под стражей, удерживаемых по соображениям безопасности. В частности, в отчете говорится, что ЦАЛ и управление тюрем Израиля не подготовились к массовому содержанию террористов должным образом после событий 7 октября. Число заключенных по соображениям безопасности выросло почти вдвое, что привело к нехватке мест и перегрузке служб. По его словам, именно отсутствие подготовки стало одной из причин освобождения директора больницы Шифа и еще 18 заключенных, о чем премьер-министр не был своевременно проинформирован. Энгельман также подчеркнул, что к моменту завершения проверки ни один из террористов, участвовавших в нападении 7 октября, не был привлечен к ответственности. По его мнению, судебное преследование боевиков Хамаса имеет ключевое значение для восстановления справедливости в отношении жертв резни. Представители ЦАЛИ опубликовали реакцию на отчет государственного контролера. В документе говорится, что ответственность за длительное содержание заключенных по делам о безопасности возложена на службу тюрем. В армии подчеркнули, что должны были обеспечивать лишь краткосрочное содержание задержанных, однако после начала войны на фоне резкого роста их числа выделили дополнительные ресурсы, создали необходимую инфраструктуру и привлекли специальный персонал. Правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список еще 7 структур и физических лиц, связанных с еврейскими поселениями в Иудее и Самарии. Кроме того, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции и Норвегии выступили с совместным заявлением о том, что их государства предприняли совместные действия для привлечения к ответственности экстремистских поселенцев в ответ на ухудшающуюся ситуацию на Западном берегу. В заявлении отмечается, что правительства 4 стран готовы предпринять дальнейшие меры, если власти Израиля не смогут пресечь проявление экстремизма. У евреев Европы нет будущего в диаспоре из-за экстремизма исламских мигрантов, заявил бывший узник Сиона раввин Йосеф Менделевич в интервью сайту «Седьмой канал». Менделевич сравнил советское прошлое с нынешней реальностью, подчеркнув, что сегодня опасность гораздо сложнее и серьезнее. Он призвал главного раввина Британии Ефраима Мирвиса подать пример общине и репатриироваться. Менделевич раскритиковал религиозных евреев диаспоры, которые, по его мнению, из-за материальных соображений не спешат совершать алию, а также их светских собратьев, среди которых идут процессы ассимиляции. «Наш долг – кричать им, вы в опасности исчезновения. Бегите», – заявил раввин Менделевич. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня остается в пределах среднесезонной, однако сегодня чуть жарче, чем было вчера. Завтра ожидается дополнительное повышение температуры. Температура воздуха будет жарче, чем среднесезонная. В четверг установится жара по всей стране, и она немного спадет лишь в субботу. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: Шестая передача на Первом радио. I need space. Love, I need me.

infected. И вместе с Бритни Спирс мы начинаем второй час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что ж, вечер продолжается, 18.09 уже в стране, 9.06 на календаре. Ну и сегодня мы с вами говорим о любви, о симпатии, о свиданиях и о том, как это происходило раньше, в разные временные отрезки. Ну а сегодня я у вас пытаюсь узнать, а каким же образом вы познакомились со своей второй половинкой. Может быть, это было на каком-то интересном, в каком-то интересном месте. Возможно, вас свели друзья, возможно, сама судьба. Но каким образом она это сделала? 054-2070-700. Не хотите, не расписывайте полностью всю историю, просто напишите, не знаю, например, вот как кто-то написал, что в клубе, кто-то в ресторане, кто-то еще где-то, в больнице. Разные бывают обстоятельства. Ну, а мы продолжим нашу тему, и, знаете ли, стоит признать, что стандарты красоты и привлекательности также претерпевали колоссальные изменения от столетия к столетию, да, что уж там от столетия к столетию, тут каждые два года меняется то надуть губы, то сдуть губы, то увеличить брови, то уменьшить брови, пойди уследи за этим всем. И в одну эпоху ценилась болезненная бледность и полная покорность, а вот в другую пышные формы и умение поддержать сложнейшую философскую дискуссию. Мужчины то затягивали себя в жесткие корсеты и носили напудренные парики, то примеряли на себя образ суровых, нелюдимых рыцарей. Чтобы понравиться потенциальному партнеру, людям приходилось порой идти на огромные жертвы и даже рисковать своим здоровьем. Мода диктовала не только фасоны платьев, но и манеру смеяться, вздыхать, ходить и даже падать в обморок. Романтические идеалы формировались под влиянием литературы, театра, а позже и кинематографа. И каждое поколение создавало свой собственный уникальный кодекс поведения для влюбленных пар. Изучая эти стандарты, можно легко понять, чем именно дышало общество в той или иной конкретный отрезок времени. И давайте все-таки, может быть, поинтересуетесь этим на досуге, как-то разберетесь. Ну а сейчас мы продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие. Не хочу затягивать, хочу поставить музыку и буду ждать от вас все-таки ответов, как вы познакомились со своей второй половинкой.

забыла свою любимую фразу. Эта песня посвящается всем таксистам. Я понимаю, что в ней совершенно не поется про такси, но слушайте, такси, так сильно. Юлианна Караулова специально для вас.

0: Конечно же, о ней. О любви. А вы знали, что огромную роль в истории романтических отношений сыграли, как ни странно, технический прогресс и урбанизация? Появление уличного освещения в крупных городах буквально перевернуло представление о вечерних прогулках и досуге. До этого ночные улицы были темными, опасными, поэтому приличные люди после захода солнца сидели исключительно дома. Но развитие почтовой службы позволило влюбленным вести регулярно переписку без риска быть пойманными строгими родителями. Но позже появление трамваев, кинематографа и доступных кафе создало идеальное пространство для первых публичных свиданий. Молодежь наконец-то получила возможность вырваться из-под удушающего контроля домашнего очага, и технологии не только сближали людей физически, но и меняли саму психологию человеческих взаимоотношений. И каждое новое изобретение, будь то телефон или автомобиль, мгновенно адаптировали молодыми людьми для романтических нужд. Так что можно проследить, как индустриальная революция подарила влюбленным долгожданную автономию и личное пространство. А вы считаете, что на самом деле больше всего помогло свиданиям современным, вот именно, чтобы они были в том виде, в котором сейчас? Лично я думаю, что это все-таки интернет и телефон, учитывая, сколько пар знакомятся именно онлайн.
1: Шестая передача. Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
4: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
8: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха, и каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Реклама.
1: Шестая передача.

0: вернусь.
1: Денис Клявер с песней «Я вернусь», а вот и я вернулась. И мы сегодня говорим о свиданиях, как же они проходили раньше. Хотя в некоторых случаях и сейчас подобным образом они проходят. И нельзя забывать о том, что гендерные роли на свиданиях прошлого были распределены невероятно жестко и бескомпромиссно. От мужчины всегда требовалась максимальная активность, демонстрация силы, статуса и готовности совершать безумные поступки. А женщина же была обязана оставаться пассивным объектом поклонения, демонстрируя скромность и легкую холодность. Любое проявление излишней инициативы со стороны девушки могло мгновенно разрушить ее шансы на достойный брак. Ей полагалось лишь благосклонно принимать ухаживание, дарить мимолетные улыбки и держать кавалера на расстоянии. Этот сценарий повторялся из поколения в поколение, обрастая огромным количеством условностей и правил этикета. А мужчина завоевывал. Женщина оборонялась. Такова была негласная формула практически любой романтической истории. И потребовались столетия социальной борьбы, чтобы эти роли стали более гибкими, равноправными и естественными. И когда сейчас слышу какие-то истории про то, что друг от друга требуют мужчины, женщины, я сейчас не хочу в это все влезать, конечно, иногда становится дико смешно. Ох, ребята, жили вы лет на 100-200 назад, посмотрим, как бы вы себя вели. Но мы живем в современности, а точнее, мы живем в 9 июня 2026 года, и я думаю, что сейчас самое время для того, чтобы послушать композицию «Pink» от Aerosmith. Погнали!

0: Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
2: Реклама.
1: Шестая передача.
11: Шестая передача продолжается. Обсуждаем мы сегодня свидания, какими они были раньше. Ну а символизм в ухаживаниях прошлого достигал таких масштабов, что современному человеку он может показаться настоящим суеверием. Люди верили, что определенные камни в кольцах могут привязать к себе сердце возлюбленного или, наоборот, принести несчастье. Хотя и до сих пор есть люди, которые в это верят. Пожалуйста, верьте на здоровье, в этом ничего такого нету. Но также существовали целые трактаты о том, как правильно дарить подарки, чтобы не вызывать подозрения и не обидеть объект страсти. Обычный носовой платок, случайно опроненный дамой перед идущим кавалером, запускал сложнейшую цепочку социальных ритуалов. Подарки со смыслом ценились гораздо выше, чем просто дорогие вещи, ведь в них была заложена личная история, и я думаю, что в принципе это с тех пор не изменилось. Когда вы думаете, что подарить любимому человеку, это намного-намного приятнее, чем вы просто купили что-то дорогое, такие, а вот на, держи, и все. А возлюбленные могли годами хранить засушенный цветок, прядь волос или крошечный клочок бумаги и с одной единственной строчкой. Эти маленькие артефакты любви заменяли им физическое присутствие человека в эпохе долгих разлук и путешествий. Ну, конечно, все это было очень-очень давно, казалось бы, а ничего подобного. Люди и до сих пор хранят какие-то такие вещи, вот, например, я тоже стараюсь всегда сохранить какие-то билетики в кино, какие-то ракушки, еще что-то, что нас связывает с моим мужем. Я уверена, что у многих девушек тоже есть коллекция. Да почему только у девушек? Может быть, и у мужчин в том числе. Ну а сейчас предлагаю послушать композицию «Masterpiece» от Мадонны и продолжить тем самым этот вечер. Погнали!

продолжается «Вечер на волне» Первого радио. Говорим про свидания, какими они были раньше, и расстояние и время в прошлые века играли совершенно иную роль в романтических отношениях, нежели в нашу эпоху мгновенных сообщений, когда можно переписываться и созваниваться в любую секунду в любом практически месте мира. Ожидание ответа на любовное письмо могло растянуться на долгие месяцы, особенно если адресат находился в другой стране. Это время не было потеряно зря, ведь оно тратилось на идеализацию партнера, глубокие размышления и написание длинных ответов. Разлука не разрушала чувства, а скорее раздувала их, превращая легкую симпатию в настоящий всепоглощающий пожар. Влюбленные жили образами и воспоминаниями, бережно храня в памяти каждую деталь их единственной короткой встречи. А сегодня там жизни приучил нас к мгновенному удовлетворению любых эмоциональных запросов и постоянному контакту. Из-за этого мы в какой-то степени теряли ту сладкую, мучительную романтику, ожидания, которое вдохновляло великих поэтов прошлого, но зато приобрели кое-что новое. Это же классно, иметь возможность всегда быть на связи.

Прощаемся со вторым часом шестой передачи и переходим в третий. Никакого часа чудес не будет. Будем продолжать нашу сегодняшнюю увлекательную тему, говорить про свидания. Но если у вас есть возможность, напишите, где вы познакомились со своей второй половинкой. Возможно, у вас было какое-то самое любимое свидание. Первое, второе, третье. Где вы поняли, да, это тот самый человек. 054-2070-800. Ну а сейчас продолжаем слушать эту замечательную композицию Gangsta's Paradise. Ну и переходим в следующий час. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Голосуем на 101-м километре.
0: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Новость.

0: Ти Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Министру Смотричу запретили въезд во Францию. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сегодня объявил, что был издан запрет на въезд в страну министра финансов нашей страны Бецалеля Смотрича. Барро также заявил, что въезд во Францию будет запрещен также 4 лидерам поселенческого движения и еще 21 поселенцу. Тем временем правительство Великобритании объявило, что ввело санкции в отношении 7 структур и физических лиц, связанных с еврейскими поселениями в Иудее и Самарии. Кроме того, министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции и Норвегии выступили с совместным заявлением о том, что их государства предприняли совместные действия для привлечения к ответственности экстремистских поселенцев в ответ на ухудшающуюся ситуацию на Западном берегу. В заявлении отмечается, что правительство 4 стран готово предпринять дальнейшие меры, если власти Израиля не смогут пресечь проявление экстремизма. Министерство иностранных дел нашей страны осудило это решение правительства Франции и заявление глав МИДа других стран о мерах, которые будут приняты в отношении экстремистских поселенцев. Израиль решительно отвергает позорные меры, принятые иностранными правительствами против израильских граждан, организации и министра правительства, сказано в заявлении МИДа. Истинная суть этих шагов – попытка навязать политическую позицию относительно права евреев жить на земле Израиля, замаскированная под меры против насилия. Общее для этих правительств – их оглушительная неспособность бороться с антисемитизмом, царящим в их собственных странах. Примерно через 3 часа после ликвидации террориста, проникшего на территорию нашей страны из Ливана, ЦАЛЬ сообщил, что розыскная операция завершена. Сообщники террориста не обнаружены, указаний на их присутствие на израильской территории нет. Жителям кибуца Мисгав Ам и Машава Маргалиот разрешено покинуть защищенные помещения. Комиссия Кнессета по законодательству повторно одобрен в первом чтении законопроект о создании Национальной комиссии по расследованию обстоятельств событий 7 октября 2023 года. Согласно обновленной версии, государственный контролер не будет назначать недостающих членов комиссии, она сможет функционировать в неполном составе, не менее 3 членов. Таким образом, если оппозиция не назначит членов комиссии от своего имени, комиссия сможет функционировать только с 3 представителями коалиции. В секретном заключении Службы общей безопасности «Шабак», представленном членом комиссии Кнессета по регламенту, которая рассматривает вопрос о парламентском иммунитете Тали Готлиб от партии «Ликуд», сказано, что депутат подвергла угрозе жизни партнера и семьи Шикмы Бреслер, разгласив информацию о его работе в «Шабаке». Семьи Шикмы Бреслер, разгласив информацию о том, что ее партнер работает в «Шабаке». Кроме того, в заключении говорится, что террористические организации прилагают большие усилия для разоблачения сотрудников службы. К другим новостям. В окружной суд Иерусалима прокуратурой подано обвинительное заключение в отношении 22-летнего Иуды Эльбаза и из Геват-Зеева, и 25-летнего Ариэля Хайма Безагло из Иерусалима, которым вменяется попытка убийства двух человек из-за финансового конфликта, связанного с карточным долгом в размере около 250 тысяч шекелей. Согласно обвинительному заключению, они вызвали намеченных жертв на встречу в Геват-Зееве. Эльбас, проходивший тогда срочную службу в ЦАЛе, прибыл на место с армейской винтовкой М-16. Когда двое приехали на встречу на мотороллере, Эльбас выстрелил в них не менее 15 раз с расстояния в несколько десятков метров. Оба были тяжело ранены. Ну и хорошие новости напоследок. Популярный европейский лоукостер Wizz Air официально объявил, что возобновляет полеты в Израиль 10 июня. Авиакомпания вернется к выполнению рейсов после временной приостановки полетов на фоне ситуации с безопасностью. Ожидается постепенное восстановление маршрутной сети из Тель-Авива по ряду европейских направлений. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезона, однако немного жарче, чем вчера. Завтра ожидается дополнительное повышение температуры. Будет жарче среднесезонных показателей. В четверг установится жара по всей стране, которая начнет спадать лишь в субботу. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
2: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Sky full of stars. Ничего подобного пока что еще нет. Пока еще солнышко не зашло, пока оно светит. Но это не значит, что это не вечер. Ха-ха, конечно же вечер. А если быть точнее, то третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио 89.1 FM. Всех приветствую. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие. Сегодня мы говорим о свиданиях, о том, какими они были раньше, а для кого-то такими же они остались. Остались и по сей день. И знаете ли, понятие приватности во времена свиданий также кардинально трансформировалось с течением времени под влиянием архитектуры, ну и, естественно, быта. В старинных замках и домах практически не было изолированных комнат, поэтому уединиться паре было невероятно сложно. Все жили на виду друг у друга, и каждый вздох влюбленных мгновенно становился достоянием общественности, ну и слуг, если они имелись. Именно поэтому свидания на открытом воздухе в густых садах или лабиринтах парков стали культовым элементом романтики. Природа дарила ту необходимую изоляцию, которую не могли предоставить стены массивных родительских домов. А прогулка у реки или сидение на скамейке под деревом считалось вершиной интимности и свободы. Архитектура городов постепенно подстраивалась под эти нужды, создавая уединение, то есть аллеи, беседки, тихие скверы. И вот так вот. Интересно, сейчас много ли пар действительно вот просто гуляют по паркам? Я уверен, что так и есть, в принципе, потому что это замечательный способ просто пройтись, просто узнать друг друга. Но всегда нужно быть начеку, девочки, нужно быть осторожным и увидеть, что вокруг вас еще есть другие люди. Не забываем о безопасности.

Говорим сегодня о свиданиях, какими они были раньше. И социальный статус, и классовые различия диктовали свои часто жесткие правила игры в мире романтических отношений. Свидания аристократов кардинально отличались от того, как ухаживали друг за другом простые крестьяне или городские рабочие. У высших сословий ритуал был максимально такой формальный, наполнен условностями и требовал огромных финансовых затрат на наряды и выезды. В то же время у простого народа все происходило гораздо естественнее, проще, но и грубее. Часто на деревенских посиделках или на ярмарках, однако и там существовали свои строгие табу, связанные с одобрением общины и экономическим вкладом будущих супругов в хозяйство. Межклассовая романтика, столь популярная в литературе, в реальной жизни почти всегда заканчивалась глубокой личной трагедией. Общество бдительно охраняло свои границы от чужаков, не позволяя чувствам разрушать установленный веками социальный порядок.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Джана Джексон поет «Together Again» вместе снова. И да, мы вместе снова на волне Первого радио продолжаем нашу сегодняшнюю тему. Говорим о свиданиях, какие они были раньше, но сейчас о поцелуях. Ну и физических прикосновениях, ведь на протяжении веков они оставались под строжайшим религиозным и моральным запретом до свадьбы. Хотя в некоторых местах они сейчас являются подобными. Не будем говорить, дальше продолжаем. В некоторых культурах даже случайное прикосновение к обнаженному запястью дамы считалось верхом неприличие могло повлечь скандал. И первое объятие часто происходило только после того, как у алтаря или неважно где объявляли официальный брак между молодыми людьми. Из-за этого платоническая сторона ухаживания была развита на невероятных, почти мистических высот и глубин. Влюбленные учились передавать всю гамму своей страсти через бесконечные разговоры, взгляды, интонации голоса. И это создавало невероятное внутреннее напряжение, которое современному человеку трудно даже представить и смоделировать. Физическая дистанция лишь усиливала ментальную и духовную связь между мужчиной и женщиной, как говорят, но я лично с этим не согласна. А вот когда ты действительно уже знаешь человека хорошо со всех сторон, вот тогда нужно под алтарь или куда вы там не собирались. Да, действительно, я считаю, что я многим своим подружкам говорила, что, ребят, сначала, может, поживете с мужем будущим, потом решите, стоит жениться или нет, а то повстречались и сразу жениться, такая себе идея. И представь себе, все, кто не жил, из моих знакомых, все, кто не жил до этого, до брака вместе в одной квартире, все разошлись. Кто бы мог подумать, как же это происходит? А вот те, кто решил для начала попробовать пожить вместе, быт испытать, ну, у тех более-менее крепкие браки, и все у них сложилось нормально.

А когда вы в последний раз получали письмо, а еще и любовное письмо, было такое вообще в вашей жизни? Не вот эти вот смс-очки, вот эти вот месседжи, которые можно получить буквально «Привет, как дела? Что делаешь?» и тому подобное. Нет, вот прям, чтобы человек сидел и писал от руки. А ведь роль писем в истории романтики невозможно переоценить. Эпистолярный жанр был главным двигателем любовных сюжетов. Написание письма любому человеку превращалось в настоящий священный ритуал, требовавший идеального почерка, подбора слов и качественной бумаги. Письма брызгали духами, запечатывали дорогим сургучом с личными монограммами и прятали у самого сердца, и каждое слово взвешивалось на весах строжайшей цензуре, ведь записку могли перехватить бдительные родственники. Ответные послания перечитывались сотни раз до тех пор, пока бумага не начинала рваться и на сгибах от времени. И в этих строках люди открывали свои души так, как никогда не смогли бы сделать это при личной контролируемой встрече. Эпистолярный роман позволял выстроить глубокий внутренний мир, скрытый от жесткой и прагматичной реальности. Ну что, захотелось написать вам какое-нибудь письмо своей любимой? Ну или хотя бы записочку, типа «Дорогая, люблю тебя», но это все сделать от руки, поверьте, это будет супер чудесно. А представьте себе, оставлять такие послания по дому, когда вы уезжаете куда-то, еще и сбрызнув своими духами, о, это же просто чудо. Так что, может быть, на следующий раз, если вам нужно отлучиться, запомните этот лайфхак и попробуйте его.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Продолжаем шестую передачу. Знаете, интересно посмотреть, как феномен свиданий отражался в юридических законах и брачных контрактах разных эпох. В некоторых странах помолвка считалась юридически обязывающим договором, расторжение которого влекло за собой огромные штрафы и суды. Мужчина, который долго ухаживал за девушкой, а затем бросил ее, мог быть обвинен в нарушении обещания брака. Судебные процессы по таким делам собирали полные залы зевак и подробно освещались в тогдашней прессе. Романтика бдительно контролировалась государством и законом, защищавшим экономические интересы семей и репутацию женщин. Свидание не было зоной абсолютной личной свободы. Оно всегда имело четкие правовые последствия для обеих сторон.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача на волне Первого радио 89.1 FM. Я буду прощаться с вами до завтра, а далее итоговый выпуск новостей. И на этом все. К сожалению, сегодня программы «Фа-фа-ля-ля» не будет, поэтому, дорогие друзья, слушайте ее уже в следующий вторник. Ну, а с вами услышимся завтра в то же время, в том же месте. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
6: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центр Кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Мебель Дакс. Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Министру Смотричу запретили въезд во Францию. Дональд Трамп сообщил, что американский военный вертолет, потерянный в районе Ормузского пролива, был сбит иранцами. Парламент Венгрии единогласно поддержал законопроект о значительном снижении зарплат депутатов и членов правительства. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Двадцать часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сегодня объявил, что был издан запрет на въезд в страну министра финансов нашей страны Бецалеля Смотрича. Барро также заявил, что въезд во Францию будет запрещен также и четырем лидерам поселенческого движения и еще 21 поселенцу. Тем временем правительство Великобритании объявило, что внесло в санкционный список еще 7 структур и физических лиц, связанных с европейскими поселениями в Иудее и Самарии. А министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции и Норвегии выступили с совместным заявлением о том, что их государства предприняли совместные действия для привлечения к ответственности экстремистских поселенцев в ответ на ухудшающуюся ситуацию на Западном берегу. В секретном заключении Службы общей безопасности «Шабак», представленном членом комиссии Кнессета по регламенту, который рассматривает вопрос о парламентском иммунитете депутата от Ликуд Талик Готлиб, сказано, что депутат подвергл угрозе жизни партнера и семьи Шикмы Бреслер, разгласив информацию о его работе в «Шабаке». Кроме того, в заключении говорится, что террористические организации прикладывают значительные усилия для разоблачения сотрудников службы. В Бейт-Шемеше представители ультраортодоксальной общины устроили акцию протеста с требованием освободить из-под ареста всех задержанных по подозрению в участии в беспорядках возле дома судьи Богатца Ноама Сольберга. Демонстранты создают значительные препятствия для движения транспорта на въезде в город. Полиция сообщила, что готовится к разгону толпы для восстановления общественного порядка в городе. Президент США Дональд Трамп в его личной соцсети Truth Social сообщил, что американский военный вертолет, потерянный в районе Ормузского пролива, был сбит иранцами. Ранее американский лидер сообщил, что оба члена экипажа были спасены. «Наши великолепные военные только что проинформировали меня, что минувшей ночью иранцы сбили над Ормузским проливом один из наших самых современных вертолетов «Апачи». Летчики не пострадали, тем не менее США, если потребуется, должны ответить на эту атаку», — написал Трамп. К другим новостям. В социальных сетях распространяется видеозапись с борта иорданской авиакомпании Royal Jordanian, на которой слышно объявление пилота во время полета над Израилем. Командир экипажа объявляет, что самолет пролетает над палестинскими землями и называет Иерусалим вечной столицей Палестины. После знакомства с этим видео депутат Кнессета Ави Маоз обратился к главе управления гражданской авиации с требованием проверить инцидент, добиться официальных объяснений и извинений от иорданской авиакомпании, а также рассмотреть возможность административных и регуляторных мер против нее, включая вопрос о продолжении ее полетов в воздушном пространстве нашей страны. Парламент Венгрии единогласно поддержал законопроект о значительном снижении зарплат депутатов и членов правительства. Предложение было частью программы, одержавшей победу на парламентских выборах партии «Фидес». Однако за нее проголосовали и представители оппозиции. На данный момент базовая зарплата депутата в 3 раза выше среднестатистической, а после вступления закона в силу она сократится на 40% и будет превышать среднестатистическую на 1,8 раза. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня была в пределах среднесезонной, однако чуть жарче, чем накануне. Завтра ожидается дополнительное повышение температуры. Будет жарче среднестатистических показателей. А в четверг установится жара по всей стране, которая начнет спадать лишь к субботе. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я желаю вам хорошего и тихого вечера и спокойной ночи.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
1: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
0: Center Car Азу. Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3. Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

чем. Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Почему нам так лето нравится? В этом нет никакого секрета. Можно к бабушке в гости отправиться и гостить хоть целое лето. А сказать, почему наша бабушка любит лето больше зимы? Потому что на лето к бабушке каждый раз приезжаем мы.

прогуливать, себя прогуливать. Могу вам посоветовать от бронхита, тонзиллита. От очёрки, соля, жёлки, от полипа и от гриппа. Помог на этого тёрки, выйду на улицу. Девки тусуются, красно-распрекрасные, краснецы блеются. Всякие-таки, всякие раз, генерал.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: обожаю спать, я ложусь в кровать, чтобы помечтать.
1: Чтобы помечтать.
0: Меня любит сон, и я в сон влюблен. Прекрасные сны мои, цветные, длинные, и даже иногда с продолжением. Непростые у меня со сном отношения, но тем не менее. Каждый вечер я жду этой встречи, уже с вечера я готов к встрече. Ложусь я, и ты ложись, моя вторая жизнь. Моя территория, где сам себя стою я, отстаивая в сражениях без поражения. Облака массивные в снах моих, девушки красивые, агрессивные в снах.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
3: Радио.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимы. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Всегда с тобой.

0: свой выходной.
1: Мясо жарим, а я эш пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час всегда с тобой.

Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Топ Спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: Топ Спорт.
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день
8: 89,1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям... Да.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско. Первое радио всегда с тобой.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Первое радио.
2: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям да.
3: 89.1 FM.
4: У меня брата здесь остынь мина. Айти на мамай странцам, брате. Кай бонито мине о фортуна. Че не сопрешет ди минета. Аку мне

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио.
4: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: ночи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите его уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио всегда с тобой.